В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswerte.org.

Приветствую вас, дорогие радиослушатели, в передаче «С песней по жизни». У микрофона Виктория Фаст. Эта передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды» и рассчитана на 30 минут. В этой передаче вы услышите много песен. Богу пели не в одном столетии, даже не одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли песни Моисеевы и еще Деворы песнь пророчицы. Ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приветствую вас, дорогие радиослушатели, в передаче «С песней по жизни». У микрофона Виктория Фаст. Эта передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды» и рассчитана на 30 минут. В этой передаче вы услышите много песен. Богу пели не в одном столетии, даже не одном тысячелетии. Славили Творца сыны Икареевы, к нам дошли песни Моисеевы и еще Деворы песнь пророчицы. Ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте, ибо Бог Царь всей земли, пойте все разумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле своем. Псалом 46.

мы продолжаем рассматривать качества святого Бога. Сегодня мы поговорим о благом Боге. «Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и многомилостив ко всем, призывающим Тебя». Псалом 85. «Как много у Тебя благ, которые Ты приготовил уповающим на Тебя перед сынами человеческими! Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков». Псалом 30.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

0: и Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца.
1: Не случайно, вот уже на протяжении 2000 лет мы снова и снова слышим имена простых людей, которые с научной точки зрения не имеют никакой знаменитости. Однако эти простые люди отображены в народном искусстве не только на масляных холстах или в статуях, но и поэтическое искусство описывает и воспевает эти личности. Речь идет о Марии и Иосифе, о пастухах, о волхвах или мудрецах из дальних стран.
0: И вот из года в год эти личности упоминаются в стихах, декламациях, поэмах, песнях, как в духовных, так и в народных. И если мы обратим внимание на рождественское происшествие, то заметим, что все эти личности собраны вокруг одной, так сказать, середины. К этой середине они пришли, к ней устремлены их взгляды, туда они протянули свои руки с подарками. И если бы не было этой середины, этого центра, никто не упоминал бы о Марии, Иосифе, о мудрецах с Востока, никто бы не говорил и о пришедших туда пастухах Вифлеемских.
1: Не было бы слова и о яслях, и о пеленах, все это не имело бы никакого символического значения, никакой силы.
0: Но вот есть эта середина, и является ей Иисус, Иисус Христос, Бог, пришедший во плоти, живший на земле, как каждый из нас, учивший людей великим истинам, и, наконец, любящий и умирающий, проложил путь и открыл доступ в место, куда бы никто не мог попасть, если бы не Он. Христос своим рождением и смертью открыл нам доступ к Богу, к Отцу Небесному, доступ к общению с Ним. Священное Писание или Библия свидетельствует об этом так.
2: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, как единородного от Отца». Евангелие от Иоанна 1:14.
0: Воистину, этот стих стал рождественским текстом всего христианского мира. «И Слово стало плотью». До этого выражения апостол Иоанн уже объяснил, что Слово, которое было в начале и которое было у Бога, не осталось там наверху, взирающим и наблюдающим сверху, но опустилось к нам, в этот мир. Как сказано, в мире был свет истинный, просвещающий всякого человека. Но вопреки этой информации еще оставалось тайной, каким образом это слово пребывало в мире. И вот мы слышали это кратко сжатое выражение во всей его радикальной остроте. «И Слово стало плотью». Бог в Сыне Своем Иисусе Христе спустился на эту землю и стал плотью. Интересно заметить, почему в тексте не сказано «и стал человеком». Это звучало бы как-то более сносно. Но там стоит именно слово «плоть». И как раз этим же словом, стихом раньше, Иоанн характеризует слабую, непостоянную и грешную натуру человеческого существа. Послушайте.
2: «Которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились».
0: Грешный человек негоден и поэтому не в состоянии производить детей Божьих. Детем Божьим или Сыном Божьим становится только тот, кто соединится с Богом через именно во плоти пришедшего к нам Христа Иисуса. В этом-то и заключается загадка воплощения Сына Божия, которую смертный человек так и не в состоянии понять до конца, до всей ее глубины. Однако главная цель воплощения Иисуса открыта нам. В послании к евреям во второй главе 14 и 15 стихах там сказано так.
2: «Поэтому, как дети причастны крови и плоти, так и Он, то есть Иисус, стал общником крови и плоти, чтобы через смерть упразднить имеющего власть над смертью, то есть дьявола, и освободить всех тех, которые в страхе смерти были всю жизнь подвержены рабству».
0: Вот оно, назначение и цель воплощения Иисуса Христа. Чтобы нас освободить, чтобы вместо нас понести наказание за грехи, чтобы вырвать нас из власти дьявола. Ради этого Он стал причастником крови и плоти. И это, можно сказать, главный луч света из тайны Божьего плана спасения человечества. Как и сказано в послании к Тимофею в 3 главе.
2: «И признана всеми велика тайна благочестия. Он, кто явлен был во плоти, оправдан был в духе, виден был ангелами, проповедан был в народах, принят был верою в мире, вознесен был во славе».
0: Мы слышали, какое чудное последствие произвело рождение Христа. Кто явлен был во плоти, оправдан был в духе, виден был ангелами, проповедан был в народах, принят был верою в мире, вознесен во славе, чтобы и нам, кто примет его, приготовить место в славе своей. Ибо каждый человек предусмотрен для славы Божьей.

0: Мы продолжаем, дорогие друзья. Далее важно отметить еще одну истину в этой рождественской вести. Если Иисус и был воплощен, и жил во плоти, испытав все искушения, страдания и радости человеческие, то Он все-таки остался безгрешным. Слово Божие свидетельствует об этом так.
1: «Не знавшего греха, Он, то есть Бог, соделал грехом вместо нас, чтобы мы стали праведностью Божией в Нем». Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 21 стих.
0: Апостол Петр в своем первом послании во второй главе тоже подтверждает эту истину.
1: «Он греха не сотворил, и не было найдено лукавства в устах его».
0: И в первом послании Иоанна, 3 главе, 5 стихом, сказано тоже о безгрешной природе Христа.
1: «И вы знаете, что Он был явлен, чтобы взять грехи, и греха в Нем нет».
0: О, сладостная весть Рождества Христова! Иисус Христос приходил к нам во плоти человеческой, жил с нами грешниками, но остался безгрешным, чтобы освободить нас от зла и погибели. Однако уже тогда ранние враги христианства, так называемые гностики, в Деяниях апостолов они упоминаются как стоики и эпикурейцы. Уже тогда эти гностики отвергали идею воплощения Бога на том основании, что тело, как материя, есть зло, и поэтому Бог не мог соединиться со злом, приняв плоть человека. Это еретическое учение. И вот в нашем слове о рождественской вести Христа апостол Иоанн выступает против такой ереси и защищает основной догмат христианства – воплощение Бога в лице Иисуса Христа.
1: «Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца».
0: Дорогие друзья, времена гностиков не миновали. Наши современные гностики, либералы и гуманисты тоже отвергают воплощение Бога в лице Иисуса Христа. Они говорят:
1: «Христианство с его устаревшими формами не подходит к жизни современного общества и является ослиным тормозом всякого прогресса в развитии добра в человеке. Нужно изменить форму христианства».
0: Не зря этот же евангелист Иоанн призывает в своем первом послании распознавать духов, говорящих от имени апостолов. «Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так».
1: «Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире».
0: Да поможет нам Господь распознавать хитросплетенное философство дьявола, расшатывающее основной догмат христианства – воплощение Бога в лице Иисуса Христа. И это не какой-нибудь фанатизм или упорство затемненных умов, или самовнушение. Это утверждает самая авторитетная, самая достоверная книга во всем мире – Библия, Священное Писание. И мало того, эта истина воплощения подтверждается уже на протяжении многих веков и также ежедневной жизнью и опытом многих христиан и нашего века. И поэтому каждый, принявший Христа своим личным спасителем, испытавший силу Христову в своей жизни, знает, во что он верит. Ибо Христос не остался младенцем в яслях. Он вырос, жил для людей, умер за них и воскрес для оправдания каждого. Да, дорогие друзья, и в праздник Рождества можно говорить о воскресении Христовом. И даже надо говорить. Воистину, Он есть Тот, о Ком свидетельствует Апокалипсис, Откровение Божие нам, людям.
1: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель. Откровение 1.8.
0: Дорогой друг, повери ты в эту истину, что Сын Божий сошел на землю и ради тебя, чтобы осмыслить твою жизнь, дать ей новый поворот и приготовить тебя к вечности. Ибо 70-80 лет жизни на этой земле – только подготовка к бесконечной жизни. Христос сказал:
1: «Я есмь путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет».
0: Такова весть Рождества.

0: Апостол Павел в послании к Титу, 2 главе 11 стихом, говорит: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная, для всех человеков».
1: Благодать сошла на землю в лице родившегося младенца Иисуса Христа. Мир, радость, счастье каждой душе. Не об этом ли пели ангелы в ту ночь Рождества? Они, вероятно, искренне радовались и ликовали, что теперь-то человек будет счастлив, теперь-то он будет свободен от оков рабства.
0: Представьте себе осажденный город, ожидающий своего падения. Стражи напрасно надеются на помощь. Когда же исчезла всякая надежда, вдруг приходит она, помощь. Радостная весть разносится по всему городу. Спасены. Не угрожает иго рабства и угнетение.
1: Такое же чувство радости должно охватывать тех, кто еще не знает или забыл, что ныне родился нам в городе Давидовом.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Пайпера

жаждущие Бога. Цель этих передач – научить детей Божьих наслаждаться Богом. Основное предназначение человека – прославлять Бога через вечную радость в нем. Об этом мы и будем говорить. В своей книге Джон Пайпер использует малознакомое нам слово «гедонизм», которое означает «жизнь для удовольствия». На земле нет ничего, кроме Бога, что могло бы удовлетворить наши души. Союз между жаждущей душой и Богом, удовлетворяющим все нужды, находится в центре Божьего замысла. Пайпер раскрывает значение этой противоречивой истины, о которой часто забывают и в отношении которой проявляют чрезмерную сентиментальность. Слушая эти передачи, вы испытаете на себе мощь необыкновенных истин, которые вы встречали в Библии, но в которые не готовы были поверить. Мы должны наслаждаться Богом. Глубокое, настоящее счастье можно получить только в Боге, не от Бога, а в Боге.

В прошлой передаче мы начали главу, которая называется «Обращение». И первой темой этой главы была «Бог сотворил нас для своей славы». Бог благостью и милосердием и с тем же рвением, которое Он проявляет ради своей славы, добивается и нас. Но кто эти мы? Чтобы относиться к этой группе, должно обратиться ко Христу. Следствие этого открытия ошеломляет. Та всемогущая сила, благодаря которой Бог добивается своей славы, также побуждает Его удовлетворять сердца тех, кто ищет в нем истинную радость. Благая весть Библии заключается в том, что у Бога есть желание удовлетворять сердца тех, кто надеется на Него. И наоборот, именно тем, что делает нас счастливыми, Бог наслаждается всем сердцем и всей душой. «И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и буду радоваться о них, благотворя им, от всего сердца моего и от всей души моей». Книга пророка Иеремии, 32 глава. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Послание Римлянам, 8 глава. Содействует не каждому, потому что Иисус разделяет людей на овец и козлов, на мудрых и глупых. А апостол учит, что есть люди, спасающиеся, и есть погибающие. Разница между ними заключается в том, что одна группа людей испытала обращение, тогда как другая не испытала. Поэтому цель этой главы – указать на необходимость и важность обращения. Почему так важно обращение и что делает его столь необходимым? Я попытаюсь дать краткий ответ на них, изложив по порядку 6 библейских истин. Первое. Бог сотворил нас для своей славы. Второе. Поэтому наша обязанность – жить ради прославления Его имени. Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Первое послание Коринфянам, 10 глава. Третье. Мы все утратили способность прославлять Бога. Апостол Павел в 3 главе в послании к римлянам говорит: «Все согрешили и лишены славы Божией». Что значит «лишиться славы Божией»? Это не означает, что мы должны были иметь такую же славу, какую имеет Бог, но лишились ее вследствие нашего грехопадения. Лучшее объяснение мы читаем в 1 главе этого же послания, где сказано, что не прославившие и не возблагодарившие Бога обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ. Именно так мы лишили славы Божией. Мы променяли ее на что-то менее ценное. Все грехи рождаются в нежелании ставить славу Божию превыше всего на свете. В этом суть греха. Сегодня мы продолжим и посмотрим еще на 3 библейских истины, которые покажут нам, почему обращение необходимо. Но вначале для вас прозвучит песня.

Итак, четвертая истина, которая подтверждает необходимость обращения к Богу. Все мы подвергнуты вечному осуждению. Ибо возмездие за грех — смерть, послание Римлянам 6 глава. Они, то есть те, которые не обратились к Господу, понесут наказание вечного уничтожения от присутствия Господа и от славы Его мощи. Второе послание Фессалоникийцам, 1 глава. Презирая славу Божью, проявляя неблагодарность, недоверие и непослушание, мы приговариваемся к изгнанию от вечного наслаждения этой славой в вечное страдание в аду. Слово «ад» — гиена — встречается в Новом Завете 12 раз. 11 раз это слово употребляет Иисус. Ад — это не миф, выдуманный мрачными и разгневанными проповедниками. Это торжественное предупреждение Сына Божьего, умершего ради того, чтобы освободить грешников от проклятия ада. Мы с риском для своей жизни игнорируем учение об аде. Ад – это место мучений. Это не просто отсутствие удовольствия. Иисус раз за разом описывает его как место, где горит огонь. Кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Евангелие Матфея, 5 глава. «Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную». Матфея, 18 глава. Он неоднократно предупреждает, что там будет плач и скрежет зубов. Матфея, 8 глава. Но это не только место мучений. Это место вечных мучений. Ад не временен, вопреки утверждениям многих популярных писателей наших дней. Иисус завершает свою притчу о последних днях следующими словами. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Матфея, 25 глава. Проклятие точно так же вечно, как вечно и жизнь. Еще одним свидетельством в поддержку того, что ад вечен, можно считать учение Иисуса о том, что существует грех, который не может быть прощен вовеки грядущем. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Матфея, 12 глава. Если ад временен, и когда-нибудь грешники оттуда будут освобождены, они и тем самым получат прощение. Однако Иисус говорит, что есть такой грех, который никогда не простится. Иоанн подводит итог ужасающим реалиям бесконечных мучений. «И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будет иметь покоя ни днем, ни ночью». Книга Откровения, 14 глава. Поэтому ад справедлив. Некоторые люди возражают, указывая на то, что вечное наказание несоразмерно со значимостью совершенного греха. Но это неправда, потому что значимость греха безгранична. Джонатан Эдвардс объясняет это следующим образом. Злодеяние того, кто презирает и не уважает другого человека, до некоторой степени пропорционально отвержению, словно он был обязан в большей или меньшей степени подчиняться ему. И поэтому, если существует тот, кого мы безгранично обязаны любить и почитать, и кому мы должны подчиняться, то невыполнение этих обязательств приводит к несравнимой ошибке. Наша обязанность любить, почитать и подчиняться любому существу пропорционально его красоте, значимости и авторитету. Но именно Бог безгранично прекрасен, потому что Он имеет безграничное величие и беспредельную красоту. Поэтому грех против Бога, будучи нарушением беспредельных обязательств, должен быть злодеянием, имеющим беспредельное отвержение и тем самым заслуживающим безграничного наказания. Вечность наказания
безбожников делает это наказание безграничным и тем самым пропорционально тому отвержению, в котором они виноваты. Когда человек предстанет перед Богом в день суда, Бог не будет использовать какое-либо место из Писания, чтобы указать нам на нашу вину и правомерность нашего осуждения. Он задаст только три вопроса. Первый вопрос. Разве не было ясно из света природы, что все, чем вы обладаете, — дар, и что вся ваша жизнь зависима от вашего Создателя? Второй вопрос. Разве чувство справедливости, коренящееся в вашем сердце, не признавало других людей виновными, когда им не доставало благодарности, которую они должны были воздать в ответ на совершенные вами добрые поступки? Третий вопрос. Была ли ваша жизнь наполнена благодарностью и доверием по отношению ко мне, соразмерно моему великодушию и моей власти? Это все, о чем Бог спросит нас. Вы слушаете радиостанцию «Голос Анд», передачу «Беседы по душам». Данный цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога» направлен на то, чтобы научить детей Божьих наслаждаться Богом. Наша тема сегодня – «Что такое обращение?». Пятая истина, которая подтверждает необходимость обращения к Богу. Что сделал Бог для того, чтобы спасти нас от своего гнева? Бог послал своего Сына, Иисуса Христа, спасти грешников, отдать свою жизнь за них на кресте и телесно воскреснуть из мертвых. Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Первое послание к Тимофею, 1 глава. Иисус предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Послание Римлянам, 4 глава. Несмотря на пугающую весть о том, что мы попали под Божье проклятие и что Он обязан, исходя из Своей праведности, защищать достоинство Своей славы, изливая на наш грех вечный гнев, у нас есть прекрасная весть Евангелия. Об этой вести нам не сообщает природа. Ее нужно рассказывать ближнему, проповедовать в церквях и распространять среди других народов. Благая весть заключается в том, что сам Бог, не осуждая более всю человеческую расу, установил средства для удовлетворения требований Его справедливости. Ад – это один путь расплаты с грешниками и сохранения Божьей праведности. Но есть и другой путь. Своей премудростью Бог, возлюбив нас, определил путь для нашего избавления от Божьего гнева, не идя на компромисс со своей справедливостью. И что же это за премудрость? Смерть Сына Божьего за грешников. Мы проповедуем Христа распятого, для иудеев – соблазн, а для еленов – безумие, для самих же призванных, иудеев и еленов, Христа, Божью силу и Божью премудрость. Первое послание к Коринфянам, 1 глава. Смерть Христа – это премудрость Божья, посредством которой Бог по своей любви спасает грешников от гнева, сохраняет и демонстрирует, тем не менее, свою праведность. Вот эти слова Павла, возможно, самые важные во всей Библии. Бог предложил в жертву умилостивление в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Послание Римлянам, 3 глава. Здесь нет никакого «либо-либо». Бог всецело праведен и в то же время оправдывает нечестивого. Он оправдывает виновного, но, совершая это, он все же остается невиновным. Вот самая потрясающая весть во всем мире.
ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Второе послание к Коринфянам, 5 глава. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо». Первое послание Петра, 2 глава. Если самая пугающая весть в мире заключается в том, что мы попали под Божие проклятие, и Он обязан, исходя из Своей праведности, защищать достоинство Своей славы, изливая на наш грех вечный гнев, то самая лучшая весть во всем мире – Евангелие. Оно состоит в том, что Бог определил путь спасения, который также защищает достоинство Его славы. Он отдал своего Сына на смерть ради грешников, чтобы поразить смерть Его воскресением. Шестая истина, которая подтверждает необходимость обращения к Богу. Что мы должны сделать для спасения? Отвернуться от греха и довериться Спасителю. Благо смерти Христа принадлежат тем, кто раскаивается и доверяет Ему. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Книга Деяний апостолов, 3 глава. Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Деяния апостолов, 16 глава. Никто не спасается от Божьего гнева просто потому, что Христос умер за грешников. Чтобы спастись, нам нужно выполнить одно условие. Далее я постараюсь доказать, что обращение и есть то условие, которое в этом параграфе обобщено в виде покаяния и веры. Слово «обращение» используется только однажды в книге «Деяния апостолов» в 15 главе. Павел и Варнава проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях. Обращение включало в себя покаяние и веру, на что указывают другие места из книги «Деяния святых апостолов». Например, в одном месте апостолы отвечают Петру на его свидетельство об обращении язычников следующим образом. «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Деяния 11 глава. А Павел и Варнава, рассказывая об обращении язычников, говорят, как Бог отверз двери веры язычникам. Деяния 14 глава. Поэтому обращение – это покаяние, отвращение от греха и неверия, и вера в спасительное доверие только Христу. Покаяние и вера – это две стороны одной медали. Повернешь решкой – отказ от плодов неверия. Повернешь орлом – следование за Иисусом и доверие Его обетованиям. Возможностей для обладания одним без другого не больше, чем возможности идти одновременно по двум дорогам или служить двум господам. Это означает, что спасительная вера в Христа всегда сопровождается глубоким изменением сердца. Обращение – это не просто согласие с истиной христианского учения. Ведь даже дьявол согласен с этим. Ты веришь, что Бог един? Хорошо делаешь, и бесы верят и содрогаются. Послание Иакова, 2 глава. Спасительная вера по своей глубине и проникновенности намного превосходит просто согласие. Итак, обращение – это покаяние, отвращение от греха и неверия и вера в спасительное доверие только Христу. За покаянием следует новая любовь, новое желание, новая страсть к наслаждению в Божьем присутствии.

Сегодня наша передача закончена. У микрофона Виктория Фаст. Программу подготовила Людмила Петкал. Звукооператор Петр Гам. До свидания. До скорой встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Сегодня мы вновь говорим о ступенях веры. Мы сегодня говорим о духовном общении верующих людей. Итак, друзья мои, пригласите своих близких, родных, знакомых, возможно, детей или внуков, и послушайте нашу передачу, и пусть Бог благословит каждого из вас.

Мир вам от Господа, дорогие друзья, братья и сестры, всех я вас приветствую любовью Иисуса Христа. У микрофона Виктор Серпевский, я веду радиопередачи из Ванкувера. Мы сегодня уже в четвертый раз встречаемся, чтобы рассуждать о ступенях нашей веры. В первой передаче мы говорили с вами о том, что вера от слышания. Слышание приносит пользу, человек начинает веровать. Следующей ступенью мы говорили, что является Слово Божие, само Слово, Его сила, которая способствует возрастанию веры. И в третий раз мы говорили о молитве, великой силе, которая способствует возрастанию веры человека. Сегодня мы говорим о духовном общении. Это новая ступень веры. Итак, читаю из 13 главы Евангелия от Иоанна, с 34 по 35 стих. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Заповедь новую даю вам. Вам. Вам слово говорит об общности. Вам. Всем вам. Духовное общение верующих способствует возрастанию веры, помогает сближению в духе любви. И вот сегодня первая мысль, предложенная мной вам. Возрастание в вере через духовное общение возводит христианина на следующую ступень. В общении со святыми Бог учит нас любить друг друга, как мы прочитали, как своих духовных братьев и сестер. Ефесянам Павел Апостол поддерживает эту мысль, говоря, «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Опять общность выражается этим словом «нам». Не каждому отдельно только, но нам всем, созданным во Христе Иисусе. Это говорит об общности всех, кто создан во Христе, общности членов тела Христова. Ведь каждый из нас знает, что духовное общение побуждает уверовавших к абсолютно равным отношениям. Люди открывают сердца друг другу. У них одни интересы, у них одни потребности. Они хотят делать одно общее дело. И те, которые только что обратились к Богу, видят жизнь членов церкви, сами хотят стать членами церкви. Это открывает в них необходимость заключения завета с Господом через водное крещение. Евнух, о котором мы читаем в Деянии апостолов, поняв эту необходимость, сразу пожелал заключить завет с Господом. Он говорит Филиппу, «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Какой же он получил ответ? «Да ничего не препятствует, если от всего сердца веруешь». «Пожалуйста». Он сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и зашли оба в воду, и Филипп, и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень. И Евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. Так было с человеком, который не знал Господа раньше. Он читал пророка Исаии и не разумел. Но Господь-то видел сердце его, что оно уже готово принять Господа как Спасителя. И потому послал Господь Филиппа, чтобы крестить этого человека и сказать ему святую истину о спасении. Да, Бог предназначил своему творению во Христе исполнить всякую правду и в первую очередь принять святое водное крещение, то есть заключить с ним завет послушания. И духовное общение без взаимной помощи и послушания невозможно. Принявший завет послушания Богу имеет свободный доступ к Нему в одном духе. Так мы читаем. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Вторая глава Ефесянам апостол Павел пишет.
В нашей церкви Голгофа, где я несу пасторское служение, ходил когда-то один добрый, но неверующий человек. Редко он ходил. Он был мужем одной из наших сестер. Много беседовали с ним, но все-таки он как-то не принимал Господа как своего Спасителя. Но, наверное, все-таки молитвы дошли до Бога о спасении его души. Он заболел. Тяжелая болезнь – рак. Мне приходилось иметь некоторое общение, пока он еще был жив. Его перевезли в госпиталь, потом в Нюрсхом, это такой дом, где заботятся о тех, как в России иногда говорят, дом престарелых. Но здесь несколько лучшие условия, конечно. И вот он узнал, что жизнь его заканчивалась. Он знал свой диагноз. Он задумался о себе. Жизнь прошла мимо. Много лет он слышал от своего тестя Слово Божие, но не принимал его. Он не мог покаяться, потому что многое соблазняло его и многое отлучало его от Господа. Но наступил момент, когда он подумал о себе, что жизнь его должна прекратиться, и он должен идти в ад, потому что он слышал о Боге. И он покаялся. Покаялся, получил мир с Богом и стал совершенно спокойным. Он знал, что прощен Богом. Когда его уже из больницы перевезли домой, он пожелал принять святое водное крещение, будучи очень слабым. Я посетил его и говорю ему: «Анатолий, как ты чувствуешь себя?» Он говорит: «Я хотел бы умереть прямо сейчас. Я готов, я жажду этого. Но у меня одна просьба. Я хотел бы в эти ворота вечности войти уже членом церкви. Хочу принять водное крещение, заключить с ним завет». Когда я пришел в молитвенный дом, я сказал членам церкви об этом, и человек 15-20 посетили его дом в этот вечер. Мы вместе с ним совершили служение, попели, помолились, и когда уже все ушли, начался процесс самого важного в жизни каждого христианина, который хочет заключить завет с Господом. Мы ставили его готовить к крещению. Крещение можно было совершить только в ванной. Но он своими ногами еще, мы поддерживали его, безусловно, пришел к ванной. И когда он опустился в ванну, я спросил ее: «Веришь ли в Иисуса Христа как личного Спасителя?» Он громко сказал: «Верую». И на другие вопросы он отвечал утвердительно, с радостью. Я крестил его в ванной. Когда он возвратился уже на постель свою, в его глазах был покой, радость и умиление. И хотя боль жгучая мучила его, все равно он был радостным, потому что он принял завет с Господом. Это произошло в 9 часов вечера. А на следующее утро жена звонит мне в 9 часов утра и говорит: «Муж мой умер». Но эти 12 часов, когда он был членом Церкви Христовой, для Иисуса Христа, я уверен, были гораздо важнее, чем 57 лет его жизни без Бога. А теперь он имеет полное радостное общение с Господом и с Церковью Иисуса Христа, потому что Господь взял его. Он был в этом твердо уверен и был в сознании до последнего вздоха. Друзья мои, только одного жалел этот человек, что так мало был в общении с Богом, в общении с христианами, с подобными ему людьми, которые приняли гораздо раньше веру Иисуса Христа и приняли святое водное крещение. Вторая мысль: возрастание в вере возбуждает еще к большему желанию благодарить Бога за его любовь, к исследованию Святого Писания, к молитвенному служению за погибающих, к постоянному общению со святыми.
понявшие сладость общения, уже не малые дети или отроки во Христе, но это уже сильные юноши, как говорит евангелист Иоанн. И вот мы читаем его в первом послании, второй главе. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Да, юноши всегда сильные люди. Они могут победить. Это уже бойцы, которые не боятся дьявола, потому что знают, что оружие воинствования у них в руках. И Слово Божие, и общение со святыми, и глубокая молитва перед Богом. В 13 главе мы прочли с вами заповедь новую, «Даню вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою», слова Христа. Итак, возрастание в вере отражается в зеркале любви Божьей. Чем больше мы будем способны любить, тем больше будем возрастать в вере. Святая истина. Способный верить, способен и любить. Способен помогать и братьям своим. Способность исправляться, способность увещевать. Это присуще христианину. Человек видит свои собственные недостатки, Слово Божие обличает его, и он исправляется. Но у него появляется желание также помочь исправиться и другим людям. Он увещевает их. Особенно это полезно увещевать тому, которые имеют любовь от чистого сердца. Потому что цель увещания, мы читаем, это любовь от чистого сердца. Мы должны заботиться друг о друге. Вы духовные, Павел апостол говорит галатам, вы духовные исправляйте такового в духе кротости, наблюдая за собой, чтобы не быть искушенным. Поэтому лучше, если это будут делать братья, имеющие дар увещания. Конечно, не всем это дано, но кое-кому это дано. В Римлянам 12 главе мы читаем, увещатель ли, увещевай. Способность представить свое плечо должно быть присуще каждому человеку. Носите, 6 глава Галатам, носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Этот труд посилен тем, кто может иметь дар душепопечения, отцовской любви, заботы о ближних. Проявлять заботу о немощных членах, нуждающихся в поддержке, это святое дело. Мы читаем, наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Это как бы обратная связь. Еще читаю, наставляемый, то есть тот, который слушает это слово. Наставляемый словом, делись всяким добром. С кем? С тем, который наставляет тебя, с наставляющим. Это как бы обратная связь, как я уже говорю, то есть те, о ком заботятся, не должны быть только потребителями, но сами должны трудиться и помогать тем, кто заботится и о них. Делая добро, да не унываем. Доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере, верующим. Это поручение от апостола Павла и самого Господа. Да, помощь, она нужна. Третья мысль. Современная помощь наставляющего всегда способствует духовному росту в вере наставляемому. Известно, что болезнь легче предупредить, чем после долгого времени лечить больного. Господь заботится о нас через наставление из Слова Божия. Наставление особенно полезно тем, кто не имеет большого духовного опыта. Однако это необходимо приобретать. Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по Слову Твоему. Так мы читаем. «Всем сердцем моим ищу Тебя», – псалмопевец говорит, – «не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце своем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Вот что нужно иметь человеку. Наставник воспитывает духовных юношей и девиц в Слове Божьем.
Знаете, в первые годы своего уверования я каждый день старался иметь хотя бы короткое духовное общение со своими наставниками. Рано утром, до работы, я шел пешком. Шел пешком на работу, чтобы не ехать на автобусе. Почему? Потому что в автобусе толкотня, шум, давка. А я здесь шел целые полчаса, и у меня было время для молитвы. Но когда я уже приходил на работу, я был полон сил и энергии. У меня было и терпение, и смирение. И все, что делали со мною, как будто это было совсем не со мной. Да, это было время тяжелое, время гонений, время притеснений, время насмешек, даже избиений, чего только нам не пришлось вынести в то далекое время. Это было ровно 40 лет назад. Да, это было тяжелое время. Когда я возвращался домой, я возвращался всегда и заходил в дом братьев моих, старших наставников, которые молились обо мне, поддерживали меня. Как это было необходимо. Вот почему, по опыту жизни, я знаю, что молодым людям необходим наставник. Один, или два, или три. Но наставники, которые могли бы помогать молодым людям в борьбе с грехом. О, это тяжелое время гонений, которое я вспоминаю, было прекрасным временем для исследования Писания, для личного духовного общения со святыми, для молитвы с Богом. Это была пора духовного возрастания в вере. У всех великих служителей были духовные наставники. Иисус Навин имел Моисея другом своим и наставником в течение 40 лет. 40 лет хождения по пустыне вместе с Моисеем были прекрасной школой для него. И это позволило Иисусу Навину стать вождем народа Божьего. Иисус Навин сам лично для себя, своей собственной рукой, переписал Святой Закон. Это была его настольная книга для пользования ежедневно. И Господь повелевает Иисусу Навину, говоря: «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Слова самого Господа своему служителю. Будешь поступать благоразумно тогда, когда эта книга не будет отходить от уст твоих. Так наставлял Господь своего служителя. О, какой университет прошел этот человек! Какие же предметы он изучал в этом университете жизни в течение 40 лет, видя жизнь Моисея? Святое Писание на первом месте, молитва постоянно, общение с Моисеем, никогда не терявшее своего влияния. Даниил в своей книге пишет о трех юношах, которые были правдивыми перед Богом, хотя и униженные перед царем. Уверенные в своей духовной правоте, Сидрах, Месах и Авдинаго пошли в печь, но не отступили от Господа. В третьей главе мы читаем: «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи. Если же не будет того, то да будет тебе известно, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Такими верными людьми были эти три юноши. О, юноши, вы сильны, вы победили лукавого. Последняя, четвертая мысль. Верность отцов дает нам добрый пример для подражания. Верность одних утверждает веру в других. Павел и Сила находились в тюрьме. Они пели песни. Они радовались тому, что им выпала честь, что они могли пострадать за имя Иисуса Христа. Они радовались, торжествовали в том, что имели. Страдать за Христа – великая честь для христианина.
Николай Александрович Зелинский. История говорит о нем как о сыне графа, который был изгнан своим отцом, потому что в юности познал Иисуса как своего Господа. По национальности он был еврей. Отцу евреев было противно, что сын его сбился с пути и уверовал в какого-то назарянина.

городе Вест-Сакраменто, в Брайте, на кладбище есть могила этого великого человека. И постоянно на день его рождения люди из Сакраменто приносят ему цветы. И в заключение я хочу сказать моему другу, которого я не вижу в лицо. Но ты слышишь голос Божий, ты слышишь Святое Писание. Ты можешь утверждаться в вере, если ты уже познал Иисуса Христа, если уже молишься, если уже читаешь Писание, имей общение со святыми, это поможет тебе духовно возрастать. А те, которые еще не приняли Иисуса Христа, сделайте это, пока еще не поздно. Хотя время очень осталось мало, но можно еще в последних днях потрудиться для нашего Господа. Но для этого нужно стать христианином, чтобы разделять общение со святыми. Хвала за все Богу нашему, Отцу и Сыну, и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Сегодня вечером, прихватив с собой Юру, Ирина и Павел отправились в школу на родительское собрание младших классов к Максиму и Илюше. Оставшись дома одни, старшие Каратаевы, Сережа, Петя, Люда и Вера, закончив уроки, затеяли игру в города. Вадим же закрылся в кабинете отца и, углубившись в Библию, готовится к воскресной проповеди на молодежном собрании.
1: Антижан,
2: Нью-Йорк.
3: Ого, куда тебя занесло? Аж в Америку? Ну, я тогда еще дальше отправлюсь.

0: Южную Африку. Вот. Кейптаун.
1: Город Найн.
2: Быстрей думай.
1: Не подгоняй. Нальчик.
2: Киев.
0: Вологда.
2: Амстердам.
3: Минск.
0: Сейчас Кострома.
3: Что вы тут так расшумелись, а?
0: Да вот, города играют.
2: Я называю какой-нибудь город, ну, скажем, Киев.
3: Ну.
2: А Сережа должен назвать город на букву В. То есть на ту букву, которой оканчивается мой город. Улавливаешь?
3: Да, я знаю эту игру. Вот только пользы от нее не очень-то много. Напрасно только время убиваете.
2: Ну да, напрасно. Знаешь, как здорово географические названия запоминаются? По географии сплошные пятерки получать будем.
3: Ну да. То-то я и гляжу, что тут одни отличники собрались.
2: Ну чего ты? Вот поиграем побольше в эту игру и пятерки будем получать.
3: Размечтались. Вообще-то, если серьезно, то игра была бы еще полезнее, если бы она развивала вас духовно. Почему бы вам не сделать это?
2: Что?
3: Ну не наполнит вашу игру духовным содержанием.
2: Как это?
3: Ну очень просто. Принцип оставить тот же. Последняя буква предыдущего слова является первой буквой последующего слова. Только называть уже не просто города, а, скажем, города Библии. А еще лучше библейские имена.
1: Ой, как интересно.
0: Давайте, давайте.
3: Вот, например, я начинаю. Аминадав. А Петя продолжает.
2: Библейское имя В. Сейчас, дайте подумать. Вспомнил. Валам.
4: Мариам.
0: Михаил.
1: Ламех.
3: Хам.
4: Манасия.
2: Яков.
0: Какой же еще Яков? В Библии Иаков.
2: А на букву Я что-то никак не могу вспомнить.
1: Я не могу.
3: Да вы и не вспомните. В Библии ведь ни одного имени, начинающегося на букву Я, нету. Вот уже проверено. Взгляните вот симфонию.
0: Ну тогда и игре наш конец. Да так-то уже неинтересно. Вспоминаешь имя и все.
3: А вот давай посложнее игру сделаем. Скажем, не просто имя будем называть, ну и рассказывать об этом персонаже, которого называешь.
0: А, тогда другое дело. Давайте попробуем.
3: Давай.
0: Чего я первый называю? Авраам.
3: Ну хорошо. А вот теперь расскажи, что ты о нем знаешь.
0: Авраам – прародитель народа израильского. Патриарх, получивший обетование от Бога. Сейчас вспомни, как о нем говорится в Библии. Поверил Авраам Богу. И это вменилось ему в праведность.
3: Так, молодец. Так, а кто следующий? Петь, да ты? На чем ты задумался? Не спи. Твоя очередь.
0: Да.
2: Что? Моя?
3: Ну?
2: Мне надо назвать библейское имя на букву М, да? Сейчас. Мелхиседек.
3: Ну и кто же он такой?
2: По-моему, хананейский царь Селима и священник Бога Всевышнего. Он вышел навстречу Аврааму, когда тот возвращался после поражения царей Северного Ханаана. Вынес ему хлеб и вино и благословил его во имя Господа, за что и получил от него десятую часть добычи.
0: Ну вот и да. Петя, я не ожидала от тебя такого знания о Библии.
1: Ты ведь недавно только Новый Завет кончил читать.
3: Да, ты прямо поразил нас своей осведомленностью.
2: Да что вы, ребят. Ничего в этом такого нет. Это же написано в первой книге Библии «Бытие». А я как раз ее сейчас и читаю.
4: Вот, а теперь я. А моя буква «К». Крисп.
1: А кто Крисп был?
4: В синагоге начальник.
3: И все?
4: Да.
0: Не густо. А можно мне добавить?
3: Давай.
0: Это тот самый Крисп, который уверовал и крестился после проповеди Павла. И написано об этом в Деяниях в
4: 18 главе.
0: Правильно, Сереж. И в первом послании к Коринфянам.
3: Молодцы. Так, кто дальше? Петр? Петр, будь внимательнее. Библейское имя на букву Л.
2: Сейчас. Левий. Родоначальник колена священников израильских.
1: Иосиф.
3: А какой Иосиф? В Библии же несколько Иосифов.
1: Из Аримафеи. Он был тайным учеником Христа, боялся иудеев. А когда Иисуса распяли, он просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса и похоронить у себя в пещере с саду.
0: Да, интересно. Ведь верил человек, что Иисус – Сын Божий, но молчал. А тут вдруг решился и заявил о своей вере вслух.
4: Ну и что?
2: Мы играем дальше или нет?
0: Да подождите, ребята. Давайте отложим игру и просто поразмышляем. Ведь таких людей, как Иосиф из Аримафеи, в то время, видно, немало было. Никодим, например, и другие.
3: Конечно, немало. И Библия говорит об этом. Например, в Евангелии от Иоанна, по-моему, в 12 главе прямо сказано. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию.
2: А знаете, чего я не понимаю?
3: Ну?
2: Но что говорит Слово Божие насчет тех начальников, мне все ясно. Они скрывали свою веру ради своей выгоды. Мне понятны их побуждения. Но ведь были и те, кто искренне принимали Иисуса как Сына Божия. Например, Никодим или Иосиф. Ведь они по-настоящему верили в Его божественное начало и любили Его. А Никодим даже защищал Его перед Синедрионом. И все-таки мне показалось, что Библия осуждает их.
3: Они верили в Иисуса Христа, но веру-то свою они скрывали.
2: Ну и что? Ведь время-то какое было. Каждый верующий в Иисуса подвергался жестокому гонению и даже мог быть убит. Не каждый способен на такое мужество.
0: Тем более, что написано, праведный верою жив будет. Так что вера – основное условие для спасения.
1: А веру они имели.
3: Погодите, погодите, ребята. Что-то не так в ваших рассуждениях. А как же жертвенная любовь Христа? Ведь Он не побоялся взойти на крест и принять за нас распятие, чтобы тебе, мне, всем людям, принявшим Христа своим личным спасителем, обрести вечное царство. Значит, выходит, что Он умер за меня, а мне отойти в сторонку и любить Его шепотом, чтобы никто не знал, так что ли?
2: Да ничего не так, Вадим. Мы – это люди Нового Завета. Мы знаем, что Христос умер за нас. А они-то из Старого Завета, как бы, они-то не знали еще того, что знаем мы.
3: Да. Признаться, вы меня в тупик загнали. Чувствую, что что-то не так, а объяснить никак не могу.
2: Ага, сдаешься, богослов?
3: Сдаюсь. А давненько ты меня так не называл.
0: Потому что и сам он уже стал как богослов. Даже специальную тетрадь тебе завел.
3: Да.
0: Когда читает Библию, всегда что-то в нее записывает.
2: А подглядывать, сестренка, нехорошо. Впрочем, могу и объяснить, что я туда записываю.
3: Наверное, трудные вопросы, да? На которые ты не можешь ответить сам.
2: Ну, ты действительно богослов. Как ты догадался?
3: Так очень легко, потому что я то же самое делаю. Вот и догадался.
0: А вот, наверное, наши вернулись. Пойду открывать. Пап? А ты чего один? А где остальные?
5: Да там дети для родителей концерт приготовили. Мама с ребятами там остались. Ну, а я поспешил домой. Надо будет еще кое-что почитать перед сном. А вы что такие тихие, задумчивые? Что случилось?
0: Да мы тут немножко запутались.
2: В тупик зашли.
5: Так и в чем же вы конкретно запутались?
3: Да вот мы говорили о Никодиме и Иосифе из Аримафеи. В общем, о тех тайных последователей Христа в Библии. И разошлись во мнении, как к ним все-таки относиться.
5: Ну, к Никодиму и Иосифу из Аримафеи мы можем относиться только положительно. Тут не может быть и двух мнений. Может быть, ты не очень точно сформулировал свой вопрос?
3: Да, пожалуй. В общем, правильно было бы сказать, как нам следует относиться к такому вот тайному исповеданию, когда человек верит в Иисуса Христа, но скрывает свою веру от окружающих.
5: Ну что ж, вопрос, конечно, серьезный. Ну и как же разделились ваши мнения?
0: Если говорить о Иосифе и Никодиме, то я считаю, что главное в том, что вера у них была. А праведный верою жив будет.
2: А что они скрывали свою веру в Иисуса Христа как Сына Божия, то ведь время было такое. Признайся они в этом, и только пострадали бы зря.
5: Зря, говоришь?
2: Да.
5: Ну что ж, такое мнение вообще весьма распространено среди людей. Вы знаете, когда один мой знакомый уверовал, то больше всего нареканий ему пришлось выслушать от своей собственной жены. И говорила-то она ему как раз именно так. Хочешь верить в Бога? Верь потихоньку, чтобы никто не знал. Ведь совсем не обязательно об этом кричать на весь свет. Неприятностей не оберешься, места руководящего лишишься. Помни, что у тебя семья, дети. И такую же удобную жизненную позицию предлагали ему его близкие друзья, сослуживцы.
3: Ну так и что, уговорили?
5: Уговорили. Покаялся он тайно. И обещал Богу служить доброй совестью, но только лет через 10, когда пойдет на пенсию.
2: Ну и что? Он сдержал свое слово?
3: 10 лет – большой срок, их еще надо прожить.
0: Да.
5: Вот именно. Только дело в том, что он не успел осуществить свое намерение. В прошлом году он попал в катастрофу. И это, между прочим, не единственный случай, когда люди, отодвигая свое открытое признание Бога на годы, стремясь поудобнее устроиться в этой кратковременной жизни, теряют главное.
2: Ну почему я должен кричать на весь свет о том, что я верующий, и навязывать свое мнение другому?
5: Между прочим, Петя, навязывать свое мнение другому и во всеуслышание исповедовать свою веру – это две разные вещи. Своего мнения я, например, никому не навязываю. Но люди должны знать, на кого я уповаю, кого я люблю всем сердцем. И самое главное – о том, кто любит человечество настолько, что отдал себя на распятие, чтобы спасти его от вечной гибели.
3: И вспомни, Петь, ведь первые христиане, я говорю о настоящих, преданных Господу учениках, ведь они не скрывали своего исповедания и шли за него на пытки, и на костер, и на крест. И во все века истинные христиане, исповедовавшие Христа своей жизнью и словом, подвергались гонению и преследованию.
5: Конечно. А в наше время как было? Вот мама, например, не смогла закончить института только потому, что была верующей девушкой. Ее отчислили из института за то, что она открыто исповедовала Иисуса.
2: А молчала бы и спокойно бы закончила институт. Да не гляди ты на меня так, Вадим. Не оправдываю я молчунов, хотя позиция эта и вправду очень удобная. А вопросы я задавал такие для того, чтобы как следует себя проверить. Смогу ли я на деле доказать, что тоже учусь быть преданным Иисусу учеником?
0: У тебя что случилось, Петя?
2: Нет, то есть да. Да, в общем, ничего страшного.
3: Конечно, у тебя что-то серьезное случилось. А я, признаться, испугался другого.
2: Думал, наверное, что и я решил занять удобную позицию молчуна.
3: Если откровенно, то да, я уже начал так думать.
5: Да никогда, дети, не надо торопиться с выводами. Так что случилось у тебя, Петя? Я надеюсь, что ты расскажешь нам о возникших у тебя трудностях.
2: Расскажу. Но прежде я очень прошу вас держать от мамы в тайне то, что я вам скажу.
5: Ну почему так, Петя?
2: Мама будет очень волноваться из-за меня, если узнает, в чем дело. А я не хочу этого. Обещайте мне не говорить ей о том, что я вам сообщу. Я вас очень-очень прошу.
5: Ну хорошо, Петя, раз ты так хочешь. Хотя я, собственно, не понимаю, почему.
0: Знаете что? Раз Петя просит, значит, надо так и сделать.
4: А я за.
3: Да и я тоже. Раз Петя просит, значит, у него есть серьезное основание на это.
1: Я тоже верю в это.
5: Ну что ж, даем тебе такое обещание.
2: Спасибо вам всем. Дело в том, что только что возле дома меня остановил какой-то мальчишка и вручил мне записку. Моя старая компания приглашает меня на какой-то совет, да еще закрытый. Сегодня в 10 вечера на пустырь, что за стройкой.
0: Да ведь они тебя бить будут, я их знаю. Надо позвонить в милицию.
2: Не надо, Вера, в милицию. Они посчитают меня трусом.
3: А если я пойду с тобой?
4: А я тоже.
2: Они сказали мне прийти одному.
1: Но это невозможно, Петя. Им нельзя доверять.
0: Вот посмотришь, они задумали отомстить тебе за то, что ты их оставил. Нет-нет, тебе нельзя идти к ним одному.
5: Да, дело серьезное. И, конечно, если бы я был неверующим, то первое, что бы я сейчас сделал, то позвонил в милицию. Но я верующий. И помощь моя от Господа. И я знаю, дети, что если мы все будем стоять на коленях, когда Петя будет разговаривать с ними, Христос поставит над ним свою защиту и оградит от опасности. Еще, Петя, я думаю, что ты ошибаешься, решив это скрыть от мамы.
2: Она же будет так волноваться, так беспокоиться.
5: Да, это верно. Но она будет молиться за тебя. А это главное. А ты ведь знаешь, что значит пред Богом молитва любящей матери, матери-христианки.
2: А вдруг она тоже испугается и захочет обратиться за помощью в милицию?
5: Нет, Петя, наша мама мудрее, чем ты ее себе представляешь, и мужественнее.
3: Вот видишь, Петь, и тебе придется свидетельствовать о Христе. Причем в стане врагов. Хотя в данной ситуации, безусловно, выгоднее помолчать.
2: Нет, не могу я молчать, Вадим. Наверное, я и вправду стал другим. И потом, с тех пор, как я поверил в Бога, я стал их жалеть.
5: Вот эти слова, Петр, приятно слышать от тебя. То, что ты любишь этих хулиганов, жалеешь их. И ты знаешь, это твоя, наверное, уже первая победа над ними.
0: А что, они хулиганы? Так это точно.
1: Особенно их главный. Он же не пропустит случая, чтобы как-то не оскорбить. Не бросит ругательство в спину.
2: А где ему учиться было хорошим словам? С детства он видит в своей семье только пьяные драки родителей. Мать отдыхает от побоев только тогда, когда отца сажают в тюрьму. И его отец самый-самый настоящий волк. И поэтому сын растет волчонком. А у Валерки с Борисом вообще никакого отца нет. Их мать, тетка Зина, из кожи вон лезет, чтобы их как-то прокормить и одеть. Вечно где-то подрабатывает. То подъезды ночью подметает, то берет в стирку белье. В общем, у каждого из них в семье какая-то нескладуха. Вам, вернее нам, хорошо. У нас вон какие родители. В нашей семье любовь. А они видят только ненависть. Их никто не любит.
5: Почему никто, Петя? Ведь их же любит Христос.
2: Но ведь им еще надо доказать это. Вернее, рассказать об этом. И так, чтобы они поверили. И я чувствую, что мне очень нужно пойти к ним.
3: Ну ведь у тебя уже была серьезная стычка с ними.
0: Ведь они побили тебя?
4: Еще сильно.
2: Ну и что? Я был сам виноват.
0: То есть как виноват сам?
2: А так, я тогда еще не жалел их и не любил, а только собой гордился. Смотрите, мол, какой я стал хороший. Куда вам до меня? Вот и получил за то, что задавался. А теперь я их люблю. Люблю и жалею. И прошу, чтобы Бог подсказал мне именно такие слова, которые бы помогли им поверить в Божию любовь. Любовь, которая прощает и милует, которая не помнит зла и все покрывает.
5: Молодец, Петя. Ты идешь к ним с любовью, и значит, Господь благословит тебя и не даст тебя в обиду.
2: Но если говорить откровенно, то мне немного страшно. Пока мы играли в города, а потом в библейские имена, я все время думал об этом. Поэтому я и затеял разговор о скрытных и явных учениках Иисуса. Потому что
5: дьявол приступал к тебе со своим «удобным» в кавычках предложением, да? Ну ты не смущайся, Петя. Ведь и к Иисусу приступал дьявол с такими же предложениями. Помнишь, когда он был в пустыне? И к ученикам его. И нам он постоянно нашептывает на ухо, чтобы помешать свидетельствовать о Христе другим людям. А вдруг ты испугаешься и не пойдешь?
6: А еще лучше для него, если ты во имя страха и выгоды совсем отречешься от Иисуса. Ведь души, которым ты пойдешь нынче вечером, пока еще его достояние. А вдруг они захотят стать Христовыми? Какой это будет великий урон для него? Вот он и смущает тебя.
2: Я понимаю, папа. Вы не обидитесь, если я вас покину сейчас? Очень хочется побыть одному перед этой встречей.
6: Да нет, конечно. Пойди закройся в детской, помолись, почитай Библию, а мы подождем маму с малышами. Пора бы им уже прийти было.
2: Хорошо, я пошел.
0: И все-таки я боюсь за Петю. Вы ведь не знаете, что было в прошлый раз? Мне Сенька из второго подъезда рассказал. Он за кустами подсматривал.
3: Петя сказал, что они дрались четверо на одного.
0: Это еще не все. Они его поначалу просто уговаривали выпить и закурить. Обещали, что никому не скажут. А потом, когда он отказался, они его привязали к забору и пытались напоить силой. Но тут Сенька подкрался с той стороны забора и развязал Пете незаметно руки. Тут и началась драка.
6: А знаете, почему все так произошло? Потому что Петя тогда сражался с ними один. Он ведь никому ничего не сказал. Я думаю, что даже не помолился перед этой встречей. Он понадеялся на свои силы и проиграл. А теперь он молится. И мы все поддержим его в этой молитве.
0: И мама? Ты ей скажешь, пап?
6: Мне кажется, что Петя сам ей скажет об этом. Очень нужно, чтобы ее молитва присоединилась к нашей. И я очень верю, что на этот раз все произойдет по-другому.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Сперджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджина. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Иаков и Исав», на текст из послания апостола Павла к римлянам, 9 главы 13 стиха. «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Не подумайте, что я претендую на раскрытие всех великих тайн предопределения. Есть люди, которые утверждают, что они знают все по этому вопросу. Они говорят об этом, как говорят об обыденных вещах. Но будьте уверены в том, что тот, кто думает, будто знает много или все об этой тайне, не знает о ней практически ничего. Только из-за своего легкомыслия такой человек может думать, что достиг вершины. А тот, кто мыслит глубоко, знает, что до вершины еще далеко. Важные вопросы ответственности человека, свободной воли и предопределения обсуждались уже тысячи раз, и на них давались тысячи разных ответов. А в результате мы знаем столько же, сколько нам было открыто в самом начале. Противники бросали друг другу песок в глаза до тех пор, пока обе стороны переставали видеть. А потом приходили к выводу, что если они ослепили других, значит, сами прозрели. Одно дело опровергать чье-то учение, но совсем другое – защищать собственные взгляды. Очень легко найти противоречие в теории другого человека, но не так-то просто твердо обосновать свое учение. Сегодня вечером я попробую сделать это не спеша. С этой целью я буду часто обращаться к Слову Божьему. Мне кажется, если бы мы просто следовали учению Библии, то стали бы намного мудрее. Ибо когда мы отворачиваемся от небесного света откровения и доверяемся ненадежным человеческим суждениям, то ступаем на зыбкую почву и начинаем тонуть. Рассчитывая идти вперед, мы обнаруживаем, что не можем сделать и шагу. А истина в том, что ни я, ни вы не имеете права знать о предопределении больше, чем Бог открыл нам. Сказанного им должно быть достаточно. Если бы нам полезно было знать больше, Бог открыл бы больше. Мы должны принимать сказанное в Слове Божьем. Однако к этому знанию мы склонны добавлять свои домыслы, и поэтому начинаем заблуждаться. Было бы намного лучше, если бы во всех спорах люди в качестве довода говорили «так сказал Господь». Вместо того, чтобы говорить «так я думаю» и «так мне кажется». И сейчас я постараюсь с помощью Святого Духа пролить свет Писания на важное учение о божественном всевластии и изложить учение Писания об избрании, о котором ясно говорится в приведенных выше словах. «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Эти слова я воспринимаю с ужасом и честно признаю это. Кто-то сказал, что «ненавидеть» в данном случае обозначает «любить меньше». То есть, можно сказать, «Иакова я возлюбил, а Исава возлюбил меньше». Может быть, это и так, но я не верю в такое толкование. Здесь сказано «возненавидел». И пока вы не предъявите мне иной вариант Библии, я буду придерживаться этого. Я убежден, что это слово правильно переведено с древнего языка, что наше слово «возненавидел» не жестче того, которое используется в оригинале. Но даже если бы оно и было несколько жестче, все-таки оно ближе по смыслу к исходному слову, чем другой вариант перевода, который предлагает нам бессмысленное словосочетание «возлюбил меньше». Мне нравится этот перевод, и я принимаю его таким, как он есть. Ибо истина в том, что Бог возлюбил Иакова, но не возлюбил Исава. Он избрал Иакова, но не избрал Исава. Он благословил Иакова, но не Исава. Его милость сопровождала Иакова все дни его жизни, но Исав никогда не обладал ею. Бог позволил Исаву упорствовать в своих грехах и подтвердить великую истину, а Исава возненавидел. Другие люди пытаются избавиться от очевидного смысла этого страшного стиха, утверждая, что здесь говорится не об Иакове и Исаве, а о народах. Якобы здесь имеются в виду дети Иакова и дети Исава, дети Израиля и дети Едома. Я хотел бы узнать, в чем разница. Неужели проблема исчезла, когда мы распространили избрание на множество людей? Некоторые приверженцы веслианского богословия утверждают, что существует только избрание целых народов, что Бог избирает один народ, а другой нет. А после этого они заявляют, что со стороны Бога было бы несправедливо избрать одного человека и не избирать другого. Во имя разума мы спрашиваем этих людей, неужели не является в равной степени несправедливым со стороны Бога избрание одного народа и оставление другого? Довод, которым они надеются опровергнуть наше учение, также опровергает их собственное. Это самая неудачная хитрость из всех, направленных на то, чтобы разделаться с учением об избрании отдельных людей, пытаясь обосновать избрание целого народа. Что такое избрание целого народа, как не избрание некоторого количества людей? Не подразумевает ли оно избрание отдельных людей? Люди просто ослепли, не видя, что если в избрании отдельных людей есть несправедливость, а в это мы не верим и не допускаем такой возможности ни на мгновение, то тогда в избрании народов есть еще большая несправедливость. Нет, проблему не решить таким способом. Она становится еще сложнее из-за попытки исказить Слово Божие. Кроме того, в самом тексте содержится доказательство того, что такое толкование неверно. Прочитайте 11 и 12 стихи. В них ничего не говорится о народах. Там сказано: «Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей: больший будет в порабощении у меньшего». Здесь идет речь о детях, а не о народах. Конечно, впоследствии слова Бога исполнились также и в отношении народов. Едом стал рабом Израиля. Но в данном случае говорится не о двух народах, а о людях, которые даже названы по именам. Смотрите, мои дорогие друзья, как вы толкуете Слово Божие. Я знаю людей, изменяющих содержание отрывков, которые им не нравятся. Но так нельзя делать. Вы прекрасно понимаете, что текст Писания должен быть всегда неизменным. Наша сила кроется в том, что, принимая Слово Божие, мы не стремимся подстроить его под себя, но наоборот, подстраиваем себя под него. Мы не должны заставлять Библию преклоняться пред нами, да и это невозможно, потому что истины Божественного Откровения так же тверды и непоколебимы, как престол Божий. Если человек хочет насладиться прекрасным видом равнины, но перед ним стоит гора, разве станет он равнять ее с землей? Напротив, он воспользуется горой, чтобы достичь своей цели, взберется на ее вершину и оттуда будет смотреть на равнину. Так должны поступать и мы. Мы не можем сделать истины Божьи полностью понятными нашему бедному, ограниченному уму. Гора не падет никогда перед нами. но мы можем развивать свой разум, стремясь как можно лучше постигнуть истины Божьи. И только так мы надеемся обрести благословение. Сегодня я хочу обратить внимание на два момента. Я уже объяснил, что приведенные слова означают именно то, что в них сказано, и не буду отступать от такого понимания. Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Чтобы притупить острые углы этого учения, о которой люди постоянно ранят себя, я вначале покажу, что избрание – факт. А затем постараюсь ответить на вопрос, почему Бог возлюбил Иакова и возненавидел Исава. Во-первых, избрание – это факт. Люди говорят, что им не нравится учение об избрании. А я и не жду, что оно им понравится. Но разве это не факт, что Бог избрал некоторых? Спросите брата армянина об избрании, и он сразу же гневно сверкнет очами. Он рассердится. Избрание для него подобно военному кличу, при звуке которого он сразу начинает точить нож спора. Но скажите ему: «Ах, брат, разве не Божья благодать сделала тебя другим? Разве не Господь призвал тебя из твоего греховного состояния и сделал тебя таким, каким ты сейчас являешься?» «О да, конечно», — скажет он, — «в этом вопросе я полностью согласен с тобой». Тогда задайте ему еще один вопрос. «Как ты думаешь, почему один человек обращается, а другой нет?» Он ответит: «Потому что в первом Дух Божий произвел свою работу». Ну что ж, тогда, брат мой, факт остается фактом. Господь относится к одному человеку лучше, а к другому хуже. И разве есть в этом что-то невероятное? С этим фактом мы сталкиваемся каждый день. Вот там, на галерее, сидит человек, который работает за десятерых, но не может заработать больше 15 шиллингов в неделю. А другой человек имеет 1000 в год. Почему? Один рожден в королевских покоях, а другой, рождаясь, видит небо сквозь дыры в потолке лачуги. Чем объяснить это? Только Божьим провидением. Он определяет для одного человека высокое положение, а для другого низкое. Вот человек, который не может, казалось бы, понять таких элементарных истин. А вот другой, он может сесть, написать книгу и ответить на самые сложные вопросы. В чем причина такого различия? Бог так сделал. Разве вы не видите очевидный факт, что Бог не одинаково относится к людям? Одних он сотворил орлами, других — червями, одних — львами, других — пресмыкающимися ящерицами. Кто-то родился принцем, а кто-то нищим. Рядом с большими умами живут люди, вовсе не способные думать. Почему? И разве вы не ропщите из-за этого на Бога? Нет, скажете вы, различие между людьми есть, это факт, и нет ничего хорошего в том, чтобы роптать на Бога. Какой смысл идти против фактов? Если же вы оспариваете их, то идете против острого рожна, чем и наносите себе вред. Так вот, избрание — это факт. Очевидно, как свет солнца, что Бог дает одним людям больше, чем другим. Он дает возможность нам услышать слово в нашей стране, а люди в других странах лишены этой возможности. Бог дал мне родителей, которые с младенчества наставляли меня в страхе Господнем. Многие из вас не имеют такого благословения. Бог устраивал мою жизнь так, чтобы я не мог грешить. Другие люди оказываются в обстановке, где их греховные наклонности развиваются в полной мере. Кому-то Он дает воздержанность и способность контролировать греховные страсти, а другие люди получают такой характер, что не могут обуздать естественную испорченность и с головой бросаются в омут греха. один человек может слушать прекрасные проповеди, меняющие его жизнь, в то время как другой безуспешно борется со сном, слушая «да нельзя» скучного проповедника. И даже когда люди слышат одно и то же Евангелие, факт остается фактом, что в одном сердце Бог действует особенным образом, а в другом – нет. Хотя я верю, что Дух Божий воздействует в определенной мере на сердца всех слушателей Слова, так что они остаются без извинения, я все же убежден, что в некоторых людях Он действует настолько могуче, что они не могут противостать Ему, но вынуждены по Его благодати смириться перед Ним и признать Его своим Господом. Другие сопротивляются благодати, которая посылается в их сердца, и она не действует в них с непреодолимой силой. Они погибают в своих грехах, заслуженно и справедливо осужденные. Разве все это не факты? Кто-нибудь может их отрицать? Какой смысл сопротивляться фактам? Всегда во время спора я стараюсь определить, что является бесспорным для обеих сторон. Думаю, вам знакома история о короле Карле II и мудрецах. Король спросил одного из них, почему, если положить в ведро с водой рыбу, вес ведра не изменится? Они пытались ответить на этот вопрос по-разному. Пока один из них не спросил, а каковы факты, действительно ли вес ведра с водой и рыбой не изменится? И неожиданно все осознали, что вес увеличился ровно настолько, сколько весила рыба. Так что все их изощренные объяснения оказались полной ерундой. Когда мы ведем речь об избрании, то лучше всего сказать так. Забудем на мгновение о самом учении. Каковы факты? Мы смотрим вокруг себя, наблюдаем, определяем факты. Избрание – факт. Какой смысл дальше обсуждать этот вопрос? Не лучше ли поверить в него, коль оно является реальностью жизни? Мнение поменять можно, но не факт. Учение само по себе можно изменить, но вы никак не можете изменить то, что является фактом. Бог действительно относится к одним людям лучше, чем к другим. Я не буду пытаться защищать Бога. Он сам может объяснить свои действия и не нуждается в моей помощи. Когда вы в следующий раз будете спорить об избрании, просто вспомните о том, что его нельзя отменить, что бы вы о нем ни думали. И сколько бы вы ни возражали, факт остается фактом. Бог возлюбил Иакова и возненавидел Исава. А сейчас давайте обратимся к жизни Иакова. Вы вынуждены признать, что с того момента, как он покинул отчий дом, и до самой смерти Бог любил его. Он не успевает далеко уйти от дома, а вечером, когда ложится спать, у него вместо подушки камень, вместо крыши — небо, вместо стен шатра — простор равнины. Он засыпает, и Бог приходит к нему во сне и разговаривает с ним. Он видит лестницу, верх которой касается небес, и ангелов, восходящих и нисходящих по ней. После этого он продолжает свой путь к Лавану. Лаван старается на каждом шагу обмануть его, но всякий раз, когда Лаван предпринимает очередную попытку, Бог вмешивается и обращает это на благо Иакову. Затем, имея огромные стада, Иаков уходит от Лавана без предупреждения. Лаван гонится за ним, но во сне ему является Бог и предостерегает Лавана говорить Иакову что-либо худое или доброе. И снова, когда его сыновья Левий и Симеон убивают Сихема и всех жителей города, Иаков боится, что на него нападут местные жители и убьют всю его семью. Однако Бог вложил страх в сердца этих людей и сказал им, «Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла». А когда в землю приходит голод, Бог посылает Иосифа в Египет заготовить хлеб для своих братьев в земле Гесем, чтобы они не умерли. Посмотрите на радость Иакова. «Я увижу сына своего Иосифа пред смертью». Вот слезы текут по его старческим щекам, когда он обнимает живого и невредимого Иосифа. Вот он величественно входит во двор фараона и благословляет его. Написано «И благословил фараона Иаков». Он в такой мере обладал любовью Божьей, что мог благословить самого могущественного монарха того времени. О нем говорится в Писании, что этого человека любил Бог. Это факт. Иакова я возлюбил. С другой стороны, то, что Бог не возлюбил Исава, также является фактом. Он позволил Исаву стать отцом князей, но он не благословил его род. Где дом Исава сейчас? Едом погиб. Он построил свои города на скале и соорудил крепости в горах. Но Бог не благословил жителей этих городов. Едома больше нет. Едомиты стали рабами израильтян. Цари едомитские платили ежегодную дань Соломону и его потомкам. А теперь имя Едома вовсе стерто из книги истории. И все это, я подчеркиваю, должно погасить споры, ведущиеся по данному вопросу. Вы просто должны помнить, несмотря на разные споры, что это факт. Бог возлюбил Иакова и возненавидел Исава. Вторая часть моей беседы будет посвящена ответу на вопрос, почему так произошло. Почему Бог возлюбил Иакова? Почему он возненавидел Исава? Я не собираюсь сразу же объять необъятное. Вы спрашиваете меня, почему Бог возлюбил Иакова и возненавидел Исава? Я отвечу на эти вопросы раздельно. Ибо одна из причин того, что люди запутываются в богословии, состоит в том, что они пытаются дать один ответ на два вопроса. Я не буду так поступать. Я буду отвечать на эти вопросы по очереди. Я скажу вам, почему Бог возлюбил Иакова, а после этого скажу, почему он возненавидел Исава. Но я не могу дать одно и то же объяснение двум совершенно разным явлениям. Именно здесь многие люди допускают ошибку. Они рассматривают факты. Иакова Бог возлюбил, а Исава возненавидел. Некоторых людей Бог избрал, некоторых нет. А после этого пытаются отыскать одну причину, которая одновременно стоит и за избранием, и за неизбранием. Конечно, у них ничего не получится. Но если бы они остановились и отвечали на вопросы по очереди, опираясь на Слово Божие, то не попали бы в такое затруднительное положение. Итак, первый вопрос стоит так. Почему Бог возлюбил Иакова? Я без труда отвечу на этот вопрос, потому что, обращаясь к Слову Божьему, читаю. «Не ради вас я сделаю это, — говорит Господь Бог. Да будет вам известно, краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев». Я без колебаний могу вам сказать, что причина избрания Иакова не в том, что в нем было что-то хорошее для Бога. Так как написано, «Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божье в избрании происходило не от дел, но от призывающего». Я могу указать вам на причину избрания Иакова. Это свободная благодать Бога. В Иакове не было ничего, что могло бы побудить Бога возлюбить его. Иаков был полон того, что могло побудить Бога возненавидеть его так, как возненавидел Исава, и даже больше. Но из-за того, что Бог безгранично милостив, он возлюбил Иакова. И из-за того, что Бог абсолютно свободен в даянии своей благодати, он избрал Иакова. И я не буду переходить к Исаву, пока до конца не отвечу на вопрос об Иакове. я хочу подчеркнуть, что Иаков был возлюблен Богом только лишь по причине благодати. Давайте присмотримся к характеру Иакова. Ему сложно дать высокую оценку. Будучи грешником, он из всего пытался извлечь выгоду для себя. Меня поразила реакция Иакова на видение в Вефиле. Он заснул, и Богу было угодно открыть ему врата неба, так что он даже увидел Бога на вершине лестницы и ангелов, восходящих и нисходящих по ней. Как вы думаете, что он сказал, проснувшись? «Истинно, Господь присутствует на месте сём, а я не знал, и убоялся и сказал, как страшно сие место, это не иное, что как дом Божий, это врата небесные». Если бы у Иакова была вера, он бы не боялся Бога, напротив, возрадовался бы тому, что Бог вступил с ним в общение –

решился заключить с Богом сделку. Но именно так и сделал. Он начинает говорить и произносит «если». Вот человек, видящий видение, получивший твердое обещание от Бога, и этот человек говорит «если». Иаков был дельцом до мозга костей. «Если Господь будет со мною и сохранит меня в пути сём, в котором я иду, и даст мне хлеб есть, и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего». Посмотрите, он ставит Богу условие. «И будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Остается только удивляться такому его поведению. Если бы я не знал кое-что о своих наклонностях, то я никогда не смог бы понять Иакова. Человек, разговаривавший с Богом, осмеливается заключать с ним сделку. Видевший лестницу, единственный мост между небом и землей, Иисуса Христа, вступивший в завет с Богом, в котором все делает Бог, в котором есть только обещание, хочет заключить с Богом договор, словно Бог может нарушить слово свое.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».
1: Здравствуйте! Вам не приходилось слышать о людях, продавших свою душу дьяволу? Так вот, представьте себе, что герой нашего рассказа не продал, а просто отдал сатане свою душу, добровольно решившись стать его рабом. Он не ценил свою душу, но некто считал ее бесценной, выше всяких земных сокровищ, и заплатил очень дорого, чтобы вернуть ее к свету и привести к спасению. Сейчас вы услышите правдивую историю о Терри Лонге, историю о том, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Меня зовут Терри Лонг. Раньше мы жили в Калифорнии. В детстве я был ужасным мальчишкой. Можно даже сказать, настоящим чудовищем. Я откровенно плевал на Бога. Ходил с приятелями на рок-концерты, где мы просто сходили с ума и бесились, как одержимые. К тому же я был очень буйным, то и дело встревал во всякие драки. Так что для своих родителей я, мягко говоря, был не подарок.
1: Ты только о себе и думаешь, Терри. Я знаю, что ты по ночам где-то шляешься.
0: Да я ничего такого не делаю.
1: Не надо! Только подумать. Мой сын малолетний преступник. Но мама тебя все время выгораживает. Ты всегда был страшно упрямым. Сколько мы для тебя старались, а ты? Ты просто от рук отбился. И слушать ничего не хочешь. Тюрьма по тебе плачет.
0: Слушай, ты кончил?
1: Да как ты смеешь со мной так?

0: начинать разговаривать. Ты разбил нашу жизнь.
1: Да, папе и маме было трудно со мной. Но это я осознаю уже сейчас. А тогда у меня в голове были лишь наркотики и тяжелый рок. Мы переехали в другой город. Но перемена места не изменила моих привычек. Однажды вечером, после того, как мы с приятелем порядком накурились марихуаны, он ни с того ни с сего вдруг достал из кармана пистолет.
2: О, ты где это достал?
3: Классная штука, правда? Револьвер моего отца. 38-й калибр. Ну что, давай немного повеселимся,
2: а? Да ты что, с ума сошел, что ли? Убери!
3: А сейчас давай попробуем с двумя пулями.
2: Да ты идиот!
1: О, в тот раз я чуть не умер от страха. Но, к счастью, мне удалось убежать. А потом я узнал, что через несколько недель после этого этот парень расстрелял нескольких детей. И с тех пор меня не покидала мысль, что я спасся Божьей милостью. Да если бы не он, меня бы уже не было в живых. Через год мы переехали в Сакраменто. Там я устроился работать в ресторан. Вот тогда я и познакомился с Эйлисон. С первого же нашего свидания я уже знал, что в один прекрасный день мы станем мужем и женой. Однажды вечером, через неделю после нашего знакомства, мы с Эйлисон пошли на пляж. И там она мне рассказала о своей трагедии. Эйлисон? Эйлисон, что с тобой?
4: Мой ребенок. Моя малышка.
1: Ребенок? У тебя есть ребенок?
4: Нет. В прошлом году я сделала аборт. Я до сих пор в шоке, Терри.
1: Мне очень жаль, Эллисон.
4: Я никогда не смогу держать ее на руках. Как бы я хотела вернуть мою девочку. Я не хотела этого. Но все произошло так быстро, что я не успела разобраться. Все было подстроено. Мне даже не сказали, что для ребенка можно было найти приемных родителей.
1: И после этого взрослые еще говорят, что мы эгоисты.
4: Я хотела сохранить ребенка. Но никто не желал и слушать об этом.
1: Но, Эллисон, ведь ты же была еще слишком молода, чтобы стать матерью.
4: Терри, в 14 лет вполне достаточно. Я бы бросила школу и воспитывала ее.
1: Да. На. Хочешь выкурить еще одну сигарету?
4: Да, спасибо. Только это и помогает хоть как-то успокоиться.
1: Эллисон, в отличие от меня, не богохульствовала и не поклонялась сатане. Но зато она ужасно увлекалась наркотиками и рок-музыкой. Не обходилось и дня, чтобы она не выпила хотя бы пару рюмок виски. Ну, в общем, Эйлис была девчонкой, что надо. Именно такую я и искал. Однажды, когда я был в ванной у моего друга, мне стало плохо. Наверное, я принял слишком большую дозу. Все мое тело, каждая его клеточка кричали от нестерпимой боли. Задыхаясь от слез, я воскликнул: «Боже, ты ненавидишь меня. Ты никогда не любил меня. И поэтому я обращаюсь к тебе, дьявол, и прошу стать моим Господом. Помоги мне, избавь меня от мучений, и я буду тебе служить». Но от этой молитвы мне не стало ни на йоту легче.
5: Эй, Эллисон, привет!
4: Привет! Идем куда-нибудь поднять настроение.
1: Идем. Мне все равно делать нечего. Ты знаешь, Элис, меня сегодня выгнали из школы.
4: Тебя? За что?
1: Так. Да достала меня одна учителька, понимаешь, достала. Ну, я вытащил нож.
4: Если ты бросишь школу, то я тоже.
1: Слушай, Элисон, у меня идея. А давай снимем квартиру и будем жить вместе. Ты знаешь, я ведь уже работаю на полставки. Ну, а сейчас буду просто вкалывать полный рабочий день.
4: Я найду что-нибудь. Надоело дома. Все равно никому до меня нет дела.
1: Знаешь, говорят, что можно получить аттестаты в вечерней школе, так что ничего страшного. Начнем новую жизнь.
4: Я согласна.
1: Ну и замечательно. Я очень любил Элис. Я даже сделал татуировку на руке с ее именем. Но родители девушки были от меня не в восторге. После того, как мы начали жить вместе, мы ни разу не ели досыта. Мы вдвоем работали, но все деньги уходили на выпивку и наркотики. Неудивительно, что с такими делами мы скоро попали в больницу.
4: Терри, давай уже покупать нормальные продукты. А то на одних макаронах и картошке мы с тобой долго не протянем. Врачи же нас предупреждали.
1: Послушай, я не хочу ничего менять. По мне и так хорошо.
4: Мы же снова дойдем до ручки.
1: Но наркотики стоят кучу денег, Элисон. Я не собираюсь от них отказываться ради жратвы.
4: Да успокойся, не кричи на меня, как ненормальный.
1: Нам нужно больше денег. Я ищу другую работу. Я был сегодня на бирже. Знаешь, какая-то там сотрудница подозвала меня и сказала, что молится за меня. Тупица. Мне нужна работа, а не ее молитвы. Словами сыт не будешь.
4: Терри, давай сходим в магазин, пожалуйста.
1: Ты мне надоела. Ладно, ладно. Только не покупай слишком много. Мама. Моя мама изо всех сил старалась нам хоть чем-то помочь. Она давала нам денег на еду, упрашивала закончить образование, получить аттестат зрелости. Мы с Элисон ходили в вечернюю школу. Учителя верующие очень сочувствовали и всячески поддерживали нас. И я очень им за это благодарен. Однажды я решил навестить своих родителей.
5: Терри. А почему вы не распишетесь, а?
1: Ну, мы ждали, пока Элисон не исполнится 18.
5: Угу.
1: Ведь ее предки не хотят давать согласие на наш брак.
5: А когда ей исполнится 18 лет?
1: В общем, мы отмечали ее день рождения пару дней назад.
5: А.
1: Но, знаешь, у нас пока еще слишком мало денег, чтобы жениться.
5: Терри... Я даю вам $500 и куплю обручальные кольца.
1: Папа сдержал свое слово. Мы поженились. А после свадьбы переехали в пригород, в какие-то дешевые трущобы. Направо от нас жили рокеры, а соседи слева выращивали марихуану. Мы с ними быстро нашли общий язык. Район был просто невообразимый. Ни тротуаров, ни светофоров, ни фонарей. Ночью темно, как в преисподней, только слышен лай собак, охраняющих марихуан. Я постоянно пил. Может быть, из-за этого я стал ужасно ревнивым и даже начал распускать руки.
4: Классные у нас соседи, правда?
1: Да, даже слишком.
4: Терри!
1: А что? Ты что, думаешь, я не вижу, как он на тебя смотрит? Мозги ему, гаду, повышибаю.
4: Не кипятись, Терри. Они хорошие ребята, и вообще, они всегда готовы нас угостить.
1: Да, мы можем угоститься и сами. Да еще как.
4: Что ты хочешь этим сказать?
1: А то. Я видел, они только что ушли в магазин. Давай перелезем через забор и подергаем травку.
4: А если нас поймают?
1: Да не поймают. Они еще не скоро вернутся, да тут делов-то на пару минут. Выломай доску в заборе, и ты залезешь к ним в огород.
4: Я?
1: Ну да.
2: Да я просто не пролезу в дыру. Да не бойся ты, все будет окей. Сорвешь траву и назад, идем.
1: Часть марихуаны мы оставили себе, а часть продали, чтобы заплатить по счетам. А несколько дней спустя мы придумали разбить теплицу и выращивать травку прямо у себя в спальне. Тогда у нас была своя компания. Мы еще двое соседей собирались вечерами все вместе, накуривались, вырубали свет, зажигали свечи, а потом, ради развлечения, открывали Библию, книгу Откровений, и читали ее. Было жутко, но нам было скучно без острых ощущений.
6: Послушайте это! И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя Смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть на четвертую частью земли умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными.
7: А я ясно вижу эту лошадь, а ты...
8: Мурашки по телу.
9: Ты думаешь, что все это правда?
6: А кто его знает? Может быть, все это галлюцинация от наркотиков?
10: Точно, точно!
6: Ой, послушайте еще стих. И вознесся дым Фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом. То, наверное, был дым от марихуаны.
10: Это точно! И когда это должно случиться, а?
9: В конце света.
10: А что будет, конец света?
11: Да, когда Иисус вернется на землю.
2: О, я вспомнил, точно, будет второе пришествие Христа. Я в детстве, я до 6 лет ходил в церковь.
10: Да брось ты.
9: Я до 6 лет ходил в церковь, что?
2: О, я вспомнил одну историю, слушайте. Однажды проповедник поднес магнит к песку. Да, и несколько песчинок взлетело в воздух и прилепилось к магниту. А пастор сказал:
9: то же самое случится и с верующими, когда придет Иисус. Они поднимутся в воздух и полетят к Нему. Остальные же останутся.
2: Я так перепугался, что я поднял руку в знак того, что я хочу быть среди тех, кто последует за Христом.
9: Слушай, Джонни, продолжай ты уже.
7: Ага, сейчас. Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печать на челах рабов Бога нашего.
2: А что такое печать Божья?
10: Не знаю, не мешай читать.
2: Нет, ну, мне интересно, что это все-таки такое, а?
1: Я начал сам читать Библию. Читая Евангелие от Иоанна, я был потрясен. Оказывается, Бог был совсем не таким, каким я представлял его раньше. Бог любит нас. А потом я прочитал эти слова из Римлянам, глава 5. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Ибо едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.
4: Что ты читаешь, Терри?
1: Библию.
4: Да?
1: Да, ты знаешь, удивительно интересно. Вот послушай.
4: Угу.
1: Послушай, что написано в Фессалоникийцам, глава 4. Вот. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Ты не видела телефонную книгу?
4: Вот она. Куда ты хочешь звонить в 12 часов ночи?
1: А я...
4: Что ты собираешься делать, Терри?
1: Мне нужно позвонить в церковь.
8: Алло!
12: Да благословит вас Господь. Это церковь на Кипрус-авеню.
8: Приезжайте немедленно. Я прошу вас. Я хочу спастись.
12: Простите, я не понял.
8: Приезжайте скорее. Я хочу получить спасение. Понимаете, я читал Библию, и я понял. Я понял, что есть Бог и есть дьявол. И еще я понял, что Иисус вот-вот вернется к нам. Поэтому приезжайте быстрее. А то если Иисус придет прежде, чем я спасусь, то мне конец, понимаете?
12: Как вас зовут, я понимаю.
8: Меня зовут Терри Лонг. О, Господи, мне так страшно.
12: Хорошо, Терри, я еду. Как до вас добраться?
1: Бог говорит, что мы все согрешили, Терри. Все до одного. И расплатой за грех является смерть. Вторая смерть, смерть духовная, после которой нам суждено навеки вечные расстаться с Господом и мучиться в аду. Но вот что сделал Бог, чтобы помочь нам. К Римлянам, глава 6, стих 23. «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господи нашим». Господь послал Своего единственного Сына, чтобы искупить нашу вину. Доверяя Себя Иисусу Христу, вы умираете для греха. Его смерть на кресте становится и вашей смертью. В Библии сказано: «Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
9: Да я все это понимаю, пастор, но скажите, как мне спастись?
1: Очень просто. Достаточно обратиться к Богу с молитвой. Господи, войди в мою жизнь. Я не могу без Тебя. Сделай меня новой тварью. Я отворачиваюсь от своих грехов и обращаюсь к Тебе. Я хочу, чтобы Ты стал моим Господом и Спасителем.
9: Слушая пастора, я в душе уже молился, повторяя про себя эти слова. Когда я склонил голову и произнес: «Господи, войди в мою жизнь», я почувствовал, как чья-то рука опустилась на мою голову. Я взглянул на пастора, но он сидел на своем месте, не шелохнувшись. Я ощутил какое-то внезапное облегчение. Мне стало так хорошо, спокойно, радостно, как никогда раньше. Я знал, Бог спас меня.
1: Добро пожаловать в божескую семью, Терри. Ну... Вот и свершилось, брат. Продолжай читать Святое Писание, ходи в церковь и общайся с верующими.
9: Господи, Господи, пастор, я чувствую себя на седьмом небе от счастья, как будто мне очистили душу.
1: Так оно и есть. В тот самый миг, когда ты уверуешь в Бога и доверишься Ему всем сердцем, Он вселяет в тебя Святой Дух и очищает для Него дом твоей души.
9: Так это и есть печать Божья?
1: Да, Терри, да. Отныне Он всегда будет с тобой, что бы ни случилось. В миг, когда ты уверуешь, ты получаешь жизнь вечную. Иисус сказал, что вы перешли от смерти к жизни.
9: Спасибо вам, пастор.
1: За все благодари Господа, Терри. Ведь именно Он умер ради твоего спасения.
9: Я расскажу об этом соседям. Поделившись со своими соседями чудесной новостью, я вернулся домой. Сидя на кровати, все еще вне себя от радости, я воскликнул: «Да чего же ты милостив, Господи! Что я могу сделать для тебя сейчас же?» И то, что я сделал, было так неожиданно для Элисон, что она,
1: Она чуть не потеряла дар речи от удивления, когда вошла в комнату вечером после работы.
4: Что? Ты выкинул всю травку, которую мы с тобой посадили? Но зачем?
1: Эллисон, я сегодня получил спасение.
4: Что?
1: Я попросила Иисуса войти в мое сердце и сделать меня новой тварью. Понимаешь, я сидел вот здесь, вот разговаривал с Господом, когда вдруг запах марихуаны начал сводить меня с ума. И чтобы как-то побороть искушение, я накрыл голову подушкой. Бог хотел, чтобы в нашем доме больше не было марихуаны. Вот я и уничтожил ее.
4: Терри, я устала. Я больше ничего не понимаю. Скажи мне, пожалуйста, что вообще происходит?
1: Ну, как ты не понимаешь, Эллисон? Ведь Бог требует от нас чистоты. Мы должны завязать с наркотиками, понимаешь? Мне это стало ясно сразу же после того, как я принял Христа своим спасителем.
4: Но это же просто абсурд. Ты только послушай себя со стороны.
1: Нет, Эллисон. Иисус Христос действительно существует, понимаешь? Я точно знаю, точно, что есть рай и есть ад. Если ты не примешь Иисуса своим спасителем, то ты окажешься в аду. Поэтому ты должна сделать это прямо сейчас. Я люблю тебя, Эллисон, и я не хочу, чтобы ты попала к дьяволу. Посмотри, Эллисон, посмотри на эти изображения. Видишь, вот это Иисус на кресте. Он принял крестную смерть ради нашего спасения. О, милая, я вел себя с тобой так ужасно, но это только потому, что я погибал во грехе. Теперь все будет совсем по-другому. Поверь мне, Эллисон, поверь мне.
4: Я верю тебе, Терри.
1: Ты можешь говорить что угодно, но важно только одно. Ты должна войти в Царство Божие. Я хочу, чтобы мы навеки были вместе. Я прошу тебя, любимая, познакомься с этим пастором.
4: Хорошо. Я поговорю с твоим другом-проповедником.
1: На следующий день я позвонил пастору и попросил его еще раз приехать к нам. Так и Эллисон пришла к Христу. Уже через 2 месяца после моего обращения я понял, что Бог призывал меня нести благую весть о спасении другим заблудшим и что я должен был стать пастором. Я купил самую большую Библию, какую только мог найти, и поехал навестить своих родителей. Я рассказал им, как Бог спас меня.
5: Я не понимаю. Значит, ты говоришь, что твой друг приставил к тебе к виску пистолет,
1: да,
5: и нажал на курок?
1: Да. Бог заботился обо мне все эти годы, папа. А помнишь, когда ты строил дом? Помнишь?
5: Да, помню.
1: Вот. А я в нем ночевал некоторое время.
5: Ну?
1: Ну так вот. Однажды я познакомился с одним бомжом. Ну, ему негде было спать, и я пригласил его к себе. Когда мы укладывались, я заметил у него пистолет. Мне это показалось странным. Я подождал, пока он заснет, взял его пистолет и положил себе под подушку.
5: Но ты сейчас хоть понимаешь, что глупо пускать человека с оружием в дом?
1: Ну, папа, ну я же был накуренный. Ну так вот, а на следующее утро он ушел, пока я еще спал. Я проснулся, заглянул под подушку, но пистолета там уже не было. Должно быть, он вытащил его у меня, когда уходил.
5: Да, он мог застрелить тебя, Терри.
1: Так вот, я и говорю тебе об этом. Если я остался жив, то только благодаря тому, что Бог заботился обо мне. Теперь мне это совершенно ясно. Он же избавил меня от наркотиков. Мне они стали просто не нужны. У меня отпало к ним всякое желание.
5: Вот это прекрасно. Я очень рад, если вера помогла тебе покончить с наркотиками, сын.
1: Но дело не столько в вере, как в таковой, а в том, что ты вступаешь в отношения с самим Господом.
5: Ты молодец, Терри, и я за тебя очень рад.
1: Папа, тебе тоже нужно спастись.
5: Знаешь, вот в этом я не вижу никакой необходимости. Я не наркоман.
1: Ну как ты не понимаешь? Без Христа ты обречен на погибель. Ты должен принять Христа, папа. Я хочу, чтобы ты попал в рай.
5: Успокойся, Терри, со мной все в порядке.
1: Ты глубоко ошибаешься. Не познав Иисуса Христа лично, ты окажешься в аду. Поэтому тебе обязательно нужно получить спасение.
5: Ну, все, хватит. На эту тему больше я не хочу говорить.
1: После этого разговора я понял, что всему свое время. Мое дело было рассказать людям о Боге, а об остальном он уже сам позаботится. Мои родители, например, пришли к Христу только через 10 лет после меня. А я стал заниматься в библейской школе, начал служение в тюрьмах, а на сегодняшний день работаю церковным пастором в Солт-Лейк-Сити. Эллисон, как преданный друг, разделяет со мной все тяготы и радости служения Господу. Он избавил ее от страшных, мучительных переживаний о потерянном первом ребенке и подарил нам 2 чудесных малышей. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его.
13: Мы надеемся, что рассказ Терри Лонга помог вам осознать нечто очень важное. Ничего и никого не бойтесь, кроме Господа. Никогда не теряйте надежды на лучшее. Ибо в Библии сказано, что боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Друзья, готовы ли вы к встрече с Господом? Лишь Он один способен помочь вам прийти к вечной жизни. И поэтому не ждите. Пригласите Его войти в ваше сердце прямо сейчас –

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктор Думлер. Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Если бы кто-нибудь из египтян, услышав о грядущей казни, подумал: «Ясно, что наши боги не настоящие, израильтяне поклоняются единственному истинному Богу, и я хочу, чтобы Он был и моим Богом. Чего же требует от меня Бог?» Представим себе, что этот египтянин, уповая на Слово Божие, исполнил требования Бога. Поразил бы тогда Господь его дом? Конечно же нет, потому что этот человек, обратившись к Богу, исполнил бы волю его, и Бог оценил бы его веру и милостью своею избавил бы его от наказания. Тема нашей прошлой передачи – освобождение израильского народа из рабства. Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом, и увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню, и пришел к горе Божией, Хариву, и явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Исход, 2 глава, с 23 стиха по 3 главу, 2 стих. Увидев посреди пустыни пылающий куст, Моисей, вероятно, был очень озадачен. Дерево заговорило. Вообразите, как Моисей в испуге озирался по сторонам, надеясь, что никто не видит, как он заводит беседу с деревом. «Место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Исход, 3 глава, с 4 по 6 стихи. От этого у Моисея, должно быть, кровь застыла в жилах. С детства он слышал о Боге Всевышнем, Творце и Господине всего мира. И сказал Моисей Богу: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею: «Я есть сущий». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий Иегова послал меня к вам». Исход, 3 глава, 13 и 14 стихи. Это имя «сущий» означает «тот, источник жизни которого находится в нем самом». И вот Моисей собрался в путь и направился в Египет. По дороге он повстречал своего брата Аарона, которого Бог послал Моисею на подмогу, потому что Аарон умел хорошо говорить. Вместе братья созвали всех старейшин Израиля, и Аарон поведал им обо всем, что Бог сказал Моисею. И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Израилевых, и пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею. И поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых и увидел страдания их, и преклонились они и поклонились». Исход, 4 глава, 29 по 31 стихи. Как и обещал Господь, люди поверили и поклонились Богу. Сбылось Слово Божье. После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали: «Так говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой, чтоб он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал: «Кто такой Господь, чтоб я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Исход, 5 глава, 1 и 2 стих. Что ж, в каком-то смысле фараон был прав. Он не знал Бога. В Египте поклонялись многим божествам: Богу солнца, Богу ветра, Богу реки Нил. Да и сам фараон считал себя Богом. Уроки для обоих народов. Бог избавляет верующих в Него. Бог сказал, что Он пошлет казни на Египет, чтобы освободить народ израильский. Что должны понять израильтяне? «И вы узнаете, что Я Господь, Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского». Исход 6:7. Что должны понять египтяне? «Тогда узнают египтяне, что Я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». Исход 7:5. Обоим народам Бог внушал одно и то же, что Он единственный Бог. Бог против лжебогов. Урок начался. Бог предупреждал фараона, чтобы тот отпустил израильтян, но фараон не согласился. Тогда Бог послал на Египет казни, каждая из которых наносила удар по одному из божеств. Во-первых, прежде всего, Бог обратил в кровь воды Нила. Во-вторых, затем Бог наслал на Египет полчища жаб, так что они кишели в каждом доме. В-третьих, после этого Бог послал тучи кусачих мошек. В-четвертых, за мошками последовали песьи мухи. В-пятых, потом скот поразила моровая язва. В-шестых, далее у всех людей и животных в Египте было воспаление с нарывами. В-седьмых, затем Бог послал на весь Египет град, побивший посевы. В-восьмых, все, что осталось на полях после града, истребила саранча. В-девятых, Бог истинный поразил Бога ложного, солнца, наслав на Египет густую тьму. В-десятых, на Египет надвигалась последняя и самая страшная, десятая казнь. И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской: «Скажите всему обществу сынов Израилевых, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство». Исход, 12 глава, с 1 по 3 стих. Тема нашей передачи сегодня – послушание – это залог спасения. Возьмите агнца мужеского пола, без порока. Агнец не мог быть увечным или больным. Богу требуется приношение без изъянов. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. Исход 12:5. Сохраните его до определенного дня, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. Исход 12:6. Помажьте кровью косяки и перекладины дверей. и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его». Исход 12.7. «Не выходите из дома до утра». «А вы, никто не выходите за двери дома своего до утра». Исход 12.22. «Не ломайте костей». «В одном доме должно есть ее. Не выносите мясо вон из дома и костей ее не сокрушайте». Исход 12.46. «И я пройду мимо вас». «И я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь, и будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Исход, 12 глава, 12 и 13 стихи. Итак, если все это будет исполнено, то Бог, выйдя поразить всякого первенца, пройдет мимо израильских домов, помеченных кровью Агнца. «И пошли сыны Израилевы и сделали, как повелел Господь, Моисею и Аарону, так и сделали». Исход 12.28. Послушание израильтян было явным знаком того, что они верят в истинность Слова Божия. Представьте себе, что кто-то решил: «Зачем мне резать лучшего агнца? Возьму-ка я вместо него старого и хромого». Кто-то другой мог предложить: «Какая чудесная ночь! Давайте устроим трапезу на улице». А еще кто-нибудь не захотел пачкать кровью косяки и просто вылил ее на задворках дома. Прошел бы тогда Господь мимо домов этих людей? Конечно же, нет. У них могли быть самые благие намерения, но их дела показали бы, что они не верят в Слово Божие. Они поступили бы по-своему, подобно Каину и таким же людям, как он, и Бог покарал бы их вместе с египтянами. Они получили бы по заслугам. В полночь Господь поразил всех первенцев земле египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. «И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал: «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы, и мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите, и благословите меня». И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они: «Мы все помрем». В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их. Исход, 12 глава, с 29 по 33 стихи и 51 стих. Бог верен своему слову. Все произошло именно так, как говорил Бог. Господь был благ с фараоном. Он дал и ему много шансов одуматься и отпустить израильтян. Но фараон продолжал упорствовать, и тогда Бог покарал его, как и обещал. Мы, люди, иногда угрожаем, но не исполняем своих угроз. Бог же всегда верен своему слову, и его наказание постигло Египет. Израильтяне верили в Бога, а потому Он явил им свою благодать и милость. Они спаслись. Видя кровь на дверях их домов, карающий Господь проходил мимо. Так первенцы народа Израилева остались в живых. благодаря принесенному в жертву Агнцу. Это было предусмотрено Богом с самого начала. Исааку грозила смерть, но Бог принял в жертву овна вместо юноши. Теперь же Агнец умирал вместо первенца. И именно это событие евреи стали отмечать в праздник Пасхи. «И да будет вам день сей памяти, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его». Исход 12.14. Каждый год израильтяне должны были есть Пасху, заколотого ягненка, воспоминание о том, как Бог избавил их от рабства. Итак, народ Израилев был избавлен от поработителей и смог покинуть землю египетскую, как и обещал Бог. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Послушание – это залог спасения» по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». В начале своего длительного странствия народ Израилев представлял собой беспорядочную толпу. Получив от египтян множество ценностей, израильтяне спешили уйти из Египта, не тратя много времени на сборы. Они бросились бежать, гоня перед собой стада. А если учесть, что численность народа составляла 2,5 миллиона, то можно представить себе, что это был за хаос. Конечно, у народа был вождь, это Моисей. Но разве такой лавине скомандуешь? Налево, прямо. Однако Бог решил эту проблему. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Исход 13.21. С таким путеводным огнем людям уже легче было организоваться. Оставалось только смотреть вперед и следовать за облаком. Они могли продолжать свой путь даже по ночам, ориентируясь по огненному столпу. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка, ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. И обвел Бог народ дорогою пустынною к Черному морю, и вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской. Исход, 13 глава, 17 и 18 стихи. Бог заботился об израильтянах. Он вывел их в Синайскую пустыню, которая была абсолютно необитаема. Там они не могли подвергнуться нападению врагов. Но в то же время в пустыне трудно раздобыть пищу. Люди забеспокоились. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне. И сказали им сыны Израилевы, «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту в пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». Исход, 16 глава, 2 и 3 стихи. Они сетовали на свою судьбу и жалели, что не остались рабами в Египте. Их циничное отношение к промыслу Божью тем более прискорбно, что Бог проявлял неусыпную заботу о них и вовсе не собирался бросать их на произвол судьбы. Им бы следовало обратиться к Богу с просьбой о помощи, о пище и воде, поскольку Он обещал заботиться о них. Но вместо этого они возмущались и негодовали. И сказал Господь Моисею, говоря, «Я услышал ропот сынов Израилевых. Скажи им, вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что Я, Господь, Бог ваш». Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Исход, 16 глава, с 11 по 15 стихи. Бог обеспечил людей мясом и хлебом, и от них не требовалось никакого труда. Ману можно было собирать каждый день, и она каждый день напоминала народу Израиля, что именно Бог утоляет их голод. Наверное, израильтянам было немного стыдно, что они не выдержали даже такого легкого испытания. Бог преподал им еще один урок, простой урок. Мана служила не только пищей, у нее было еще одно предназначение. Бог сказал, чтобы мне испытать народ, будет ли он поступать по закону моему или нет. Исход, 16 глава, 4 стих. Бог велел Моисею сказать людям, чтобы каждый собирал ровно столько манны, сколько он может съесть за один день. Условие было очень простым, и Бог хотел проверить, как люди его исполнят. Но не послушали они Моисея и оставили от всего некоторые до утра, и завелись черви, и оно восмердело. И разгневался на них Моисей. Исход 16:20. Это был очень простой урок. Хотя никто не был наказан, люди поняли, что хотел им внушить Бог. Слово Божие – истина, и ему надлежит верить. Непослушание же грозит бедой. И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой, по повелению Господню, и расположилась станом в Рефидиме. И не было воды пить народу, и укорял народ Моисея, и говорили, «Дайте нам воды пить! Зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждою нас и детей наших, и стада наши?» Моисей возопил Господу и сказал, «Что мне делать с народом сим? Еще немного и побьют меня камнями». Исход, 17 глава, с 1 по 4 стихи. И снова люди повторяли старую ошибку. Они опять роптали и возмущались на сей раз по поводу воды. И сказал Господь Моисею, «Пройди перед народом и возьми с собою некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди». «Вот, я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. Исход, 17 глава, с 5 по 6 стихи. В следующей нашей передаче мы будем говорить о заповедях Божьих.

0: Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. У микрофона Виктор Думлер, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрлинбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.
1: Друг мой, подумай о Боге. Глубже, серьезней, в тиши. Мысли так стали убоги. Мелкие запросы души.

0: Дорогой профессор, здравствуйте. У нас все хорошо. Пожалуйста, напишите мне поскорее. Мне так хочется узнать о ваших впечатлениях об Антарктике. Знаете, я так расстроился, когда узнал, что не смогу поехать с вами в эту экспедицию. Пожалуйста, напишите как можно скорее. Каких животных вы там увидели? Нашли ли вы что-нибудь интересное с точки зрения геологии? Честное слово, я все время думаю о вашей антарктической экспедиции. И больше всего на свете мне хочется попасть к вам в Антарктику. Мою жизнь можно описать одним словом. Скука. Как я ни стараюсь, школьные дела наводят на меня тоску. Учителя хотят, чтобы я думал о геометрии и истории. Но в последнее время голова у меня стала как поломанный компас, который указывает только в сторону Южного полюса. И вообще, кому нужна эта геометрия? Я только и думаю, что о поездке в Антарктику. Как жалко, что я не могу быть с вами. За пчел не беспокойтесь. Я все поменял в ульях, как вы говорили. Так что они готовы к зиме. Да, я честно поливаю растения у вас дома. Они чувствуют себя прекрасно. К сожалению, не могу того же сказать о себе. Я просто помираю от скуки. От родителей привет и коротенькая записка. Напишите скорее. Ваш Миша.
1: Дорогой Миша, привет из Антарктики. Твое последнее письмо меня встревожило. Особенно записка от твоей мамы. Она пишет, что ты получил двойку за последнюю контрольную работу по геометрии. Послушай, дружок, ты слишком способный человек, чтобы получать в школе двойки. Наверное, ты просто очень несерьезно относишься к урокам. Ты пишешь, кому нужна геометрия? Прежде всего, тебе? Тебе нужно запастись знаниями на будущее, чтобы лучше разбираться в окружающем мире, который тебя так интересует. Я согласен с твоими родителями. Тебе нужно больше времени уделять школьным занятиям. Давай договоримся. Ты исправишь отметки по геометрии, и тогда мы поговорим о путешествиях. Антарктика мало похожа на земной рай. Ты, конечно, знаешь, что здесь холодно. Однако в то время, что я нахожусь здесь, тут на редкость холодно. Даже для Антарктики. На воздухе дыхание моментально замерзает. После каждого выдоха слышно легкое потрескивание. Ты же собак. Мы держим в гараже вместе с машинами, чтобы они не замерзли. Хотя все время дует сильный ветер, нам удалось выбраться и взять пробы скальных пород. А вот нашим буровым пробам помешала вечная мерзлота. Пока что животных я почти не видел. Прежде всего, из-за постоянной темноты. Во время нашей последней вылазки я заметил несколько тюленей и пингвинов на берегу океана. Когда день станет длиннее, я обязательно их навещу. Я постепенно учусь управлять собачьей упряжкой и санями. Хотя, наверное, точнее было бы сказать, что собаки учатся управляться со мной. С тех пор, как я стал им регулярно скармливать остатки нашего ужина, они стали относиться ко мне намного дружелюбнее. Спасибо, что ты присматриваешь за пчелами и растениями. Не забудь про геометрию. Передай привет своим родителям. С дружеским приветом с самого дна земного шара. Профессор Боголюбов.
0: Дорогой профессор, спасибо за ваше письмо. Я так рад, что вы, несмотря на свою занятость, нашли время написать мне. С радостью сообщаю, что в школе дела идут гораздо лучше, особенно по геометрии. Я принял к сведению ваш совет насчет того, что геометрия – это важный предмет, который в будущем мне очень пригодится. Кроме того, я подружился с одной своей одноклассницей. Ее зовут Таня. И она помогает мне наверстать все, что я пропустил на уроках. На занятиях Я часто отвлекаюсь и думаю о чем-нибудь своем. И обычно об Антарктике. От вашего письма я просто не мог оторваться. Я все время думал, удалось ли вам увидеть тюленей и пингвинов. И еще очень интересно. Вы пишете про вечную мерзлоту. Мы как раз сейчас изучаем это по географии. Вы могли бы подробнее написать, как это выглядит в реальности? У нас все время идет дождь. Погода пасмурная и хмурая. А правда, что в Антарктике редко идет снег? Да, вам, наверное, будет интересно узнать, какие слухи ходят у нас в доме в связи с вашим отсутствием. Один сосед наш убежден, что вы работаете над секретным изобретением. Настолько секретным, что даже работать над ним можно только в тайном укрытии. Другой говорит, что у вас развилась аллергия к пчелиным укусам, и что после очередного обхода своих пчел вам пришлось лечь в больницу. Причем, когда я пытаюсь им рассказать, как обстоит дело в действительности, они меня просто не слушают. Даже когда я показал им ваше письмо, они сказали, что я просто придумал такую игру. Они для себя все решили, и переубедить их просто невозможно. Они очень упрямы и не верят ни одному моему слову. В общем, у нас ничего интересного не происходит. Пожалуйста, пишите мне, когда у вас будет возможность. Ваш Миша.

0: Дорогой Миша, мне очень приятно было узнать, что в школе у тебя дела идут на лад. Я постараюсь ответить на все твои вопросы об Антарктике. Надеюсь, что ты перестанешь думать на уроках о путешествиях и будешь больше времени уделять занятиям. Я, наконец, познакомился с местными тюленями и пингвинами. Самое удивительное заключается в том, что они совсем не боятся человека. Мы ходили рядом с ними, и они ничуть не беспокоились. Более того, иногда кажется, что они по отношению к нам проявляют даже больше любопытства, чем мы к ним. Главная трудность заключается в том, чтобы удержать собак, которые так и рвутся к ним. Судя по всему, они понимают, что собаки представляют опасность, но людей они почти не видели, и поэтому не знают, какую опасность таит для них человек. Как ты, вероятно, уже узнал из занятий географией, вечная мерзлота – это слой мерзлой почвы, расположенный на определенной глубине под землей. Вечная мерзлота наблюдается в районах, где среднегодовая температура равна нулю или опускается ниже нуля. Обычно над вечной мерзлотой располагается слой почвы, который ежегодно проходит нормальный цикл, оттаивает в теплое время года и замерзает в холодное. Это так называемый активный слой почвы. Вечная мерзлота создает значительные трудности при сооружении шахт и при строительстве. По твердости она сопоставима со скальными породами и часто препятствует бурению или раскопкам. В Сибири есть район, в котором вечная мерзлота составляет слой глубиною в 1525 метров. Действительно, снег в Антарктике выпадает довольно редко. По объему осадков, выпадающих здесь за год, это настоящая пустыня. На внутренние районы материка в среднем приходится примерно 5 сантиметров осадков в год. В прибрежной полосе эта цифра чуть выше, однако это не значит, что на антарктическом континенте мало воды. Любые осадки остаются на нем в виде льда и снега на века. По подсчетам, в Антарктике 30 миллионов кубических километров льда. Это составляет примерно 90% земных запасов льда. Если бы этот лед почему-либо вдруг растаял, уровень океанов на нашей планете поднялся бы по меньшей мере на 46 метров. Хотя Антарктика – пустыня, не думай, что здесь не бывает метелей. Сильнейший ветер иногда поднимает с поверхности Земли такое количество снега, что видимость значительно ухудшается. Теперь я уже по собственному опыту знаю, что антарктические метели – вещь крайне неприятная. Посылаю тебе фотографию всей нашей исследовательской группы, в том числе и наших ездовых собак. После этой фотографии, наверное, в доме будет меньше слухов о моей судьбе. Думаю, что она сможет убедить даже самых недоверчивых соседей. Я уже скоро вернусь. Мы почти завершили работу. Не забывай про школьные занятия. Твой друг, профессор Боголюбов.
1: Дорогой профессор, надеюсь, это письмо еще застанет вас на месте. Я просто хочу сообщить, что получил 5 за контрольную по геометрии. Отчасти благодаря вашему влиянию дела в школе идут гораздо лучше. Спасибо вам за разные интересные сведения об Антарктике. Мой учитель по географии спросил, не сможете ли вы привезти домой образец вечной мерзлоты? Мне бы очень хотелось, чтобы вы успели мне ответить на это письмо до вашего отъезда. Я так люблю получать от вас письма. И к тому же на каждом письме наклеена необычная марка с видами Антарктики. Мои друзья-филателисты очень им радуются. Я знаю, что у вас очень много дел, поэтому не буду писать длинно. Не беспокойтесь, если вам будет трудно выполнить мои просьбы. Фотография действительно убедила соседей, что вы находитесь в Антарктике. Но они по-прежнему спорят насчет того, чем вы там занимаетесь. мы все с нетерпением ждем вашего возвращения. Ваш Миша.

Дорогой Миша, сегодня утром пришло твое письмо с приятной вестью о твоих успехах в геометрии. Поздравляю! У меня как раз сегодня есть немного свободного времени, и я решил выполнить твою просьбу и написать письмо, а потом начну упаковывать вещи в дорогу. Не беспокойся насчет образцов вечной мерзлоты. Мы везем около 60 проб для исследования в институте. Я обязательно покажу их тебе. Кроме того, у меня есть для тебя необычный сувенир. Он покажет тебе, во что вечная мерзлота может превратить сверло. Я привезу тебе вещь, которая когда-то была сверлом для взятия почвенных проб. Оно превратилось в искореженный кусок металла от неожиданного столкновения с вечной мерзлотой. Для бурения им уже нельзя пользоваться, но я сохранил его, чтобы показать тебе, каким твердым может быть слой вечной мерзлоты. Кстати, из всей этой ситуации можно извлечь важный духовный урок. Помнишь, наши соседи не хотели тебе верить, когда ты рассказывал им, где и чем я занимаюсь. Они были убеждены в своей правоте и не хотели менять своего мнения только на основании твоих слов. Можно подумать, что у них в ушах лежал слой вечной мерзлоты, сквозь который не могли проникнуть твои слова. Некоторые люди реагируют точно так, когда слышат истину о Боге. Слово Божье, запечатленное в Библии, может найти в человеческом сердце благодатную почву. Однако есть люди, которые никогда этого не испытают. Их сердца затвердели, они невосприимчивы к семенам истины, как будто их сердца окружены кольцом вечной мерзлоты. Это кольцо полно сомнения и неверия, и потому Слово Божие не может произрастать в их сердцах, как задумал Господь. Прислушайся к словам из библейского псалма. «Приидите, поклонимся и припадем, преклоним колено перед лицом Господа, Творца нашего, ибо Он есть Бог наш». И мы, народ паствы Его, и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его, не ожесточите сердце вашего. Если хочешь по-настоящему понять Слово Господне, не ожесточай сердце своего. Ну, я скоро буду дома. Рад буду снова увидеться с тобой и, наконец, оказаться в более теплом климате. До скорой встречи, профессор Боголюбов.

0: Из экспедиции по Антарктике Илья Васильевич привез много сувениров и фотографий. Большую часть из них Илья Васильевич раздал нашим соседям по дому. Фотографии и сувениры служили доказательством того, что Илья Васильевич действительно путешествовал по Антарктике. И что вы думаете? Никто из соседей даже не сказал: «Да, Миша, ты был прав». Или: «Извини, Миша, теперь мы видим, что ты говорил правду. Илья Васильевич действительно был в экспедиции». В школе ребята тоже имели возможность увидеть образец вечной мерзлоты. Илья Васильевич послал в нашу школу в специальной упаковке кусок мерзлой породы. Учитель по географии демонстрировал на уроке необычайную твердость этой породы, взятой из зоны вечной мерзлоты. После школы я зашел в НИИЗАП и нашел Илью Васильевича в лаборатории биологии моря, в которой я раньше никогда не был.
1: Здравствуй, дружок. Ну, какое впечатление осталось у ребят от образчика вечной мерзлоты? Рассказывай.
0: О, замечательное! Всем было интересно увидеть, что представляет собой вечная мерзлота. Наш учитель забил в доску гвоздь куском этой мерзлой породы. Вот эта твердость! Как молоток!
1: Да, порода из зоны вечной мерзлоты – одна из наиболее твердых известных пород неминерального происхождения. В настоящее время мы изучаем еще одно твердое вещество совершенно исключительного свойства – клей. Этот клей выдерживает любое давление в естественных условиях. Его скрепляющему действию не мешает мокрая или загрязненная поверхность. Он настолько крепкий, что не растворяется в кислотах и не теряет своих свойств даже при температуре 227 градусов выше нуля. Предметы, скрепленные этим клеем, могут пролежать 40 лет в соленой воде, выдерживая напор волн, бьющих с частотой 6 раз в минуту.
0: Это поразительно! Как вам удалось изобрести такой клей?
1: Скажу тебе честно, Миша, мы тут ни при чем. Не люди создали этот клей, его вырабатывает маленькое морское животное, так называемый усоногий рак. Вот посмотри на эти белые наросты на куске дерева. Это и есть прилепившиеся усоногие рачки. Возможно, тебе приходилось видеть их. В большом количестве они встречаются на пирсах, водных сваях, на дне лодок и морских кораблей. Иногда усоногие рачки прикрепляются к китам. Мы еще в точности не знаем, как усоногий рачок вырабатывает свой клей, но мы усиленно стараемся узнать и много работаем над этой загадкой.
0: Да. Я видел такие наросты, но я и не подозревал, что это живые существа. Я думал, что это такой мох или лишайник. Стало быть, они крепко прикреплены, а я совсем не вижу, чтобы они двигались.
1: А-а-а! Это потому, что ты не видел их в воде. Вот сейчас я опущу этот кусок дерева, на котором они расположились, в воду. Смотри-ка теперь, что ты видишь?
0: О, что за чудо! Каждый из них как будто расцвел, подобно цветку. Маленькие ножки стали похожи на перышки, и они усиленно машут ими в воде. Илья Васильевич, похоже, они стараются уплыть, но их собственный клей держит их на месте.
1: Нет, дружок, они и не пытаются сдвинуться с места. Они заняты едой. Перообразные ножки ловят микроскопические частицы пищи. Однажды прикрепившись, с помощью своего клея усоногий рак уже никогда и никуда уплыть не может.
0: Вы хотите сказать, Илья Васильевич, что эти создания проводят всю жизнь на одном месте?
1: С момента прикрепления, да.
0: Я хотел бы, чтобы моя жизнь была такой же простой.
1: Неужели? А я думал наоборот, что ты счел бы такую жизнь ужасно скучной.
0: Вообще-то, конечно. Но, по крайней мере, усоногие рачки не волнуются из-за экзаменов. О карьере, о семье. Или в футбольных матчах, или...
1: Или из-за девочек. Не так ли?
0: Да, и это тоже. Помните Таню, которая помогала мне по геометрии? Я думал, что я ей действительно нравлюсь. Но как только я получил по контрольной пятерку, по какой-то совершенно непонятной причине она больше не разговаривает со мной.
1: Боюсь, дружок, что нельзя всегда полагаться на чувства человека. В большинстве своем они поверхностны и недолговечны. Особенно в твоем возрасте люди быстро влюбляются и так же легко и быстро теряют интерес к тому, кто недавно им так нравился.
0: Пожалуй, вы правы. То-то я вижу, что мои товарищи по школе каждый раз ходят с другой девочкой.
1: Между прочим, ничего подобного не происходит с усоногими рачками и их домиками. После того, как они выбрали однажды место для пристанища, даже неистовые волны океана не могут заставить их покинуть его. Даже самый сильный человек не может оторвать рачка от избранного им пристанища. И все это благодаря изумительной силе клея, который вырабатывает рачок. Но, возвращаясь к затронутому вопросу о чувстве любви, я могу с уверенностью сказать, что есть любовь крепче и прочнее, чем клей, которым приклеивает себя усоногий рачок. Это любовь Иисуса Христа к человеку, а значит и к тебе.
0: Илья Васильевич, я же не хожу в церковь и не молюсь. Разве Иисус Христос может любить меня так же сильно, как верующих людей?
1: Это и есть самое большое чудо, дружок. Читай Библию, и ты заметишь потрясающий факт, поразительную истину о том, насколько сильна и крепка любовь Иисуса Христа. Послушай и вникни в слова послания апостола Павла. Это послание он адресует людям, верующим в Иисуса Христа и исполняющим его заповеди. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем». Это и есть самая сильная любовь. Любовь вечная, в ней нет места непостоянству. Любовь в Иисусе Христе способна вынести все горести и трудности жизни. –

Дорогие друзья, верующие во Христа Иисуса и стремящиеся следовать за Ним знают, Его любовь всегда будет с ними, что бы ни случилось. А вам, друзья, приходилось ли испытать на себе силу любви Христовой?

Передачу «Удивительно, но факт» для вас подготовили сотрудники радиостудии программы «Земля и небо».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия. Венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

чаша благодати. Если жизнь твоя не получилась, в неудачах прошла и скорбях, и душа твоя истомилась, есть у Господа и для тебя и любовь, и прощение, и милость. Чаша Божьей святой благодати и теперь до краев полна, и напомнить тебе будет кстати, лишь руки твои ждет она, а что дивно, дается без платы. Опознать благодать — это значит в Боге будущность обрести и уже не знать неудачи и найти утешение в пути. Словом, в жизни все будет иначе, и тогда обернуться ко благу все превратности жизни твоей, устоишь пред злом и на плахе, и взять верх при виде скорбей над душой не сумеют страхи. Среди жизненной круговерти мир, приняв от Христа полноты, подойдя к Иордану смерти, в тихом счастье окончишь ты. А пока остаешься в теле, ты увидишь, что жизнь не пуста, не заноет душа опустела, совершенная ради Христа, обретает смысл всякое дело.

Будь верен. Будь верен Богу, учись любить. Благо свои даруя другим, временем, словом, лаской служить, мыслью, вниманием, чутьем своим. Люби других, и тогда любовь с радостью тоже к тебе придет. Скоро прощай, и опять твой мир дорогу в сердце к тебе найдет. Бога с молитвой всегда проси, дать тебе силы твой крест нести в эти тяжелые скорбные дни, знамя Христово для всех яви. Трудно, мы можем упасть в пути, враг может зло потешаться, бить. Но и в падениях всегда ищи того, кто может поднять и простить. Помни, что ты в его руке, поднятой, чтобы благословить, в радости, в скорби, в хлопотах, в беде. Не перестанет он нас любить, и потому учись любить. Много грехов покрывает любовь. Трудно земному стремиться ввысь, сбросить гнет греховных оков. Духом Христа ты вновь родись. В этом призвание для всех людей. Жертвенным духом к добру стремись. Это доступно душе твоей. Слабому будь ты опорой в пути, к слабостям ближних в любви снисходя. Плотью греховной других не суди, помни, что скоро грядет судья. Верность храни для любви Христа, ведь Он своей смертью твой грех покрыл, им тебе вечная жизнь дана, кровью своей Он позор твой смыл. Богу и в малом ты верен будь, первую заповедь сердце храни, что получил, возвратить не забудь, ближнего делом и сердцем люби. К этому нас призывает Господь, верными быть Ему в нашем пути, в жизни лишении сует и хлопот. Путь наш земной не напрасно против.

Бог держит все. Наш Бог — опора прошлых дней и новых дней твердыня. Великой силою своей Он держит все до ныне. Он держит землю в этот час, а также биосферу. И силою своею в нас Он утверждает веру. Первосвященник наш Христос и ныне держит чаши молитв и выплаканных слез и всех страданий наших. И если нам идти не в мочь, Он силой наделяет. Когда же нас застигнет ночь, Он звезды зажигает. Когда в волнах и на ветру нас ужас настигает, дает Он руку, как Петру, от гибели спасает. И вы, за истину борцы, изведавшие муки, мужайтесь, то для вас венцы Христовы держат руки. Наш Бог — надежда новых дней. Не случай правит нами, Бог держит силою своей все и всех нас с вами.

утренняя молитва. «О Боже, дай, чтобы в грядущий день кому-нибудь на помощь я пришла бы, и через меня светлее стала тень над жизнью тех, кто горестны и слабы. Не дай мне боль небрежно нанести врагу или другу словом или делом, не дай мне, Боже, молча там пройти, где надо стать за правду словом смелым. Бедна я, Боже, но позволь ты мне хоть что-нибудь отдать свое другому, сожги мне в сердце в жизненном огне, чтоб дать тепло хоть одному нагому. Чтобы могла вечерний тихий час сказать тебе, я радостью согрета, в сиянии дня, который здесь угас, и я дала хоть искру света».

Прощай, мой край, прощай, мой край, ты родина земная, где горе, бед я много пережил, где жизнь, как вихрь, промчалась былая, смывала все, что свято я любил. Как много лет я в том краю скитался, искал и ждал, чего, не знаю сам. Жил я во тьме, от страха озирался, а смерти тень бродила по пятам. Но в том краю один Господь Спаситель, мою Он жизнь от гибели хранил, и только Он, мой верный Избавитель, чудесный путь спасения мне открыл. Там много есть небесных одеяний, там вечное Отечество мое, и там конец уж моих скитаний, там радость жизни ждет меня давно. Прощай, страна, и все ее красоты, теперь вы скрылись навсегда. Оставил я о ней мечты, заботы, надежду счастья встретить у тебя. Лишь помню я в краю родном страдания, да скорбь и гибель ждущую людей. О, сколько в ней я видел слез, рыдания! О, сколько мук, печали и скорбей! Прощай, мой край, ты родина земная, меня не жди, холоден я к тебе, ведь в небесах есть родина другая, что ждет меня с любовью во Христе.

сеятель. Шел сеятель зернами в поле и сеял, и ветер повсюду те зерна развеял. Одни при дороге упали, порой их топчет прохожий небрежной ногой. И птиц из окрестных степей пролетая, на них нападает голодная стая. Другие на камень бесплодный легли, и вскоре без влаги и корни зашли. И в пламенный полдень дневное светило былинку палящим лучом и сушило. Средь тернии пало иное зерно, и в тернии диком заглохло оно. Напрасно шел дождь, и с прохладной зарею поля освежались небесной росою. Одни за другим проходят года, от зерен тех нет, и не будет плода. Но в добрую землю упавшее семя, как жатвы настанет урочное время, готовя стократно умноженный плод, высоко и быстро и сильно растет, и блещет красою, и жизнью дышит, имеющий уши, чтоб слышать, да слышит.

Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Международный журнал для женщин «Сестра», январь-февраль 2014 года.

Дорогие наши неписатели, а теперь он ходит. Бог и сегодня такой же, как тысячи лет назад, великий и милостивый, добрый к нам, маленьким грешным людям. Мы читаем о его великих делах на земле, когда он лечил слепого в синагоге или инвалида, которого друзья принесли на одеяле и через крышу спустили к ногам Иисуса. И, видя их веру, Иисус исцелил его. Мой муж в 2010 году заболел. Сначала пальцы, потом левая нога опухла и очень болела. Мы к врачу. Его направили в ревматологическую больницу в Кёльн. 3 недели пролежал, кололи кортизон. Отправили домой, но лучше не стало. Потом в Бонн, в одну-другую клинику. Все хуже и хуже. Молилась вся наша большая церковь. Его все хорошо знали, он усердно работал при церкви. Муж начал паниковать. «За что меня Бог так наказывает? Ведь я делал всю жизнь доброе. В один миг стал полным инвалидом. Ходить он уже совсем не мог. Заказала инвалидную коляску, потом электрическую. И это еще не все. В клинике он простыл. Заболел двухсторонним воспалением легких. В них появилась вода. Врач говорит... Ему осталось от силы 2 месяца жить. Вы не справитесь дома с ним. Я настояла на том, что заберу его домой. Под свою ответственность, а врачу сказала, «Господь знает, что с ним будет. Умрет, так дома. А если Господь захочет, он его подымет». Это было 16 февраля 2011 года. А сегодня... Поверьте, мой муж ходит. Без устали молились и в церкви. Через 2 недели я стала его на 3 часа отключать от кислорода, а через 4 недели позвонила, чтобы забрали кислородную установку. Господь услышал наши молитвы. Через 3 месяца мой Константин встал с коляски и стал ходить с роллатором, ходунки. Свободно ходил уже 200-300 метров. Это чудо Господнее. Сейчас муж уже ходит без роллатора. Далеко, с палочкой. И даже на велосипеде ездит по 2 километра. Моя душа ликует от радости. Хожу или сижу, благодарю Господа без устали. Сама я выросла без отца. Еще под сердцем у матери меня лишили его. В 1937 году, 18 декабря, черный ворон увез отца, а я родилась 25 декабря. Вот Господь явил благодать моим детям и внукам, вернул им отца и дедушку, а мне любимого и дорогого человека. Уже 54 года мы вместе. Вместе одолели и солнечные, и пасмурные дни. Потому что Господня рука нас сохраняла от всех невзгод. Мой муж 58 лет был за рулем. Его Господь всегда от всяких невзгод защищал. В Казахстане по бездорожью и при морозе 35-40 градусов старые машины ломались. Муж лежа на снегу ремонтировал, а иногда в мороз и ночевал в степи. Но Господь своих детей не оставляет в беде. Обмораживал и руки, и ноги. Вот теперь суставы и дают о себе знать. Но мы оба благодарны Господу за все, что Он дает нам на этой земле. Эдит Блим.

Голос дрожал от волнения. «Несмотря на слабое здоровье, я все же принимаю участие в тюремном служении. Переписываюсь со многими сестрами. Хочу вкратце поделиться радостью со слезами на глазах, которую Бог дал мне пережить 3 ноября прошлого года. В Харьковской женской тюрьме номер 54 разрешили провести праздник урожая. Благодарю Господа, что взяли и меня. Хожу я с палочкой, медленно, а это дополнительные заботы. Но все, что мне пришлось пережить, я не могу даже изложить по порядку, без волнения. Только въехали в тюремный двор, как почувствовалась совсем другая обстановка, чем за воротами. После проверки на контрольно-пропускном пункте нас повели в сектор пожизненного заключения к сестрам для совершения вечери Господней. Само служение прошло очень быстро, это 2 часа. Глядя на эти умиротворенные лица, не верится, что перед тобой бывшие преступницы, а теперь дети Божьи. Для Господа нет ничего невозможного. Из-за волнения с большим трудом я спела псалом «От погибели спасла меня милость Божия». Слезы радости заливали глаза, голос дрожал. Но как не благодарить Господа за свободу в нашей стране? Несмотря на решетки, колючую проволоку, бронированные двери, сигнализацию и другие устройства безопасности, Слово Божие живо и действенно, и острие всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Еврея 4:12. Касается сокрушенных сердец, спасает кающихся грешников. Слава Господу! У них есть теперь надежда на будущность. Но очень скорбит сердце о тех, кто отвергает истину и самого Спасителя. О таковых будем молиться, чтобы Господь расплавил их ожесточенные сердца, и еще многие пришли к покаянию. Лидия Коломоец, Украина.

Стихи многодетной мамы. Получила журнал «Сестра» номер 5 за 2013 год. Очень была рада этому Божьему дару, который так важен, а особенно тем, кто не всегда имеет возможность быть в общении с его народом. Очень люблю христианскую поэзию. Господь наделил таким даром своих детей. Какие поучительные истории, статьи духовные, и все для укрепления моей веры. Участвую в молитвах о всех нуждах, которые печатают и в сестре, и в забытом алтаре, который дает мне читать сестричка из моей церкви. Очень бы хотелось по возможности получать сестру и забытый алтарь даже за прошлые годы. Прошу простить меня, так как понимаю, что таких, как я, очень много. Но пусть Господь милостью Своей воздаст тем, кто принимает участие в наших нуждах. Посылаю для сестры стихи дорогой сестрички в Господе Наде Дудке. Она из Харькова, многодетная мама и труженица на Божьей Ниве. Журнал «Сестра» я сама читаю и отдаю сестричкам читать, а потом мы передаем журнал в Харьков, в тюрьму заключенным на пожизненное лишение свободы. Прошу вас молиться о покаянии моего мужа, детей и внуков. Ираида Стрельникова, Украина. Истомилась душа, ослабела от зноя и жажды. Слово доброе ей, словно чаша холодной воды. Но подать эту чашу сегодня желает не каждый. Не приносят доход незаметные эти труды. Истомилась душа. Кто же ей, изнемогший, поможет доползти до ручья, что стекает с высокой горы? Человеческий сын, милосердный спаситель, Сын Божий, понесет на руках и покажет иные миры. Как крепка и нежна, как надежна Господня десница, как слова глубоки, в них покой обретает душа. Забывается боль, зной стихает, и солнце садится у ручья благодать, и становится легче дышать. Там, в ручье, животворном Господнего чистого слова, отмываются пятна от мелких житейских обид. Их уносит вода, а душе возвращает Бог снова безмятежность и мир, наполняя елеем молитв. Надежда Дудка.

судьбы. Братик остался неграмотным. Родилась я в большой верующей семье в 1935 году на Волге. Нас детей было 11. Из всех живых осталась я одна. В 1941 году выслали нас в Новосибирскую область, район Черепановский, село Зимовье. Привезли нас, люди собрались. Ну а дети есть дети. Мы никто и слова русского не понимаем. Помню, как три мальчика и девочка держали на растяжку платок серый в клетку. А другой мальчик показывал ложку и вилку, и мы повторяли. Платок, ложка, вилка. Это первые слова, которые мы выучили. У нас было счастье, с нами были дедушка и бабушка по отцовской линии. И еще одно благо, что было лето, тепло. Вырыли землянку. Везли нас долго, и все было променено на еду. Моя мамочка была после тяжелой операции рак груди. Ее оставили с нами. Это милость Господня. Ходила в школу 2 года. Пошла позже, потому что нечего было одевать. В 1946 году вышел указ о том, что можем ехать к отцу, который был в трудармии на лесоповале. Итак, в 1946 году переехали на Урал в Пермскую область, станция Баскал. Там я пошла в школу повторно, во 2 класс. Братик остался неграмотным. Ходил 3 дня в школу, его обзывали. Немец, фашист, Гитлер. Он очень сильно плакал и отказался. Работал в колхозе жнецам, носил в ведрах воду и делал все, что поручали. Закончила я 7 классов и потом курс бухгалтеров-счетоводов.

много работала с людьми и очень любила свою работу. Бог сводил меня всегда с хорошими людьми, искренне верующими. В данный момент дети живут отдельно. У каждого есть своя семья. У меня есть 3 внучки и 1 внук. Внучки замужем, у всех дети. И подарили мне 1 правнучку и 4 правнука. Это моя радость. И я очень радуюсь, что Господь избрал мой дом, квартиру для молитвы, как это было и на Украине. Собираемся 1-2 раза в месяц. Ваши издания передаю родным и знакомым. Любимые стихи переписываю себе в тетрадь. Читаю и плачу за всех, кто в печалях, проблемах, в тюрьмах. Да поможет им Господь преодолевать все трудности. Амалия Клипенштейн.

не хотела я жить. Пришло и в мою жизнь то время, когда вскрылось абсолютно все пережитое, и хочется сбросить с души то, что есть непосильное, печальное, как бы жестокий груз, который есть тяжелый грех, и облегченно вздохнуть, почувствовав свободу. В раннем детстве меня лишили любящих, добрых, честных и справедливых родителей. Сделали меня сиротой. Всем известно, что

сиротская доля очень тяжелая. Пришлось мне жить до времени по детским приютам, а затем взрослеть среди людей, среди тяжелого развращенного общества в глубинке, где царили беспредел и бесчеловечность. Все, что пришлось видеть, страшило и ужасало меня. Беспрерывным потоком лились мои слезы, но незаметно для себя стало как бы вливаться в то, что считала очень плохим и скверным. Первыми проступками моими были кражи. Украла у близких мне людей 50 рублей, кофту и гамаши, а потом украла 40 рублей, а они меня даже не постыдили, но мне было самой очень стыдно. Находясь в такой среде, через некоторое время я оказалась в объятиях одного дяди, а потом и другого. И вдруг я забеременела. Нашлись сердобольные и склонили меня сделать аборт уже на сроке в 6 месяцев. Так прошли 5 лет ужасной жизни, когда я была как бы игрушкой для многих мужчин. За эти годы я сделала 5 абортов. Дни и ночи лила слезы и решила, наконец, покончить с собой. Жизнь стала мне отвратительна. В один день я выпила большую дозу яда. Но произошло все не так, как я планировала. У меня началась сильная рвота с кровью. Кто-то вызвал скорую, и меня увезли в больницу. Там я пролежала месяц под наблюдением. Выжила и вернулась в дом, где жила. Когда стала укрепляться здоровьем, то всеми силами старалась вырваться из того общества дикого разврата и разнузданного нечестия. А жить мне все так же не хотелось. Прошло некоторое время, и я устроилась на тяжелую работу. Теперь среди нормальных людей, и жизнь моя пошла по-иному. Там я встретилась с верующими людьми. Узнала, что есть покой, мир и такое дружелюбие, которое было над чтением Слова Божьего и в беседах о Боге. Встреча с этими людьми и беседы о Слове Божьем вдохнули в глубину моего сознания жизнь совершенно иную, новую. И теперь полились не те слезы отчаяния и глубокого ранения души, а слезы умиления и сокрушения, слезы надежды на иную жизнь, которой я еще не могла понять. Но в душе уже что-то происходило, пробуждая надежду на спасение и веру, что буду свободна от того дикого гнета, который давил так долго. Меня влекло к Слову Божьему. Появилась жажда глубже понимать его. Хотелось черпать его, как из источника жизни. И я читала, и читала Евангелие. Однажды меня сильно повлекло к молитве. Я повиновалась этому влечению, и вдруг оказалась как бы в облаке неземной радости. Сейчас понимаю, что мое сердце наполнил Дух Святой и исполнил силой, и что Бог сотворил в моем сердце храм Святого Духа. Из глубины сердца полился поток благодарности. С того часа в моей жизни все изменилось. Жить без груза греха и среди нового общества людей, которые служат Богу и славят Его, стало легко и радостно. Сестра Пелагея, США.

взрыв или... Да даст тебе Господь разумение во всем. 2 Тимофею 2:17. Когда-то давно на полке моей библиотеки наряду с детективами и фантастикой пылилась и Библия. Как дань моде. Если бы тогда прочел эту книгу, то жизнь моя сложилась бы иначе. Наверное, лучше. Из моего упрямства и чрезмерного легкомыслия Бог открылся мне значительно позже. Но только ли благодаря чтению и изучению Слова Божьего можно прийти к вере в Бога, который все сотворил и все ведет по своему усмотрению? А что, если у человека нет Библии, или он не умеет читать, и живет в глуши, или того хуже, в тюремной камере, так и останется в темноте и неведении? Нет, конечно. И твердь вещает. Премудрый Создатель всего позаботился о том, чтобы ни одна душа не была лишена участия в спасительном процессе познания Его. Ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Поэтому и вне церкви, и без Писания человек, имеющий разум, совесть, волю, интуицию, логику, очень даже способен к раздумьям об окружающем его мире и о самом себе. И он может прийти к выводу: все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. То есть его дух, сила, мощь тем или иным образом, в том или ином качестве – покоится во всем. Бог-творец, который превыше всего, все так изумительно, чудесно, сверхгениально устроил, что всякий мыслящий индивидуум узнает о его присутствии. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. Псалом 18:2. Слепые космонавты. По последним опросам стало известно, что около 90% населения нашей планеты верят в существование Бога или какой-то там высшей мистической силы. Людям присуще сомневаться в наличии чего-то того, чего они не видят своими глазами. Впервые советские космонавты, например, заявили, что Бога в космосе не видели, значит, его и нет вовсе. Давно известно, что доказать отсутствие Творца невозможно. И тем не менее, все еще слышишь и читаешь, что, дескать, наука доказала, что Бога нет. Неправда. В различных областях науки, особенно в естествознании, у последователей непроизвольно возникают все новые идеи и теории о Создателе, который придал миру упорядоченность, иерархичность, осмысленность, дал природе свои законы, сотворил невообразимо сложные системы, и непрерывно поддерживает их существование. Именно наука представляет нам наиболее убедительное логическое доказательство существования Бога, сотворившего весь окружающий нас мир. И это полностью соответствует первому фундаментальному научному закону о сохранении энергии. Материя не может возникнуть сама по себе, так сказать, из ничего. В объятиях сомнений. Знаю, что есть скептики, которые не доверяют ни науке, ни религии, ни даже тому, что видят. Специально для них приведу несколько доводов и аргументов в пользу библейской концепции сотворения мира – креационизма. Но прежде чем перейти к аргументации, заметим, что доказательства существования Бога многообразны, и найти их можно во всех областях человеческой деятельности. Известные астрономические, математические, археологические, исторические, антропологические, этические и философские труды, утверждающие, что все происходит по воле Бога. Примечательно, что именно ученые предположили и находят все новые подтверждения тому, что устроена Вселенная по разумному плану. Правда, все это известно было уже давно. Альберт Эйнштейн, великий ученый прошлого столетия, так выразился:
Гармония естественного закона открывает столь превосходящий нас разум, что по сравнению с ним любое систематическое мышление и действие человеческих существ оказывается в высшей степени незначительным подражанием. Как не вспомнить здесь слова из учения Ефама Израхита? Прочтите Псалом 88. И бесы свидетельствуют. Многовековая традиция доказательств бытия Всевышнего утверждалась и в христианской культуре. В современном протестантизме используются в основном четыре классических доказательств существования Бога. Космологическое, греческое «космос», «вселенная». Каждая вещь в мире и в целом имеет причину своего существования. Тогда первопричиной является, безусловно, Бог. Теологическое – наличие разумной программы развития, то есть провидения, свидетельствует о непременном бытие Создателя и Устроителя всего и вся. Онтологическое – основано на концепции совершенного и необходимого существа и приходит к выводу о его наличии. Нравственное – существование объективного нравственного закона и закона Создателя. Бытуют также доказательства, основанные на религиозной потребности людей. Если сама потребность в Боге реальна, то и сам Бог реален. На эстетических аргументах – наличие в природе и космосе сверхъестественной красоты. На религиозном опыте – свидетельства христиан, предсмертные переживания, изгнание бесов, которые, к слову, веруют и трепещут. Парадокс незнайки. Читателям, для которых вся эта аргументация в пользу бытия Бога-творца недостаточна, приведу еще такой факт. В течение всей истории человечества во всех культурах мира люди всегда были уверены в существовании Бога или богов. Может ли кто-то со всей уверенностью утверждать, что все они ошибались? Сотни миллионов людей из всех наций и слоев общества уверовали в единого Господа Бога, покаялись, доверили Ему свою жизнь, служат Ему, ждут Его пришествия непрестанно. И что же, все они глупцы? И может быть, ты единственный, до которого истина все еще не достучалась? Или ты незнайка, умышленно обходящий правду, который говорит в сердце своем «нет Бога». Жаль, конечно, что ни научные, ни религиозные, ни другие доказательства не способны убедить некоторых. Причиной такого неверия могут быть не столько сомнения, сколько высокомерие, леность ума, предрассудки, оккультизм, манипулирование СМИ, неверные рассуждения, атеистическое воспитание. Не донесут до упрямца истину и мудрецы мира сего, будь они даже профессорами. Только через Божью милость и благоволение, только через Иисуса Христа, который и есть сама истина, открываются человеку глаза на самого себя, на то, что было, что есть и что будет. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Согласитесь, игнорировать доступные нам откровения не очень умно, тем более, что речь идет о жизненно важных вещах, о делах, которые на завтра откладывать никак нельзя. Ищите Господа, когда можно Его найти. Призывайте Его, когда Он близко. Что же касается зазевавшегося незнайки, то он, как и все люди, создан Богом, но не верит в Бога, а в обезьяну, как прародителя, еще куда ни шло. Ситуация не только парадоксальна, но где-то даже иронична. Если сынок по каким-то причинам отказывается признать кровного отца, то отцовство последнего этим нерассудительным актом отнюдь не упраздняется, и проблемы их взаимоотношений только усугубляются. Дыхание жизни. Чтобы легче было найти подтверждение существования Творца, который есть наш Отец Небесный и Бог Единый, не мешало бы задать себе простой вопрос. Могли ли небо и земля и все живое на ней сами себя породить?
или ни с того ни с сего, то есть случайно возникнуть? Если да, то и холодильник ваш, дорогой читатель, и кошка ваша, и вообще все, что вы вокруг себя видите, ощущаете и осязаете, появилось случайно, спонтанно, как бы по щучьему велению. Но кто в это поверит? Вселенский миропорядок и гармония однозначно свидетельствуют, подтверждают, что замысливший и сотворивший все, что есть как минимум премудр, всесилен, вездесущ и вечен. Только он мог из пыли земной сконструировать высокоорганизованное, разумное, ходячее чудо, имя которому – человек. Кстати, в нашем организме присутствуют все химические элементы Земли. Что касается духа человеческого, то он невидим, как невидим и тот, кто дал духа. Вывод. Неживая бессознательная материя не могла бы дать нам разум, духовность и жизнь. Небытие не может породить бытие, ведь всякая сущность, которая могла существовать, порождена другой сущностью. И об этом мы можем прочесть в Библии. Даже далекие от веры ученые уже начали осознавать, что Вселенная с самого начала была соткана и настроена на появление человека чрезвычайно сложным, чудным образом. А чтобы и сегодня еще на Земле могла процветать жизнь, должен поддерживаться целый ряд невероятно строгих и точных требований. Если, например, соотношение химических элементов в атмосфере, пусть даже на несколько процентов изменится, все живое на Земле погибнет. Небольшое изменение скорости света или угла наклона земной оси исключили бы всякую возможность жизни на Земле. Подобных примеров уйма. Итак, откуда бы и как бы мы ни рассматривали окружающий нас мир, все неизбежно сводится к тому единственному, который его создал и украсил, и оживил, кто постоянно его поддерживает и без которого мир не смог бы просуществовать и мгновение. К Господу Богу! Поклонение уместно. Можно еще порассуждать о потрясающей сложности микромира или человеческого мозга. Понятно, что случайно такие неописуемо сложные биологические образования появиться просто не могли. Короче, все, что существует, в том числе и мы с вами, дорогие друзья, имеет свой грандиозный смысл, имеет свое начало, свой источник и свою причину. Нетрудно догадаться, что за всем этим стоит величайший владыка небес, святой Бог, имя которого подавляющему большинству людей известно, но, увы, не всеми почитается. А зря. Дело в том, что спасается от вечной погибели лишь тот грешник, а грешили все без исключения, который призовет имя Господа. После смерти суд. Судья же все тот же Бог, который выше всяких определений и имя которого в суе лучше не произносить. С. Вайнберг, лауреат Нобелевской премии, понял, что если уж вообще употреблять термин «Бог», то нужно понимать его в смысле Бога-творца и Бога-законодателя, устанавливающего не только законы природы и Вселенной, но также и нормы добра и зла, некоего личностного существа, озабоченного тем, что мы делаем. Словом, тот, кому наше поклонение уместно. Во что мы верим? Незадолго до смерти одна моя знакомая заявила, что, мол, уверует, когда воочию увидит его. Показался ли ей Бог, нет ли, не знаю. Библия говорит, что Бога никто никогда не видел. Если бы видели, зачем тогда человеку вера, которая, между прочим, является условием нашего с вами спасения? Мы много чего не видим, но, тем не менее, многое из этого так или иначе существует. Свой собственный мозг, к примеру, никто еще не видел, однако же он есть. Или нету? Лампочка в вашей комнате, палате, камере горит, а электричество ищи не ищи, не найдешь. И слава Богу за то, что любит нас, несмотря на все наши недостатки, упрямство, маловерие.
Вот если бы и мы, люди, Творца своего всем сердцем и всей душою любили, то наверняка поняли бы, что все сказки про большой взрыв и последующую эволюцию – козни дьявола. И тогда нам не нужны были бы больше никакие доказательства и никакая апологетика. А если бы своей непорочной жизнью показывали другим, что Бог не просто есть, а живет в нас, то и другие люди потянулись бы к Богу. Так или иначе, но напоследок все же должен привести отрезвляющие слова Иисуса Христа, пожертвовавшего ради нашего спасения своей жизнью. «Пусть же случится с вами то, во что верите». Петер Браун.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Земная жизнь дана нам на прокат. Душа в аренду получила тело. Не для того, чтобы угодить ей в ад, когда ей станет тяжело смертельно. Когда она к границе подойдет своей финальной агональной битвы, там будет мужественным только тот, кто вознесется духом до молитвы и воззовет о помощи к Христу, и с ним пройдет долину смертной тени, и во Христе получит полноту любви и счастья, вечности по вере. Савченко.

Наедине с Библией. Чего ты боишься? Пишет вам бывший мусульманин, уроженец города Баку. Вот уже 7 лет, как я принял Христа в свое сердце и примирился с Богом. Хотел поделиться с вами тем, что Господь положил мне на сердце. Приходят в Иерихон. И когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Это написано в Евангелии от Марка 10:46-52. Какой несчастный слепой, просящий милостыню! Когда он просил милостыню, от многих слышал об Иисусе. Он знал, что Иисус воскрешал мертвых, открывал глаза слепых, исцелял больных. А сейчас этот Иисус проходил мимо. Это был для Вартимея хороший шанс. И тогда он начал кричать. Вартимей не видел, но он мог говорить. Многие заставляли его молчать. К сожалению, и сегодня встречаются такие люди. Придет человек в церковь, а ему или не то скажут, или не так посмотрят. Наверняка эти люди уже забыли, какими сами раньше были. Но никакая сила не могла остановить слепого. Вартимей в жизни еще никого так не просил, как Иисуса. Он стал еще громче кричать. Что заставляло его так кричать? Конечно, огонь, который возгорелся в его сердце верой и надеждой. То, что он услышал об Иисусе, было достаточно для него. А чего боялся этот слепой человек? Ему сказали: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он использовал этот момент. Думал, может, больше в его жизни не будет такого шанса. Он сбросил с себя верхнюю одежду. Бедный Вартимей. Его не только грех давил, но и одежда казалась ему в тягость. Сначала сбросил одежду, а потом и грехи. На вопрос Иисуса был ясный ответ: «Чтобы мне прозреть». Он увидел того, кого полюбил и о ком слышал много. И сегодня есть слепые среди людей, а еще больше ослепленных грехом. Одним из этих слепых был я. Вартимей сделал этот шаг навстречу Христу, и имя его попало в Библию. Хочешь ли ты, дорогой друг, чтобы и твое имя попало в книгу жизни? Тогда разреши сказать тебе: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Рустам М.

прошу помолиться. Когда получаю ваши издания, думаю, это, наверное, последний номер. Но Господь милостив ко мне. Читаю газету и журнал и нахожу себе утешение. В Библии написано: «Только в Боге успокаивается душа моя». Но читая некоторые статьи, нахожу утешение. Особенно, когда братья с пожизненного заключения славят Господа, и это радостно. Просьба, молитесь о моей семье. Много трудностей и испытаний, но я благодарна Господу за все. Моя семья еще в дороге, но верю, видит мой Отец мою сердечную тревогу. Он приведет их под венец, оденет в белые одежды, венец возложит на главу и за руку возьмет так нежно, подарит небо синеву. Галина Деева, Россия.

Прошу молиться о моих детях, чтобы пришли к Богу. И еще о здоровье моей дочки Любушки. У нее отказали два важных органа – надпочечники и щитовидная железа. Девочка пьет гормональный препарат, который по каким-то причинам то ли поставлять, то ли производить не будут. Другие средства дочери не подходят. Мы в панике. Знаем, Господь делает чудеса. Он и излечить ее может, и лекарства дать. Молитесь, пожалуйста. Анна Ф.

я земное, а земном мы думаем порою очень много, и наша жизнь не раз.

0: у меня есть просьба. Молитесь за меня и моего мужа Адама, который уже 2 года лежит парализованный. Катарина Бринстер. Наш 11-летний сын Артем тяжело болен. Он нуждается в ваших молитвах об его исцелении. Марина С.
1: В рубрике «Прошу помолиться» С.В. пишет: «Меня тревожит, не напрасно ли я общаюсь с мусульманами, если они не хотят читать Библию. Я думаю, не напрасно. У Исаии написано: «Так и мое слово, которое исходит из моих уст, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Не мы, а Бог приводит к себе людей. Мы можем только молиться о них и общаться с ними, с грехами не соглашаться и мягко с любовью увещевать. Хотя это очень трудно. У меня тоже есть молитвенная нужда. 10 лет назад мы брали под опеку девочку 11 лет с врожденным пороком сердца. Мама ее пила, отца убили. Прожив у нас 4 года, она уехала к маме. К тому времени мама бросила пить, дочь за нее молилась. 18 лет она снова вернулась к нам. С Божьей помощью ей в Москве успешно сделали операцию. Сейчас девочка то у нас, то у мамы. Иногда читает Библию, но живет во всем, что в мире. Грешит, кается, опять грешит. Чувствую, идет борьба за ее душу. Присоединитесь, пожалуйста, к нашей молитве. Ее зовут Настя. Почему не просила раньше? Потому что не была уверена, правильно ли я делаю, каждый раз принимая ее обратно. Может, ее надо было выгнать, но каждый раз слушала свое сердце, а не чужие советы. И все-таки, правильно ли?» Галина Шестакова, Россия. День поста и молитвы. Алтаря за наших и не наших детей в следующем месяце будет 3 ноября, каждый первый вторник месяца.

Век. Андрей приехал в Германию с женой и сыном из Киргизии. Там, в Киргизии, он уже обращался к Богу. Это было в отпуске. Вернувшись из отпуска в Германию, Андрей постепенно отошел от Бога. Его опять затянул дьявол в свои сети. Алкоголь, игральные автоматы в казино, курево, друзья. Все опять вернулось к старому, но с большей зависимостью. Сильнее напивался, больше проигрывал денег, невыносимо скандалил в семье. У Андрея свое дело с сыном, выполняют строительные работы. Возникла угроза банкротства. Сатана, как паук, опутывал со всех сторон Андрея. И вот в августе прошлого года, в обычный будничный день, Андрей решил: так жить нельзя, и жена уже требует, чтобы он ушел. Родители у Андрея верующие. Мама постоянно в молитве о спасении сына, и Господь ответил на молитву матери. Андрей позвонил родителям, сказал, что не может и не хочет продолжать так жить. «Приезжай, сынок», — попросила мать. Андрей поехал к родителям и там покаялся. Он остался ночевать у родителей очищенный, прощенный, обновленный. И на следующий день он был свободен от всех зависимостей. Когда Андрей пришел в нашу церковь, то он светился. Это был рожденный заново человек. Мир земной засверкал добротой и любовью. Все грехи мой Господь мне простил. Я, родившийся свыше, человеком стал новым. Жизнь Господь подарил, я ожил. Буду Богу служить, Его слово нести, всем, кто встретится на моем пути. Расскажу, кем я был и как Бог меня спас, ведь Он любит меня и тебя, и всех нас. Клаудия Лоренц.

А чего ты стоишь до сих пор в стороне? Или не слышал ты Господа зова? Почему распинаешь его на кресте недоверием снова и снова? В гору древо нести было трудно ему. Неужели тебе тяжелее? Он на крест тот вознес всего мира вину, чтобы стали мы чище, добрее. Ты до слез огорчаешь его, но он ждет. Тебя ждет терпеливо, с любовью, мир и радость душе он твоей принесет. И омой тебя своей кровью. И не плачь в стороне, сожалея о том, что неправильно жизнь сложилась. Ты сначала начни с Иисусом Христом и получишь свободу и милость. Ты получишь надежду и мир, и покой, веру крепкую в Божьего Сына. Только сердце свое ты навстречу открой, покаянию даст тебе силы. Эрна Гольцова.

Друзья их оставили. Слава Богу за ваше терпение к нам, людям с различным мировоззрением, с разными мнениями, ведь каждому что-то важно. В Священном Писании все важно. Весь Ветхий Завет указывает на Иисуса Христа, Спасителя нашего. Новый Завет указывает на путь спасения, и этот путь нужно открывать, проповедовать всем, богатым и бедным, здоровым и больным, крещенным и некрещенным, свободным и в тюрьмах, ибо все нуждаются в спасении. Иисус говорит: «Ибо Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Иоанна 3:3. Наше общее дело – проповедовать спасение. Это фото сделано в детской тюрьме в Украине. Юноши с тяжелым детством – воры, насильники. Дьявол использует их души и привел их сюда. Друзья их оставили. Они никому не нужны, но они нужны Христу. Этот друг их никогда не оставит, не бросит, поможет, освободит их души. На призыв покаяться вышло несколько душ. Молились на коленях с братьями о прощении грехов и о спасении. Я благодарен братьям из тюремного братства, из Львова за их работу. Да благословит их Господь! Благодарен также Господу за время, проведенное в Украине у братьев, и за работу вместе с ними в тюрьмах, детских домах, колониях. Альберт Фердерер.

чтобы вернуться. Долго не писала. За это время со мной много чего произошло. Я благодарна Богу за то, что Он помог мне вернуться в отчий дом. Когда-то я оступилась, но теперь мое сердце поет Богу: «Ава, Отче!» Благодарю Бога за Его долготерпение, любовь, милосердие. Я учусь благодарить Господа за боль, которую испытываю. Знаю, что мою боль нельзя сравнить с той болью, которую перенес Иисус Христос, чтобы спасти меня. В прошлом году мне пришлось пройти по долине скорби и плача. Умер мой муж, и я осталась вдовой с 8 детьми на руках. Мое сердце разрывалось от того, что он умер, не преклонившись перед Господом. Я не могла себе представить, что мне нужна была такая встряска, чтобы вернуться к Богу. Знаю, что Бог хотел, чтобы я задумалась над своей жизнью. Он никогда не оставлял меня. Стала размышлять о том, что значит для меня любовь Божья. Бог открыл мне глаза, и я поняла, что настоящую любовь нельзя купить, продать, забыть, убить, выкинуть. Настоящая любовь никогда не будет искать своего. Настоящая любовь способна принести себя в жертву ради другого. Настоящая любовь никогда не упрекнет, все простит. Настоящая любовь не знает ни начала, ни конца. Она подобна огню, который горит и не сгорает, источнику живой воды. Настоящая любовь исцеляет раны сердца. Блажен тот, кто ее на себе испытал и может подарить ее другому. Мне очень хочется, чтобы в моем сердце горел огонь именно такой любви к другим людям. Очень скучаю без вашей газеты, но, к сожалению, не могу позволить себе выписать газету «Забытый алтарь». Если найдется добрая душа, которую Бог расположит выписать нам газету, то Господь воздаст ей во 100 крат за ее милосердие. Татьяна Пущикова, Беларусь.

Вот такая моя жизнь. Родилась я в Киргизии, в селе Теплоключенка. В селе церкви не было, да и мама моя не находила времени, чтобы рассказать нам о Господе. Осталась она во время войны без крыши над головой. Когда отца забрали на фронт, нас у мамы было две дочери, но Господь нас не оставлял. Описывать все я не буду, так как все в эти времена жили тяжелую жизнь. Вышла замуж, брак у меня был неудачен, мы разошлись, осталась я с сыном. Потом мы с мамой переехали в село Беловодское. Первой покаялась мама, потом стала мне говорить, чтобы и я приняла в сердце Христа. С мамой было хорошо, мы вместе читали Библию, пели псалмы. Я работала кондуктором. Господу прийти противилась, думала, что скажут рабочие, но все-таки ездила с мамой на собрание. Церковь и мама молились за меня. Никогда не забуду, как сестра Эрика Леп часто встречала меня и объясняла, что мне нужно покаяться, чтобы я не погибла, но имела жизнь вечную. Родилась духовно я в селе Романовка. Это был гостеприимный дом молитвы. Там я обрела братьев и сестер. В 1987 году приняла крещение, которое преподал мне Яков Емельянович Жеребненко. Он всегда был сияющей улыбкой на лице. В 1993 году мы с мужем и свекровью переехали в Россию. У меня четверо детей. Мужа парализовало, не разговаривал, но все понимал. Говорила ему, чтобы он хоть мысленно просил прощения у Господа. Уже 5 лет, как его нет. Свекровь покаялась в 2004 году и приняла крещение. Прожила она 90 лет и теперь уже тоже в вечности. Живу в одном поселке с детьми. Дети меня проведывают. Покаялась моя дочь Надя. Она имеет желание принять крещение. Живем далеко от своей церкви. В собрании бываем только в воскресенье. Прошу вас, помолитесь за моих детей, чтобы и остальные трое пришли к Господу. А это стихотворение моей дочери Надежды. Всех тех, кто не пришел еще, прошу, придите к Богу, пока есть время и Всевышний ждет. Пусть Библия укажет вам дорогу и в новую семью вас в церковь приведет. Лишь здесь вы станете воистину и сыты, и богаты, ни хлебом и ни звуком золотых монет. Для тех дела и помышления, чьи святы, готов у Бога праздничный обед. Не будут тщетными надежды для тех, кто свято путь пройдет свой до конца. Оденет тех он в белые одежды, достойны будут те и славы, и его венца. Елена Еремина, Россия.

Я ей обещала. Выписываю забытый алтарь для одной женщины, которую я встретила на курорте в Польше. Она сильно заинтересовалась нашей газетой. Я их выкладывала на столах, скамейках, и газету сразу разбирали. Эта женщина попросила меня выписать газету, так как у нее нет возможности оплатить. Я пообещала, что выпишу. Она хорошо говорила по-русски. Мария Александрова.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет вечности» представляет.

0: Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня не поколеблюсь.
1: Псалом 16 или 15 в синодальном издании, 8 стих.
0: Господь же в видении ночью сказал Павлу: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла».
1: Деяния апостолов 18:10-11.
0: И сказал ему Господь: «Я услышал молитву твою и прошение твое, о чем ты просил меня».
1: Первая книга царей или третья книга царств в синодальном издании 9:3.
0: «Возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего, так говорит Господь Бог Давида, отца твоего: я услышал молитву твою, увидел слезы твои, вот я исцелю тебя».
1: Вторая царей или четвертая царств, 25.
0: «И услышан был голос их, и взошла молитва их в святое жилище его на небеса».
1: Вторая книга Хроник или вторая Паралипоменон, 30:27. Современный мир, включающий в себя и христианство, как никогда раньше кишит суевериями. Виртуальная реальность, взявшая в свои железные клещи ум и психику современников, увеличила суеверия людей, вынуждая их, очень часто без ведома последних, на контакты с демонами. Молитвы многих, называющих себя христианами, обращенные к Богу, остались без ответа. Такие души, если не впали в совершенное неверие, терзаются жгучим вопросом: почему? Библия рассказывает, наряду с примерами об услышанных молитвах, и о таких, на которые Бог не только не мог ответить, но гневался в ответ или ставил их в вину человеку.
0: Молитва его да будет в грех.
1: Псалом 109 или 108 в синодальном издании, 7 стих.
0: Господи Боже сил, доколе будешь гневен к молитвам народа твоего?
1: Псалом 84 или 79:5 в синодальном издании.
0: Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва – мерзость.
1: Притчи Соломона 28:9.
0: Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо мною, ибо я не услышу тебя. Не видишь ли, что они делают? Такую заповедь дал им: слушайтесь глаза моего, я буду вашим Богом, а вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедаю вам, чтобы вам было хорошо. Но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиною, а не лицом.
1: Книга пророка Иеремии 7:16, 17 и 24.
0: Когда просим чего по воле его, он слушает нас, знаем и то, что получаем просимое от него.
1: Первое послание Иоанна 5:14-15. Итак, очевидно то, что Библия и молитва как-то обусловлена. Что же это за условия, и каковы они для того, чтобы получить ответ от Бога на свою молитву и не попасть в заблуждение? К сожалению, очень немногие видят в молитве свою зависимость от Бога или же подходят к Богу в молитве с позиции зависимости. Очень часто гордость и самомнение людей в их сознании делают из Бога слугу или раба, от которого они ждут мгновенного исполнения своих желаний. И чаще всего люди обращаются к Богу лишь тогда, когда им что-то нужно и когда больше не к кому обратиться. Но Библия показывает, что Бог желает быть близким нам, быть постоянно с нами, присутствуя во всех наших обстоятельствах. Дорогой христианин, живешь ли ты в присутствии Бога?

Господь Иисус так неизменно сознавал себя в присутствии своего Отца, что всюду, куда бы ни шел, где бы ни стоял, мог возвести свои глаза на небо и сказать: «Отче». Достаточно было одного взгляда ввысь, чтобы он чувствовал тесную связь с Отцом, знал, что его Отец слышит его.

0: Жизнь в присутствии Бога делает молитву легкой и отрадной. И это не означает, что христианин таким образом ищет Бога. Нет, он его имеет, может его коснуться. Но, желая прикоснуться к кому-нибудь, я должен прежде всего находиться близко. Если ты подходишь к Богу только во время молитвы, не удивляйся, что так трудно установить связь с небом, что твоя молитва не возносится туда, не доходит до сердца, до уха Бога. Не удивляйся, если встаешь с колен, не коснувшись Отца, не получив силы. Вместо отрады чувствуешь усталость и пустоту. А почему? Потому что твой ум занят столькими вещами, а сердце отягчено столькими заботами, омрачающими твое настроение, что не так-то скоро суета уступает место Богу.
1: Блажен человек, которого сила в тебе и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу.
0: Псалом 84 или 83 в синодальном издании с 5 по 7 стихи.

Жизнь в присутствии Бога отражается самым благодатным образом на наших контактах с людьми. Господь Иисус жил в такой близости с Отцом, что после каждого сказанного слова мог поднять взор к небу и сказать: «Отче». Говорим ли мы так, чтобы после каждой высказанной мысли могли сказать: «Отче, благослови и запечатли сказанное мною, положи его как семя в борозды сердец, укрой там своей рукой, чтобы оно взошло и принесло плод». Или, может быть, нам приходится вздыхать с опущенными глазами: «Дорогой Отец, прости меня за все сказанное, изгладь его своей рукой и не дай взойти плевелом». Мы должники друг перед другом. «Я перед тобой, и ты передо мной. Наш долг друг ко другу – святость жизни». Погасить этот долг мы можем лишь тогда, когда порознь и вместе будем жить в присутствии Бога и в Его присутствии встречаться. Без Бога в человеческом обществе происходит только беспорядок и грех. Апостол Иоанн желал общения с другими, ибо его общение было с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Первое послание Иоанна 1:3. Лишь тот имеет право искать общение с другими, кто имеет общение с Богом. Лишь тогда мы являемся солью земли и благоуханием жизни, когда находимся в сознательной связи с Ним, источником жизни. Только святые люди приносят благословение человеческому обществу.

0: Жизнь в присутствии Бога охраняет от грехов.
1: Всегда видел я пред собою Господа,
0: Иегову, сущего,
1: ибо Он одесную меня, не поколеблюсь.
0: Псалом 16 или 15 в синодальном издании, 8 стих. Можно ли грешить, когда Он тут, с нами? Нет. Конец затаенным мыслям, неуместным словам, недолжным взглядам, неосмотрительным чувствам. Все открыто, все обнажено перед всевидящим взором Бога.
1: Нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет.
0: Евреям 4:13. Каждому греху предшествует внутреннее разобщение с Богом, потеря связи с Ним. Когда мы живем в присутствии Бога, мы легко сознаем, что вот пришла минута поспешить к престолу благодати, чтобы найти благодать для своевременной помощи и избегнуть греха.
1: Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи.
0: Евреям 4:15-16. Если я согрешаю, это значит, что я не испросил благодатной помощи в свое время. Если по нерадению время упущено, и удерживающая и помогающая в борьбе с грехом благодать не получена, то приходится искать милости и прощения. Благодаря Господу одновременно с искушением можно найти и помощь. Так как Иисус жил в присутствии своего Отца, то для Него всегда было открыто ухо Его Отца, и на помощь всегда протягивалась всемогущая рука. В 17 главе Евангелия по Иоанну, стих 1, Господь Иисус говорит:
1: «Отче, пришел час».
0: Какой час? Тяжкий час Гефсимании и Голгофы. Есть люди, день и ночь думающие о каком-нибудь своем грехе, о какой-нибудь своей страсти, и этим постоянным устремлением мысли на грех они его только поддерживают. Средоточие мысли на своей слабости не дает сил, напротив того, сильно утомляет и даже вводит в искушение повторить ошибку. Смотри не на свой грех, а на твоего Господа. С каждым взглядом на Него будешь черпать жизнь.

Жизнь в присутствии Бога ведет к хождению во свете. В свете Его мы видим свет. Ничто, кроме присутствия Бога, не укажет нам так правдиво на то, что в нашей жизни сомнительно или криво. В Ветхом Завете священник с важными вопросами обращался к Богу и получал всегда ясный и справедливый ответ. «Освети все сомнительное и неясное светом Бога, светом Его присутствия, и скоро увидишь, где правда. Поступай так, как поступал один простодушный христианин, всегда спрашивавший себя, говорил ли так Иисус? Поступал ли так Иисус?» Быть может, ты не живешь в добром согласии с окружающими тебя, но извиняешь себя, говоря, «Они меня обидели, я сержусь справедливо». Представь это дело Иисусу, и увидишь, будешь ли гневаться дальше. Спроси себя, хотел ли бы ты, чтобы Иисус, придя, застал тебя в ссоре с окружающими? И очень скоро ты вынужден будешь сказать, «Нет, 1000 раз нет».

Жизнь в присутствии Бога приводит все в порядок в сердце и в доме, во всем укладе домашнего быта и во внешности. Когда Иисус вступил в дом Закхея, Его присутствие водворило порядок не только в душе, но и во всем доме этого человека. Веришь ли ты в возможность присутствия Бога в твоем доме? Если да, Он приведет в порядок весь твой дом, украшения на стенах комнат и твой письменный стол, и шкаф, и комод. В твоем доме уже не будет места для всякого ненужного хлама. «Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне». Псалом 101 или 100 в синодальном издании, 3 стих. «Ты никогда не будешь одет неряшливо или бесстыдно. Все примет такой вид, что ты будешь готов каждую минуту предстать пред видимым Господом в Его пришествии».

в могучем царстве Вавилона исполнен мудрости и сил. Слуга Господнего закона был муж великий Даниил. Он Иегове поклонялся среди языческих людей и между ними отличался примерной верностью своей. В скорбях был мужествен, спокоен, любовью к истине горя, и был за это удостоен великой почести царя. Но блеск его великой славы князей языческих смущал, и недуг зависти лукавый сердца их гордые съедал. И вот они коварно стали ему погибель замышлять, и в нем погрешности искали за тем, чтоб в суд его предать. Но тщетно сердце Даниила к досаде всех его врагов рука Творца руководила и сохраняла от грехов.

0: В лучах вечернего заката, румяным отблеском горя, стоит, как вылитый из злата, дворец великого царя. И в нем, судьбу страны решая, лишь властью слова одного, или законы утверждая печатью перстня своего, на драгоценном царском троне, роскошной свитой окружен, сидит сам царь в золотой короне, и весь он в думы погружен. Вокруг недвижными рядами телохранители стоят, и под вечерними лучами их шлемы медные блестят. Князья с сатрапами предстали пред троном Дария царя и свой указ ему подали, они с почтением говоря.
1: Князья, наместники, сатрапы и слуги прочие твои, друг другу явно изъявили мы все согласия свои, чтоб это твердое веление благоволил ты, царь, издать и слуг своих постановления рукой своею подписать. Отныне в царстве Вавилона в течение 30 дней пусть ни о чем никто не бросит ни у богов, ни у людей. Но под угрозою суровой царя лишь все просить должны. Пусть будет твердо это слово и как закон для всей земли. А если просить кто будет у человеков или богов, того законно пусть осудят и тотчас бросят в винный ров.
0: Царь Дарий выслушал с вниманием князей диковинный указ. Решил их странное желание исполнить и на этот раз. Князья молчали в ожидании. Писец царю перо подал. Царь посмотрел рукописание. Рукою властной подписал. Тогда в груди сильней забились князей злорадные сердца, и, торжествуя, удалились они из царского дворца. Указ тот всюду был объявлен, узнал о нем и Даниил.
2: «Я знаю, будет Бог прославлен!»
0: В душе своей он говорил.
2: «Пророк и смерти не боится, что значит для меня людской указ?»
0: И он пошел в свой дом молиться, как это делал всякий раз.

0: Вот дом его. Не слышно шума, здесь мир витает и покой. Здесь человеческие думы сливались с горнею мечтой. Здесь окна горницы раб Бога к святому граду открывал, и скорбь Израиля в молитве не раз пред Богом изливал. Вот он, печальный, но прекрасный, любимец чуждого царя, в часы опасности ужасной встает моление творя. В тот час, как тихо с Богом славы наедине он говорил, коварный взор врагов лукавых тайком за жертвою следил.
1: Любезный друг сатрап Ахаз, заметил я и уже не раз, что князь великий Даниил указ царя попрал, забыл. Глашатай всем давно сказал, что всякий просьбы направлял в дворец к царю все 30 дней, и каждый, чтоб с нуждой своей богов в молитвах не просил. Но так не делал Даниил, порядок жизни не менял, свое окно он открывал, и в день 3 раза, не таясь, молился Богу он, склонясь. Имеем мы теперь предлог, что править нами он не мог. Нельзя терпеть, мой брат сатрап, чтоб князь, недавний пленник, раб, над нами власть свою имел, был близок Дарию и смел. В делах нам выгодных мешать, и его нетрудно нам убрать. Придет к концу уж скоро день, покроет все ночной тень, тогда увидим мы с тобой, как после дня во тьме ночной молиться будет Даниил тому, чье множество светил, кому давно так верен он.
0: Сказал так другу Орион. Ахаз сказал ему на то:
2: я тоже думаю давно, что князя нужно устранить и сделать так, чтоб жизни нить короче стала бы его. А нам с тобой нужнее всего рассеять всех своих врагов. Идти с тобою я готов.
0: Ушел на запад солнца луч, луна глядела из-за туч, и в свете меркнущем ее запрятал рубище свое надменный, гордый Вавилон. Входил в жилище мирный сон, заснули птицы, спит и сад, лишь льют цветы свой аромат. По улице одной, как тать, неся добра чужого кладь, идут Ахаз и Орион. Очам их стал не нужен сон.
1: Вон там, немного за углом, увидим скоро нужный дом. А там живет наш давний враг,
0: шептал Ахазу друг в потьмах. И в этот самый миг луна как будто другом их была, как будто нужно было ей лить цвет серебряный сильней.
1: Ну, вот и дом. А вон окно. О, гляди, открыто ведь оно. А вон не спящий Даниил пред Богом голову склонил. Молиться Богу смеет он.
2: Ты прав в суждениях, Орион. Когда наступит утро час, придем к царю, он примет нас. Ему расскажем про окно и слово дерзкое одно, что князь великий Даниил, склонив голову, произносил, ища защиту от тревог.
0: А это слово было Бог. Ушли они, а Даниил в молитве Бога все просил о новой силе для трудов, чтоб мудрым быть среди волков, чтоб только правдой вечной жить и чтоб угодным Богу быть. Когда молиться кончил он, к нему пришел спокойный сон.

0: Настал рассвет, светило дня, тепло и свет в лучах неся, опять призвала всех на труд. Смотрите, вот друзья идут, друзья, Ахаз и Орион. Тревожным был ночной их сон, язык недобрый их готов излить поток коварных слов. Коварство им волнует грудь, и вот к царю привел их путь. А царь свободен был от дел и их к себе вести велел. Вошли они и пали ниц.
1: Какая скорбь коснулась лиц! Какое горе мучит вас, ко мне пришедших в этот час?
2: О, Дарин царь! О, наш отец! Пришли с тоской своих сердец. Печаль большая есть у нас. Недавно изданный указ нарушил князь наш Даниил. В молитве Бога он просил, попрал указ он твои, твердил молитвы он свои и поутру, и в поздний час. Заметил то наш зоркий глаз, как дерзок он и как упрям, как будто служит он врагам.

0: станешь теперь? Где путь к тому, чтоб Даниил себя от смерти сохранил?
1: Напрасно Дарий путь искал. Весь день тоскуя он устал, лишился бодрости и сил, а вот и вечер наступил. Сатрапы снова у царя, они желанием горя увидеть нужный результат, царю упорно вновь твердят.
2: Давно достиг до многих стран законы персов и медян, и он не может допустить, чтоб можно было изменить и даже жертвенной ценой любой указ, что дан тобой. О, царь, хоть всем нам князя жаль, хоть и растет у нас печаль, но нужно бросить князя львам, об этом должно знать врагам.
1: Что мог на это царь сказать? Нет слов, чтоб князя оправдать. И царь взволнованный сказал:
0: своей рукой я подписал решение царское давно, и неизменчиво оно. Поток не нужен лишних слов. Бросайте князя в львиный ров. Его примерно накажу. Но прежде я ему скажу слова последние мои.
1: Еще пророк молился пред Богом в горнице своей, когда внезапно появился отряд конвойный у дверей, и шумно, дерзкими шагами в дом тихий войны вошли. И с обнаженными мечами на суд пророка повели. Злорадством, в сердце затаенным, враги смотрели на него, когда достоинств всех лишенного вели насильственно его. Толпа врагов сопровождала его, злорадно говоря:
3: кто их молиться заставляет, противник нашего царя?
4: Смотри-ка с важностью какую! Идет презренный иудей. Посмотрим, Бог своей рукою спасет тебя ли от зверей.
1: И Даниила привели. Еще дорогой князь узнал, что жертвой зависти он стал в потоке всех враждебных сил. Вот, полный веры, вдохновенья, пророк предстал перед судом, судей смущая дерзновенных спокойным, радостным лицом. Князья, сокрыв свои смущения, судили кроткого его, и царь скрепил суда решение печатью перстня своего. И, обратившись к Даниилу, сказал в секрете от врагов:
0: на Божию надейся сию, и он спасет тебя от львов. Служил ты Богу неизменно и веру в сердце сохранил. Тебя спасет он непременно. Мужайся, друг мой, Даниил.
1: И Даниила, месть свершая, вербли на радость всем врагам в тот ров, где львов голодных стая рычала грозно по ночам. И рва отверстие закрыли тяжелой каменной плитой. И торжествуя, поспешили отпраздновать былой покой. Когда верхушки туч над далью закат уже не золотил, терзаем жгучую печалью, в свой дом царь Дарий поспешил. И ужин слугам удивленным он приказал не подать.

0: давать, и, чрезвычайно огорченный, не приняв пищи, лег он спать. Устало немощное тело, но сон от глаз его бежал, и вновь мучительно все дело его сначала вспоминал. Вот вспомнил он, как приходили князья с сатрапами к нему и подписать указ просили, ведь новой почести ему. Как он без всяких размышлений указ безумный подписал. Увы, коварных зломышлений он в них тогда не замечал. И вот, немного доверяя, какие горькие плоды.
1: Несчастный, знаю лишь теперь я, как мог он миновать беды, как в сеть меня вы уловили, увы, коварные враги, с каким лукавством вы лишили меня любимого слуги. Теперь вы счастливы, спокойны, победу празднуя свою, а я страдаю и невольно кляну в несмысленность мою.
0: Густеет тьма, нависли тучи над темным обликом земли. Умолкло все, лишь рев могучий несется где-то из земли. То львы во рву своем рыкают, почуяв жертву пред собой, и эхо рев их повторяет, неся над стихнувшей землей. Ночь беспокойная минула, уж вышла полная заря, и с облегчением вздохнула грудь истомленного царя. Той ранней утренней зарею он встал и тотчас поспешил туда, где грешную толпою вчера был брошен Даниил. И ближе к страшному ущелью, шагая, робко он спешил и с малым проблеском надежды пророка жалобно спросил.
2: «Служитель Божий, Даниил, спасти тебя от смерти смог твой вездесущий, сильный Бог!»
0: И вдруг, о чудо, слышен голос из рва пророка самого.
3: «Не пал с головы моей и волос без воли Бога моего, мой Бог всевидящий, всесильный, святого ангела послал, чтоб здесь меня во тьме могильной от лютых львов он охранял. И силой Господа святого меня от смерти сохранил, за то, что чист я был пред Богом и пред тобой не согрешил».
0: Царь Дарий был безмерно рад, он князя смерти не хотел, и тут же слугам повелел из рва поднять, где львы скорей, того, кто верностью своей всегда послушным Богу был и верой в милость Бога жил, ему единому молясь. Покинув ров, увидел князь, как дня идущего заря коснулась радостью царя, и царь восторженно сказал.
1: «Твой Бог, владыка, все создал, весь этот мир и небеса, его я вижу чудеса, ему послушен хищный зверь, об этом будут знать теперь и славить имя лишь его в пределах царства моего. А ты, мой князь, иди домой, храня в душе своей покой».

Пришел в свой дом князь Даниил, опять окно свое открыл, опять молился Богу он за избавление и Сион.

Да, эта повесть об окне сказала многое и мне. Хочу и я, как Даниил, иметь от Бога много сил. Ему единому молюсь, Господь, к Тебе душой стремлюсь. Внемли с небес моей мольбе, дай силы верным быть Тебе, чтоб в горнице моей всегда, и в тьме ночной, и в свете дня, закрыто не было в окно, но чтоб открытое оно служило знаком бы моим, что я иду путем Твоим, что мне не страшны ковы тьмы, что я с Тобой, со мною Ты.

Аудиопроект есть добровольное служение от сердца к сердцу всем, понимающим русский язык. Распространяется безвозмездно. Мы будем очень рады, если этот скромный труд принесет кому-нибудь ободрение и утешение или напомнит вновь какие-то забытые или упущенные из виду грани истины, указанные нам, христианам, однажды в Библии, к практическому прославлению нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Тогда наша цель достигнута. Мы очень благодарны всем, кто не посчитал за труд написать нам письма или позвонить. Пусть Господь Иисус будет всегда близок вам и поддержит вас в трудностях каждого. Если кто-то пожелает написать нам, это можно сделать по адресу. Абонентный ящик 4312, город Запорожье, 69039, Украина. Да благословит вас Господь Иисус!

0: День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будем уверены в том, кто хранил и помогал нам сегодня. С вами программа доктора Сейла «Завтра наступает сегодня».Еще, казалось, совсем недавно в нашей стране царил неистовый атеизм. Помню, даже я в институте сдавала экзамены по научному атеизму, а затем, работая в культуре, проводила лекции по атеизму, доказывая, что Бога нет.
1: Это твое прошлое?
0: Да, и причем самыми обычными вопросами среди атеистов, как им казалось, разбивающие все доводы верующих, были следующие. Первый. Как можно быть уверенным в существовании Бога? И можно ли доказать его существование? Второй. Откуда знать, что Библия не вымысел? И третий. Если справедливый Бог существует, как можно объяснить, что столько людей страдает?
1: Это действительно традиционные вопросы неверующих, и ответить на них можно только так. Библия никогда не пыталась доказать существование Бога. Она просто принимает его как факт и рассказывает о том, как Бог вмешивался в дела человека. Можно привести логическое объяснение существования Бога. Это объяснение в сердцах людей, которые на протяжении многих веков хотели изменить мир к лучшему и обращались к Создателю. Всякое творение подразумевает Творца. Внутреннее стремление к справедливости привело человека к поклонению Создателю, будь то языческое божество или даже человеческое существо, как, например, Ленин или Мао Цзэдун. Я не могу научно доказать существование Бога, но могу показать, что лучше признать его, что он есть, чем отвергать его.
0: Сегодня и я прекрасно это понимаю. Бог – это не философская абстракция, как это преподносят многие религиозные учения. Это личность. Отец, который явил себя миру через своего Сына. Некоторые, стремясь познать все о Господе Боге до того, как в Него поверили, не смогли усвоить основной факт Его существования и Его истину через воскресение Иисуса Христа.
1: Хотя я не могу доказать существование самого Господа, я могу познакомить вас с Ним через Сына Его Иисуса Христа, который жил, умер и доказал свою божественность, восстав из мертвых.
0: И еще. В отличие от других религиозных учений, Иисус предложил испытать его учение. В Евангелии от Иоанна, 7 главе 17 стихе записано: «Кто хочет творить волю его, тот узнает о сём учении. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю? Лично я испытала его учение». И сегодня вместе с доктором Сейла и моим коллегой готовим христианские программы, а не проводим атеистические лекции. Ведь Иисус воскрес из мертвых, тем самым подтвердив сказанное в Библии. Он требует от нас не только поклонения и признания, но нашу жизнь. Как я могла сомневаться в божественном?
2: А мы прощаемся с вами. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня». Пишите нам наш адрес 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес mostsobachka@mail.ru. С вами в эфире была программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня». Пишите нам.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 33. «И сказал Господь Моисею: пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли египетской, в землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: потомству твоему дам ее. И пошлю пред тобою ангела, и прогоню хананеев, амореев, хитеев, ферезеев, евеев и иевусеев. И введет он вас в землю, где течет молоко и мед, ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный. Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих, ибо Господь сказал Моисею: скажи сынам Израилевым: вы народ жестоковыйный. Если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои. Я посмотрю, что мне делать с вами. Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Харива. Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинией собрания. И каждый ищущий Господа приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана. И когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал, и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию, и Господь говорил с Моисеем. И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинию, и вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. Моисей сказал Господу: вот ты говоришь мне: веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною. Хотя ты сказал: я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. И помысли, что сии люди — твой народ. Господь сказал: сам я пойду и введу тебя в покой. Моисей сказал ему: если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле? И сказал Господь Моисею: и то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Моисей сказал: «Покажи мне славу твою». И сказал Господь: «Я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». И потом сказал он: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И сказал Господь: «Вот место у меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо».

Глава 34. «И сказал Господь Моисею, вытиши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и я напишу на сих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань предо мною там, на вершине горы. Но никто не должен восходить с тобою, и никто не должен показываться на всей горе. Даже скот, мелкий и крупный, не должен пастись близ горы сей. И вытесал Моисей две скрижали каменные, подобные прежним, и, встав рано поутру, взошел на гору Синай, как повелел ему Господь, и взял в руки свои две скрижали каменные. И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом его, и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу, и сказал: «Если я приобрел благоволение в очах твоих, владыка, то да пойдет владыка посреди нас, ибо народ сей жестоковыем. Прости беззакония наши и грехи наши, и сделай нас наследием твоим». И сказал Господь: «Вот я заключаю завет. Пред всем народом твоим соделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких народов. И увидит весь народ, среди которого ты находишься, дело Господа, ибо страшно будет то, что я сделаю для тебя. Сохрани то, что повелеваю тебе ныне. Вот я изгоняю от лица твоего амореев, хананеев, хитеев, ферезеев, евеев и иевусеев. Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделались сетью для вас. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их, ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его — Ревнитель. Он — Бог-ревнитель. Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их. И не бери из дочерей их жен сынам своим, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели и сынов твоих в блужение вслед богов своих. Не делай себе богов литых. Праздник опресноков соблюдай. 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время месяца Авива, ибо в месяце Авиве вышел ты из Египта. Все разверзающее ложесно мне, как и весь скот твой мужеского пола, разверзающий ложесно из волов и овец. Первородное из ослов заменяй агнцем, а если не заменишь, то выкупи его. Всех первенцев из сынов твоих выкупай. Пусть не являются пред лицо мое с пустыми руками.
6 дней работай, а в 7-й день покойся. Покойся и во время посева и жатвы. И праздник седмиц совершай, праздник начатков жатвы пшеницы и праздник собирания плодов в конце года. 3 раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лицо владыки Господа Бога Израилева. Ибо я прогоню народы от лица твоего и распространю пределы твои, и никто не пожелает земли твоей, если ты будешь являться пред лицо Господа Бога твоего 3 раза в году. Не изливай крови жертвы моей на квасное, и жертва праздника Пасхи не должна переночевать до утра. Самые первые плоды земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его. И сказал Господь Моисею: напиши себе слова сии, ибо в сих словах я заключаю завет с тобою и с Израилем. И пробыл там Моисей у Господа 40 дней и 40 ночей. Хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова завета, десятословие. Когда сходил Моисей с горы Синая, и 2 скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон и все начальники общества, и разговаривал Моисей с ними. После сего приблизились все сыны Израилевы, и он заповедал им все, что говорил ему Господь на горе Синае. И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лицо свое покрывало. Когда же входил Моисей пред лицо Господа, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил, а выйдя, пересказывал сынам Израилевым все, что заповедано было. И видели сыны Израилевы, что сияет лицо Моисеева, и Моисей опять полагал покрывало на лицо свое, доколе не входил говорить с ним. Глава 35. И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им: вот что заповедал Господь делать. 6 дней делайте дела, а день 7-й должен быть у вас святым. Суббота покоя Господу. Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших день субботы. И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых: вот что заповедал Господь. Сделайте от себя приношение Господу. Каждый по усердию пусть принесет приношение Господу: золото, серебро, медь, шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, и весон, и козью шерсть, кожи бараньи красные и кожи синие, и дерево ситим, и елей для светильника, и ароматы для помазания, и для благовонных курений, камень оникс и камни вставные для эфода и наперсника. И всякий из вас мудрый сердцем пусть придет
и сделает все, что повелел Господь. Скинию и покров ее, и верхнюю крышку ее, крючки и брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножие ее, ковчег и шесты его, крышку и завесу для преграды, стол и шесты его, и все принадлежности его, и хлебы предложения, и светильник для освещения с принадлежностями его, и лампады его, и елей для освещения, и жертвенник для курений, и шесты его, и елей помазания, и благовонное курение, и завесу ко входу скинии, жертвенник всесожжения, и решетку медную для него, и шесты его, и все принадлежности его, умывальник и подножие его, завесы двора, столбы его и подножие их, и завесу у входа во двор, колья скинии и колья двора, и веревки их, одежды служебные для служения во святилище, и священные одежды Аарону, священнику, и одежды сынам его для священнодействия. И пошло все общество сынов Израилевых от Моисея. И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношение Господу для устроения скинии собрания и для всех потребностей ее, и для священных одежд. И приходили мужья с женами, и все по расположению сердца приносили кольца, серьги, перстни и привески, всякие золотые вещи, каждый, кто только хотел приносить золото Господу. И каждый, у кого была шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, весон и козья шерсть, кожи бараньи красные и кожи синие, приносил их. И каждый, кто жертвовал серебро или медь, приносил сие в дар Господу. И каждый, у кого было дерево сетим, приносил сие на всякую потребность для скинии. И все женщины, мудрые сердцем, пряли своими руками и приносили пряжу голубого, пурпурового и червленного цвета и весон. И все женщины, которых влекло сердце, умевшие прясть, пряли козью шерсть. Князья же приносили камень оникс и камни вставные для эфода и наперстника, также и благовоние и елей для светильника и для составления елея помазания и для благовонных курений. И все мужья и жены из сынов Израилевых, которых влекло сердце принести на всякое дело, какое Господь через Моисея повелевал сделать, приносили добровольный дар Господу. И сказал Моисей сынам Израилевым: «Смотрите, Господь назначил именно Веселиила, сына Урии, сына Ора, из колена Иудина, и исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством составлять искусные ткани, работать из золота, серебра и меди, и резать камни для вставливания, и резать дерево, и делать всякую художественную работу. И способность учить других вложил в сердце его, его и Аголиава, сына Ахисамахова, из колена Данова. Он исполнил сердце их мудростью, чтобы делать всякую работу резчика и искусного ткача, и вышивателя по голубой, пурпуровой, червленной и весонной ткани, и ткачей, делающих всякую работу и составляющих искусные ткани». Глава
36. «И стал работать Веселиил и Оголиав, и все мудрые сердцем, которым Господь дал мудрость и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Господь. И призвал Моисей Веселиила и Оголиава, и всех мудрых сердцем, которым Господь дал мудрость, и всех, коих влекло сердце, приступить к работе и работать. И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли сыны Израилевы на потребности святилища, чтобы работать. Между тем еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро. Тогда пришли все мудрые сердцем, производившие всякие работы святилища, каждый от своей работы, какую кто занимался, и сказали Моисею, говоря: «Народ много приносит, более нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать. И приказал Моисей, и объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище, и перестал народ приносить. Запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежало делать, и даже осталось. И сделали все мудрые сердцем, занимавшиеся работой в скинии, 10 покрывал из скрученного весона, из голубой, из пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделали на них искусною работою. Длина каждого покрывала 28 локтей, и ширина каждого покрывала 4 локтя, всем покрывалам одна мера. И соединил он 5 покрывал одно с другим, и другие 5 покрывал соединил одно с другим, и сделал петли голубого цвета на краю одного покрывала, где оно соединяется с другим. Также сделал он и на краю последнего покрывала для соединения его с другим. 50 петель сделал он у одного покрывала, и 50 петель сделал в конце покрывала, где оно соединяется с другим. Петли сии соответствовали одна другой. И сделал 50 крючков золотых, и крючками соединил одно покрывало с другим, и стала скиния одно целое. Потом сделал покрывало из козьей шерсти для покрытия скинии, 11 покрывал сделал таких. Длиною покрывало 30 локтей, а шириною покрывало 4 локтя. 11 покрывалам мера одна. И соединил он 5 покрывал особо и 6 покрывал особо. И сделал 50 петель на краю покрывала крайнего, где оно соединяется с другим, и 50 петель сделал на краю покрывала, соединяющегося с другим. И сделал 50 медных крючков для соединения покрова, чтоб составилось одно целое. И сделал для скинии покров из красных бараньих кож и покрышку сверху из кож синих. И сделал брусья для скинии из дерева ситим прямостоящие. 10 локтей длина бруса и 1,5 локтя ширина каждого бруса. У каждого бруса по 2 шипа, один против другого. Так сделал он все брусья скинии. И сделал для скинии 20 таких брусьев для полуденной стороны. И 40 серебряных подножий сделал под 20 брусьев. 2 подножия под один брус для 2 шипов его, и 2 подножия под другой брус для 2 шипов его. И для другой стороны скинии к северу сделал 20 брусьев и 40 серебряных подножий, 2 подножия под один брус и 2 подножия под другой брус.
и для задней стороны скинии к западу сделал 6 брусьев, и 2 бруса сделал для угла в скинии на заднюю сторону, и были они соединены внизу и соединены вверху к одному кольцу. Так сделал он с ними обоими на обоих углах. И было 8 брусьев и серебряных подножий 16, по 2 подножия под каждый брус. И сделал 6 из дерева сетим, 5 для брусьев одной стороны скинии и 5 шестов для брусьев другой стороны скинии, и 5 шестов для брусьев задней стороны скинии. И сделал внутренний шест, который проходил бы посередине брусьев от одного конца до другого. Брусья обложил золотом, и кольца, в которые вкладываются шесты, сделал из золота, и шесты обложил золотом. И сделал завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из скрученного весона, и искусную работою сделал на ней херувимов, и сделал для нее 4 столба из сетим, и обложил их золотом, золотыми крючками, и вылил для них 4 серебряных подножия, и сделал завесу ко входу скинии из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и скрученного весона узорчатой работы, и 5 столбов для нее с крючками, и обложил верхи их и связи их золотом, и вылил 5 медных подножий.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги «Исход». В прошлой передаче мы говорили о том, как Моисей вступился за народ, согрешивший пред Богом. Пока вождь израильского народа находился на горе Синай, израильтяне сделали себе золотого тельца и поклонялись ему вместо Бога. Поэтому народ подвергся наказанию, и Бог назвал его народом жестоковыйным, то есть непокорным и упрямым. И все же Бог не оставляет свой народ. Благодаря заступничеству Моисея, который мог видеть славу Бога, он обновляет свой завет с народом. 34 глава книги «Исход» начинается с повеления Господа сделать новые каменные скрижали, на которых будет запечатлен закон Божий. Итак, Моисей с каменными скрижалями в руках поднимается на гору Синай. Давайте вместе с доктором МакГи проследим за дальнейшими событиями. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение книги «Исход». Я читаю 6 и начало 7 стиха из 34 главы этой книги. В них мы продолжаем знакомиться с тем, как Господь открыл Моисею свое имя Иегова, и о том, как Моисей, а с ним и остальные израильтяне еще ближе познакомились с личными качествами Бога. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания».

придет на землю и покончит с грехом посредством своей смерти на кресте. А вот окончание 7 стиха, свидетельствующее еще об одном качестве Бога. «Наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Всегда полезно помнить о том, что, совершая грех сегодня, вы оказываете пагубное влияние на ваших детей, внуков, правнуков и праправнуков. Когда я учился в колледже, я посещал специальный курс по психическим заболеваниям. Дело в том, что сама психология была моей второй специальностью. Я чуть не поступил в аспирантуру по этой специальности. Так вот, однажды мы посетили психбольницу в Оливере, штат Теннесси. Мы повидали там немало людей с различными психическими отклонениями и заболеваниями. Посмотрев очередную группу больных, мы спросили доктора, который вел нашу группу, о причине всех этих тяжелых заболеваний. Доктор ответил просто: «Все дело в грехах их отцов или дедов, а может и прадедов». В Нэшвилле один доктор взял меня однажды утром в больницу на операцию. Он должен был оперировать нескольких слепых детей в надежде, что этим хотя бы частично восстановит их зрение. «От чего они ослепли?» – спросил я доктора. И он ответил мне: «Это все грехи их родителей. Так что, поверьте мне, друзья мои, нельзя безнаказанно нарушать законы Бога. Бог не меняется, как не меняются его законы. Но, слава Богу, Он сохраняет милость в тысячи родов и прощает вину. Обратившись к Нему, мы всегда найдем милосердный прием». Прочтем теперь 8 и 9 стихи. «Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу и сказал: „Если я приобрел благоволение в очах твоих, владыка, то да пойдет владыка посреди нас, ибо народ сей жестоковыен. Прости беззакония наши и грехи наши, и сделай нас наследием твоим“». В четвертый раз израильтян называют жестоковыйными. Надеюсь, что уж теперь вы точно поняли, что Бог спас народ Израилев вовсе не потому, что они были лучше или покладистее всех остальных, умнее или богаче, или потому, что столько ему наобещали. Нет, они были жестоковыйны, то есть очень упрямы. Прочтем теперь 10 стих. «И сказал Господь: „Вот я заключаю завет пред всем народом твоим, соделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких народов. И увидит весь народ, среди которого ты находишься, дело Господа, ибо страшно будет то, что я сделаю для тебя“». Слово «страшно» буквально означает то, что внушает страх. Страшным будет тот щит, которым Бог собирается окружить и защитить свой народ. Не сделай Бог этого, враги немедленно уничтожили бы израильтян. Теперь прочтем 11 и 12 стихи. «Сохрани то, что повелеваю тебе ныне. Вот я изгоняю от лица твоего амореев, хананеев, хиттеев, ферезеев, еввеев и иевусеев. Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделались сетью для тебя». Бог обещает изгнать из обетованной земли всех врагов народа Израилева, и делает это Он уже в третий раз. Бог также предостерегает израильтян, чтобы они ни в коем случае не вступали в союз с жителями этой земли –

Когда гаванитяне пришли к Иисусу Навину, а об этом мы будем читать в книге Иисуса Навина, они обманули израильтян. Они сделали вид, что пришли издалека, а в доказательство показывали всем черствый засохший хлеб. Так почему Бог не желал, чтобы Израиль вступал в союзы с жителями земли Ханаанской? Да потому что такие союзы оказались бы ловушкой для израильтян, и они очень быстро скатились бы обратно в идолопоклонство. Прочтем теперь 13 и 14 стихи. «Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их, ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа». Потому что имя Его — Ревнитель. Он — Бог-ревнитель. Он — Бог-ревнитель и не хочет делить свою честь и славу с лживыми и ненастоящими богами. И совсем не надо извиняться или сожалеть от того, что Бог ревнив. Однажды я слышал, как одна женщина говорила: «А мой муж меня совсем не ревнует». Она, собственно, не просто говорила, она хвасталась этим обстоятельством. Мне же кажется, что если муж не ревновал ее, то значит, он и не любил ее. Кого бы вы ни любили, вы обязательно ревнуете других к этому человеку, то есть вы попросту не желаете делить его ни с кем. Да, конечно, ревность может быть чрезмерной, злобной, а потому греховной. Но речь сейчас не об этом. Когда любишь человека, то заботишься о нем и бережешь его. Прочтем теперь стихи с 15 по 17. «Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их. И не бери из дочерей их жен сынам своим, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели и сынов твоих в блужение вслед богов своих. Не делай себе богов литых». Богов в земле Ханаанской было очень много. Жившие там люди вели себя настолько аморально, что Бог потребовал от Израиля держаться подальше от таких людей и не заключать с ними никаких союзов. Израиль должен был либо совсем уничтожить их, либо прогнать из этой земли. Многие критики осуждали и продолжают осуждать такие жесткие меры. Они, наверное, толком и не рассматривали основания для такого решения. Конечно, прежде всего, и это совершенно ясно, Бог защищал свой народ от ужасов идолопоклонства. Но есть еще одна причина. Сегодня известно, что Ханаан охватывали настоящие эпидемии венерических заболеваний. И Бог пытался защитить свой народ от этих страшных болезней. Израиль не повиновался, не выполнил всех указаний Бога и не очистил землю Ханаанскую полностью от всех ее обитателей, за что и поплатился впоследствии. Как мы знаем, израильтяне оказались в Вавилонском плену. Теперь давайте вновь обратимся к 34 главе и прочтем 18 стих. «Праздник опресноков соблюдай. 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива, ибо в месяце Авиве вышел ты из Египта». Бог готовит Израиль к заселению земли Ханаанской и вновь провозглашает заповеди о праздниках и субботе. Теперь прочтем 23 стих. «Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лицо владыки Господа Бога Израилева.
Затем Бог дает подробные инструкции и указания о том, что народу Израилеву можно делать, а чего делать нельзя. Прочтем 25 и 26 стихи. «Не изливай крови жертвы моей на квасное, и жертва праздника Пасхи не должна переночевать до утра. Самые первые плоды земли твоей принеси в дом Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его». В очередной раз мы видим, что у израильтян на первом месте должен быть только Бог. Кроме того, им запрещается варить козленка в молоке его матери, то есть совершать противоестественные поступки. Прочтем теперь стихи с 29 по 35 до конца главы. «Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея, при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон и все начальники общества, и разговаривал Моисей с ними. После сего приблизились все сыны Израилевы, и он заповедал им все, что говорил ему Господь на горе Синае. И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лицо свое покрывало. Когда же входил Моисей пред лицо Господа, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил. А выйдя, пересказывал сынам Израилевым все, что заповедано было. И видели сыны Израилевы, что сияет лицо Моисеева, и Моисей опять полагал покрывало на лицо свое, доколе не входил говорить с ним». Теперь мы переходим к изучению 35 главы книги «Исход». В ней мы узнаем о субботе, о приношениях для скинии, о том, как Веселиил и Оголиаф были призваны работать над созданием скинии. Вначале давайте прочтем о том, как Бог вновь уже в третий раз провозглашает субботу. Это стихи с 1 по 3. «И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им, вот что заповедал Господь делать. Шесть дней делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым, суббота покоя Господу. Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы». Господь настаивает на том, что первая причина существования и соблюдения субботы состоит в том, что субботы соблюдались в момент сотворения мира. Бог ведь отдыхал в седьмой день сотворения, в субботу. Но по мере того, как человек стал уходить от Бога, своего Создателя, он начал уходить и от его закона. И наступил день, когда все человечество перестало признавать Бога и стало поклоняться творению. Люди перестали соблюдать субботу. И вот теперь Господь говорит, что суббота – это особый знак, символ единения его с народом Израиля. Правила, которые теперь провозглашает Бог, прежде всего предназначены для Израиля, и они должны выполняться прежде всего в земле обетованной. Если замечали, что кто-то работал в субботу, то этого человека побивали камнями. Сегодня, однако, нашему нынешнему обществу было бы не выжить, если бы хоть кто-нибудь не работал по субботам. Допустим, кочегарам было бы запрещено топить дома по субботам. И что бы делали люди на Крайнем Севере? А Бог установил законы, которые предназначались специально для земли, в которой жил Израиль.
Прочтем теперь о приношениях для скинии. Начнем с 4 и 5 стихов. «И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых, вот что заповедал Господь, сделайте от себя приношение Господу, каждый по усердию пусть принесет приношение Господу, золото, серебро, медь». Приношения эти для строительства скинии были добровольными. Никто не заставлял израильтян ничего нести. Эти приношения не десятина, а добровольное пожертвование. Кроме золота, серебра и меди, они могли также нести и другие вещи. Теперь прочтем стихи с 6 по 9. «Шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, и виссон, и козью шерсть, кожи барани красные и кожи синие, и дерево сетим, и елей для светильника, и ароматы для елея помазания и для благовонных курений, камень оникс и камни вставные для эфода и наперстника». Все это израильтяне могли жертвовать на строительство скинии. В те годы еще не существовало денег, был лишь натуральный обмен, бартер. Вот поэтому израильтяне жертвуют на дело Господа самые разные вещи и предметы, а не деньги. И сейчас люди могут таким же образом служить Господу. Несколько лет назад в Сан-Диего один человек пожертвовал нашему радио 2 отличных магнитофона. Они оказались очень ценными, и самое главное, он дал их нам как раз в тот момент, когда они были действительно нужны. Часто задают вопрос, откуда у народа Израилева все эти вещи и материалы для скинии, когда в Египте они были рабами. Но вспомните, что Бог сказал, что они выйдут из Египта с огромным богатством. Он позаботился о том, чтобы они получили всю задолженность по зарплате. А египтяне были так довольны, что израильтяне наконец покидают их, что отдавали им все, что те просили. Вот так у Израиля и оказалась значительная часть сокровищ Египта. Теперь мы прочтем о том, как Веселиила и Агалиава призывают на работу по строительству скинии. Вот 30 и 31 стихи. «И сказал Моисей сынам Израилевым, смотрите, Господь назначил именно Веселиила, сына Урии, сына Ора из колена Иудина, и исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством». То есть Веселиил обладал способностями, необходимыми для того, чтобы создать все необходимое для скинии. Прочтем 34 стих. «И способность учить других вложил в сердце его, его и Агалиава, сына Ахисамахова из колена Данова». Кроме того, как видим, Бог дал Веселиилу и другую способность – а именно способность передавать свои знания и умения другим.

Кача и вышивателя по голубой, пурпуровой, червленной и вессонной ткани, и ткачей, делающих всякую работу и составляющих искусные ткани. Скиния была прекрасным сооружением, настоящей жемчужной пустыни, хотя и занимала немного места. Подсчитали, что на ее строительство ушло материалов на 5 миллионов долларов. Она была поистине бриллиантом Бога, и это был образ Его Сына Иисуса Христа. Начинаем изучать 36 главу книги «Исход». В этой главе мы узнаем о том, как работникам приносят приношения, как ограничивается счастье.

0: и стал работать с Веселиил и Аголиаф и все мудрые сердцем, которым Господь дал мудрость и разумение, чтобы уметь делать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Господь. Все члены этой, выражаясь современным словом, бригады, в которой, по всей видимости, насчитывалось немало народу, строят скинию с мудростью и разумением, данными Богом. Руководит всеми Веселиил. Читаем далее второй стих. «И призвал Моисей Веселиила и Аголиава, и всех мудрых сердцем, которым Господь дал мудрость, и всех, коих влекло сердце, приступить к работе и работать». Обратите внимание на одно обстоятельство, очень важное и неотъемлемое в работе Господа. Если вы оказываетесь вынуждены служить Господу, то есть, если вы служите Ему неохотно, то тогда лучше не служить. Богу все равно нет толку от такого служения. Заметьте, когда строят скинию мастера, которые создают прекрасные предметы искусства, в данном случае обстановки и интерьера, которые будут использованы в служении и поклонении Господу, для них это не работа. И это не те люди, которые то и дело с нетерпением смотрят на часы, ожидая окончания рабочего дня. Они не вступают в профсоюзы, чтобы бороться за свои права. У них нет нормированной рабочей недели с определенным количеством рабочих часов. Строительство скинии для них вовсе не повинность. Оно им совсем не в тягость. В прошлом они уже были рабами, и вот они снова в рабстве, но на этот раз по своей воле. Работа полностью поглощает их сердце. Только так мы можем и должны нести служение Богу. В следующей передаче мы продолжим разговор о строительстве скинии.
1: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о том, как Бог обновил свой завет с народом израильским после его грехопадения. Интересно, что лицо Моисея сияло, когда он возвращался с горы Синай, неся новые каменные скрижали. И сияло оно потому, что Моисей разговаривал с Богом. Давайте задумаемся, как отражается общение с Богом на нас с вами. Бывает ли результатом этого общения то особое состояние, которое невозможно скрыть от глаз окружающих нас людей? Библия называет Моисея другом Божьим, потому что Бог говорил с ним лицом к лицу. Он явил свою славу Моисею и назвал свое имя Иегова, Господь, что значит «Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, Бог истины, прощающий преступление и грех, но не оставляющий без наказания». Интересно, что наказание Божье распространяется до третьего и четвертого рода, а милость Его – до тысячи родов. И, наконец, сегодня мы говорили о начале строительства скинии. К этой работе были призваны те, кого Бог наделил мудростью и разумением, а также способностью учить других. В следующей передаче мы узнаем, как происходило строительство скинии.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте.

Здравствуйте! Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приветствую вас, дорогие радиослушатели, в передаче «С песней по жизни». У микрофона Виктория Фаст. Эта передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды» и рассчитана на 30 минут. В этой передаче вы услышите много песен. Богу пели не в одном столетии, даже не одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли песни Моисеевы и еще Деворы песнь пророчицы. Ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте, ибо Бог Царь всей земли, пойте все разумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле своем. Псалом 46.

мы продолжаем рассматривать качества святого Бога. Сегодня мы поговорим о благом Боге. «Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и многомилостив ко всем, призывающим Тебя». Псалом 85. «Как много у Тебя благ, которые Ты приготовил уповающим на Тебя перед сынами человеческими! Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков». Псалом 30.

Христос учит побеждать зло добром. Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас. Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. Евангелие от Луки, 6 глава. Благословляйте, Иисус учил, не говорите слово «проклинаю». Тебя обидели? Молчи, молчи. Слова проклятия в гневе не кричи. Из сил последних прошепчи «благословляю».

Вы слушаете передачу «С песней по жизни», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Мы говорим о качествах святого Бога. Сегодня наша тема «Бог благой». «Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его». Псалом 146. Благоволение Божие проявилось в том, что Он послал в мир Сына Своего. И об этом пели ангелы, возвестившие о рождении Христа. «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в людях благоволение». Благость Божия к людям проявляется ежедневно, ежеминутно. Посмотрим вокруг себя и оценим все, что мы получили от Бога, причем даром. Мы просто к этому привыкли и не замечаем. А хорошо было бы благодарить за все. На вечном троне ты средь облаков сидишь, и сильной рукой громом мечешь и разишь. Но бури страшные и громы ты смиряешь и благодать на землю изливаешь. Начало и конец, средина всех вещей. Во тьме ты ясно зришь и в глубине морей. Хочу постичь тебя, хочу — не постигаю, хочу не знать тебя, хочу и обретаю.

Отношения благого Бога с человеком определяются тем, насколько человек соответствует тому, чего хочет от него Бог. Господь не благоволит к беззаконнику, упорствующему в своем неверии. Господь любит грешника, но не любит грех. Если грешник хочет прийти к Богу, он должен сделать это на его условиях. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Послание Римлянам, 2 глава.

Благость – это природа Бога, потому что благ только Бог. Потому и воля Его благая, угодная и совершенная. Апостол Павел настойчиво призывает христиан. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Послание Римлянам, 12 глава.

Наше время в эфире истекло. У микрофона была Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. Над передачей работала Людмила Петкау. До свидания. Храни и благослови вас Бог.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я начну вам читать книгу, которая называется «Мученик катакомб. Повесть Древнего Рима». Они не хотели, чтобы тело умершего, которое ожидало столь возвышенная участь, превращалось в пепел, и считали даже кремацию тела, являвшегося храмом Божьим, оскорблением для него. По этой причине тела умерших приносились сюда, подальше от глаз человеческих, где никакая нечестивая рука не могла уже потревожить торжественный покой их последнего сна до гласа трубы, на которой ранняя церковь так горячо надеялась в ежедневном ожидании. В самом городе число христиан с каждым поколением все более увеличивалось, и все это время умерших приносили сюда, так что ко времени описываемых событий катакомбы превратились в огромный город мертвых, чье молчаливое население мирно спало во многих рядах ниш в длинных туннелях, ожидая призыва Господня, который соберет омытый его кровью народ, вдруг, во мгновение ока, навстречу с ним в воздухе. Во многих местах были выбиты арки и подняты потолки, образуя помещения. Ни одно из них не было большого размера, но все они служили местом, где беженцы могли, встречаясь большими группами, дышать более свободно. Здесь они находились большую часть своего времени, проводя в них также служение. Чтобы понять положение живущих в катакомбах, необходимо остановиться на развитии общества того исторического периода, в который это происходило. Нравственность былой Римской Республики пала, свобода навсегда покинула империю. Повсеместно распространились моральное разложение и продажность, оказывая на всех пагубное влияние. Заговоры, восстания, измены и набеги опустошали империю, но морально павший народ оставался в молчании. Люди наблюдали, как самые смелые из них страдали, самые благородные умирали, однако не предпринимали никаких действий. Такие человеческие качества, как великодушие и самоотверженность, были полностью подавлены. Людьми руководили лишь самые низменные чувства. Именно в такую страну смело вошла истина Христова, и такими были враги и препятствия, которые ей приходилось преодолевать, чтобы обеспечить себе медленный, но уверенный рост. Все, ставшие под знамя этой истины, лишили себя легкой жизни. Ее труба издавала уверенный клич. Борьба была жестокой, часто требующая пожертвовать именем, славой, богатством, друзьями и жизнью, всем, что так дорого человеку. Шло время, число последователей истины возрастало, но вместе с ними умножалась сила и враждебность зла. Люди погрязли в еще большем разврате, а империя все больше приближалась к разрушению. Затем начались эти ужасные.

0: Ужасные гонения, целью которых было окончательное и повсеместное уничтожение христианства. Ужасные испытания ожидали христианина, не пожелавшего подчиниться указу императора. Для тех, кто последовал за истиной, ее поведение было однозначным. После принятия решения обратной дороги уже не было. Став христианином, человек тем самым часто подписывал себе мгновенный смертный приговор или, в лучшем случае, обеспечивал себе изгнание из города, лишение радости дома и света дня. Сердца римлян закостенели, а глаза были ослеплены. Ни детская невинность, ни женская чистота, ни мужское благородство, ни седина на голове, ни непоколебимость веры, ни победа любви над смертью не могли коснуться их, вызвав чувство сожаления. Они не замечали черной тучи опустошения, нависшей над обреченной империей, и не знали, что лишь те, кого они преследовали, могли избавить их от ее ярости. И все же в это ужасное время катакомбы являлись для христиан городом-убежищем. Здесь покоились их отцы, сражавшиеся из поколения в поколение за истину, и их истощенные тела ожидали призыва к воскресению. Сюда они приносили своих родственников, один за другим оставлявших их и устремлявшихся в небеса. Сын принес сюда тело престарелой матери, а отец предал могиле сына. Сюда приносили останки христиан, разорванных на куски дикими зверями на арене, обугленные трупы, преданных огню, изнуренные тела умерших мученической смертью через распятие на кресте. Каждый христианин имел здесь ни одного мертвого друга или родственника. Даже земля и воздух здесь были священными. Неудивительно, что они пришли именно сюда, в это подземное царство, найдя в нем единственное убежище от бушевавших гонений. Более того, они не могли отправиться в другие страны, потому что для них не существовало страны-убежища. Ни одна из заморских стран не давала им и капли надежды. Имперская власть Рима захватила весь цивилизованный мир в свою крепкую руку. Система римской полиции жестко контролировала всю территорию, и никто не мог избежать ее гнева. Настолько непреодолимой была эта сила, что от самого знатного до самого униженного все были ей подвластны. Низложенный император не мог скрыться от ее мести. Даже о надежде на побег не могло быть и речи. Когда Нерон был низложен, все, что он мог сделать, пойти и покончить с собой в расположенном рядом дворце. Но здесь, в этой бесчисленной сети лабиринтов, даже власть Рима не имела силы, а ее озадаченные стражи со страхом поворачивали обратно у самого входа. В этих туннелях и пещерах и находило убежище огромное количество гонимых христиан. Днем они собирались, чтобы поделиться словами утешения и ободрения или оплакать смерть очередного мученика. Ночью, чтобы направить самых смелых, разведать ситуацию во внешнем мире или доставить окровавленные тела новых жертв. Во время различных гонений они находили здесь столь надежное пристанище, что, несмотря на миллионы погибших по всей империи, сила христианства в Риме почти не пошатнулась за все это время. Их безопасность была обеспечена, и жизнь сохранена, но какой ценой? Что такое жизнь без света, или о какой физической безопасности может идти речь, когда окружающий мрак подавляет душу? Сама мысль о такой судьбе противна природе человека, и всякий, попавший в подобные обстоятельства, сразу же чувствует недостаток обновляющей силы, находящейся лишь в солнечном свете. Из-за того, что не восполняется необходимая энергия, одна за другой ослабевают функции органов тела, снижается общий тонус организма. Подобное ослабление влияет на разум, предрасполагая человека к страху, сомнениям и отчаянию. Люди, сумевшие остаться верными и стойкими в подобных обстоятельствах, заслуживают большего восхищения, чем героически умершие на арене или мужественно погибшие в пламени огня. Здесь, в заточении, где все окутал глубочайший мрак, они встречаются с самыми суровыми испытаниями. Стойкость во время гонений – превосходное качество. Но подобная стойкость, сопровождавшаяся еще и подобными ужасами, является примером наивысшего мужества. По лабиринтам гуляли сквозняки, переохлаждавшие тела, но не приносившие свежего воздуха с поверхности. Пол, стены и потолки были покрыты серым налетом плесневых грибков, активно развивавшихся в сырости, постоянном спутнике подземелья. Атмосфера была наполнена ядовитыми испарениями от нечистот. Постоянно горящие факелы, хотя частично и уничтожали ядовитые газы, все же сжигали кислород, подавляя жителей катакомб своим ослепительным и удушливым воздействием. И все же посреди всех этих ужасов душа мученика оставалась непоколебимой. Оживотворенный дух пережившего это человека поднимался до грандиозных высот, которые были недоступны ни одному из людей в лучшие дни Старой Республики. Стойкость Регула, преданность Куртия, верность Брута превзошли не только сильные мужчины, но и нежные девы и слабые дети. Поэтому, невзирая на жесточайшие гонения, эти благочестивые, чистые сердцем, смелые и благородные люди шли вперед. Они не боялись смерти и той ужасной жизни, которая их ожидала в угнетающем царстве мертвых, в катакомбах. Зная, что их ожидает, они принимали это без ропота. Они спустились сюда добровольно, принеся с собой все самое драгоценное для души человека – и пройдя через все испытания ради великой любви, которой они сами были возлюблены. Повсюду были видны следы усилий, направленных, чтобы уменьшить окружающий их мрак. В некоторых местах на стенах по белой штукатурке были нанесены рисунки с изображениями усопших не с целью их обожествления и поклонения, но чтобы напомнить о тех великих древних героях истины, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Послание евреям, 11 глава, 33-34 стихи. Если в часы горьких страданий они и искали то, что может успокоить их души и наполнить новой силой для будущего, они не могли найти лучших картин, чем эти: сильные для ободрения, великие для утешения. Единственным предметом мебели, украшавшим предназначенные для собраний комнаты, был простой деревянный стол, на который клали хлеб и ставили вино для вечери Господней, символизировавшие тело и кровь распятого Господа. Христианство вело долгую борьбу с отступничеством, поэтому нас не должно удивлять, что из-за близкого контакта с врагом на церкви все же отразились следы этой борьбы с отступничеством, которые она и принесла вместо своего убежища. И хотя церковь и имела некоторые отличия от раннеапостольской, они были настолько незначительными, что на них можно было бы вообще не обращать внимания, если бы они не повлекли за собой более значительные расхождения. Однако все основополагающие доктрины христианства не были ни засорены, ни изменены. Вина человека, милость Отца, искупление Сына, пребывание Духа Святого в верующем, спасение по вере в Искупителя, цена Его драгоценной крови, Его телесное воскресение, блаженная надежда его возвращения, этих фундаментальных истин христиане придерживались и любили с ревностью, которую невозможно описать словами. Они обладали небесной надеждой, якорем для души, столь сильным и надежным, что никакая буря императорского гнева не могла сдвинуть их с вечной скалы, на которой они нашли убежище. Они обладали возвышенной верой, поддерживавшей их в самых суровых испытаниях. Прославленный муж, сидящий одесную Бога, был их верой и надеждой. Вера в него была для них всем. Она была дыханием их жизни, столь реальным, что поддерживала их во времена жесточайших страданий, и столь устойчивым, что даже когда, казалось, все последователи Христа были стерты с лица земли, они продолжали верить, ожидая Его прихода. Они обладали любовью, которую Христос, будучи на земле, охарактеризовал как ту, что включает в себя закон и пророков. Раскольнические споры, неприязнь между деноминациями были им неведомы. У них был общий беспощадный враг. Как они могли еще спорить друг с другом? В них пребывала любовь к человеку, независимо от его принадлежности к расе, классу, так что любой из них мог положить свою жизнь за брата. Любовь Божья, излитая в их сердца Духом Святым, не остановилась бы даже перед пожертвованием собственной жизнью. Гонения, бушевавшие вокруг, укрепляли в них рвение, веру и любовь, столь ярко сияющие средь их темного века. Гонения стали проверкой всех на искренность. Они отвращали от лицемерия. Они наполняли смелых высочайшим героизмом и вдохновляли малодушных смелостью посвящения. Они жили во времена, когда стать христианином означало рисковать своей жизнью. Они не отступили, но смело провозглашая свою веру, были готовы за нее пострадать. Проведя четкое разграничение между собой и миром, они мужественно стояли на своем. Они могли сохранить свою жизнь, произнеся всего лишь несколько слов и совершив простой обряд, однако они не могли вымолвить слова, которые нужно было расценить как идолопоклонство. А упрямая рука не желала совершить возлияние. Они понимали основополагающие доктрины христианства не одним разумом, ибо Христос был для них не идеей, мыслью, но реально существующей личностью. Жизнь Иисуса на земле была для них живой истиной. Они принимали ее как достойный пример для каждого человека. Его доброта, смирение, терпение и кротость, по их мнению, были проявлены для подражания. Они также никогда не отделяли идеалы христианской жизни от практики. Они считали, что вера человека должна не только быть в сердце, но и проявляться в жизни. Для них смерть Христа являлась величайшим событием, по сравнению с которым все остальное было второстепенным. Никто не мог понять лучше их, что Он действительно умер за сынов человеческих. Божественной истиной для них являлись Его воскресение и пребывание одесную Бога, а также данная Ему всякая власть на небе и на земле. Каждый мог вспомнить многих из своих братьев, распятых на кресте за веру или сожженных на костре ради своего Бога. Они брали свой крест и следовали за Христом, неся его поругание. Крест этот и поругание не являлись однообразными. Представьте себе эти мрачные лабиринты, подходящие лишь для захоронения умерших. Но тем не менее, в них на протяжении многих лет находили убежище живые люди. Обратите внимание на имена мучеников, на слова победы. Стены донесли до следующих веков слова скорби, плача и многих других чувств, высеченных на них за многие годы теми, кто был изгнан сюда, в катакомбы. Они передали грустную историю будущим поколениям и помогли представить облик, чувства и дела тех, кто был заключен в них. Громкий голос, исходивший из самой глубины души мученика, словно печать был закреплен на стене. Смиренные свидетели истины, бедные, презренные, оставленные, взывали о милости, но их вопль, подобно пустому звуку, не доходил до ушей народа. Их крики заглушал поток крови убиенных и дым от костров все новых и новых жертв. В отличие от народа, ответившего на вопль отчаяния лишь новыми пытками, эти каменные стены проявили к ним милосердие. Они услышали их вздохи, они приняли их в свои недра, навсегда запечатлев на этих камнях их вопли страдания. Обращение Марцелла в христианство произошло внезапно. Столь быстрый переход от заблуждения к истине не был редкостным событием. Он испробовал наивысшие формы языческих суеверий и античной философии, но не нашел в них удовлетворения. И как только христианство предстало пред ним, он увидел в нем то, что так долго жаждал найти. В нем было все необходимое, чтобы утолить жажду его души и наполнить его пустое сердце миром. И хотя переход этот произошел очень быстро, он отнюдь не был поверхностным. Обретя зрение и увидев свет солнца праведности, он больше не мог закрыть глаза. Его возрождение было от Бога, и, следовательно, оно было основательным, поэтому он с радостью разделил страдания гонимых. Подобные обращения к Богу были очень часты в ранней церкви. Множество душ среди язычников чувствовали то же, что и Марцелл, и прошли через подобные переживания. Все, что было необходимо, это проповедь истины при содействии Духа Святого, чтобы открыть их глаза и привести их к свету. В этой проповеди, совершавшейся в союзе с божественным влиянием на человеческий ум, причина столь быстрого распространения христианства. Живя и общаясь с новыми братьями, Марцелл скоро и сам начал жить их надеждами, страхами и радостями. Их вера и доверие передавались и его сердцу, и все чудесные ожидания, поддерживавшие их, стали утешением и для его души. Блаженное слово жизни стало предметом его постоянного изучения и наслаждения, и все его учения нашли в нем горячего последователя. Собрания для молитвы и прославления часто проходили по всем катакомбам. Будучи оторванными от обычных земных дел, они полностью посвятили себя более возвышенным целям. Лишенные возможности заботиться о своем теле, они были вынуждены сделать основным своим занятием попечение о душе. Они получили то, к чему стремились. Мир со всеми заботами, искушениями и тысячами приманок потерял свою власть над ними. Небеса стали ближе, их мысли и беседы были направлены на царство. Они любили говорить о радости, которая ожидает тех, кто останется верным до смерти. Вспоминать умерших братьев, которые для них не были потерянными, но ушедшими раньше их. Предвкушать момент собственного ухода. Более же всего они ежедневно ожидали великого последнего зова, который воскресит умерших, преобразит живущих и приведет искупленный и омытый его кровью народ к нему навстречу в воздухе, а также судилище Христово, где он раздаст награды за верное служение. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 по 18 стихи. Послание Филиппийцам, 3 глава, 20-21 стихи. И первое послание Коринфянам, 3 глава. Итак, Марцелл смотрел на эти мрачные пещеры не как на место тихого сна усопших, но как на пристанище тысяч живых людей. Изнуренные, бледные и угнетенные, они среди этой темноты находили лучшую для себя судьбу, чем ждущая их наверху. Здесь, в царстве мертвых, кипела оживленная жизнь, наполняя эхом человеческих голосов туннели. Свет истины и благочестия, изгнанный с поверхности земли, загорелся еще ярче здесь, в подземном царстве тьмы. Нежные приветствия дружбы, родства и любви возносились над останками усопших. Слезы печали смешались с кровью мученика, и руки с любовью заворачивали его останки в пелены. Здесь, среди этих пещер, душа героически возносилась над горем. Надежда и вера улыбались с ликованием, указывая на свет звезды, светлой и утренней, и слова хвалы исходили из уст скорбящего.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

0: и Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца.
1: Не случайно, вот уже на протяжении 2000 лет мы снова и снова слышим имена простых людей, которые с научной точки зрения не имеют никакой знаменитости. Однако эти простые люди отображены в народном искусстве не только на масляных холстах или в статуях, но и поэтическое искусство описывает и воспевает эти личности. Речь идет о Марии и Иосифе, о пастухах, о волхвах или мудрецах из дальних стран.
0: И вот из года в год эти личности упоминаются в стихах, декламациях, поэмах, песнях, как в духовных, так и в народных. И если мы обратим внимание на рождественское происшествие, то заметим, что все эти личности собраны вокруг одной, так сказать, середины. К этой середине они пришли, к ней устремлены их взгляды, туда они протянули свои руки с подарками. И если бы не было этой середины, этого центра, никто не упоминал бы о Марии, Иосифе, о мудрецах с Востока, никто бы не говорил и о пришедших туда пастухах вифлеемских.
1: Не было бы слова и о яслях, и о пеленах, все это не имело бы никакого символического значения, никакой силы.
0: Но вот есть эта середина, и является ей Иисус, Иисус Христос, Бог, пришедший во плоти, живший на земле, как каждый из нас, учивший людей великим истинам, и, наконец, любящий и умирающий, проложил путь и открыл доступ в место, куда бы никто не мог попасть, если бы не Он. Христос своим рождением и смертью открыл нам доступ к Богу, к Отцу Небесному, доступ к общению с Ним. Священное Писание или Библия свидетельствует об этом так.
2: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, как единородного от Отца». Евангелие от Иоанна 1:14.
0: Воистину, этот стих стал рождественским текстом всего христианского мира. «И Слово стало плотью». До этого выражения апостол Иоанн уже объяснил, что Слово, которое было в начале и которое было у Бога, не осталось там наверху, взирающим и наблюдающим сверху, но опустилось к нам, в этот мир. Как сказано, в мире был свет истинный, просвещающий всякого человека. Но вопреки этой информации еще оставалось тайной, каким образом это слово пребывало в мире. И вот мы слышали это кратко сжатое выражение во всей его радикальной остроте. «И Слово стало плотью». Бог в Сыне Своем Иисусе Христе спустился на эту землю и стал плотью. Интересно заметить, почему в тексте не сказано «и стал человеком». Это звучало бы как-то более сносно. Но там стоит именно слово «плоть». И как раз этим же словом, стихом раньше, Иоанн характеризует слабую, непостоянную и грешную натуру человеческого существа. Послушайте.
2: «Которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились».
0: Грешный человек негоден и поэтому не в состоянии производить детей Божьих. Детем Божьим или Сыном Божьим становится только тот, кто соединится с Богом через именно во плоти пришедшего к нам Христа Иисуса. В этом-то и заключается загадка воплощения Сына Божия, которую смертный человек так и не в состоянии понять до конца, до всей ее глубины. Однако главная цель воплощения Иисуса открыта нам. В послании к евреям во второй главе в 14 и 15 стихах там сказано так.
2: «Поэтому, как дети, причастны крови и плоти, так и Он, то есть Иисус, стал общником крови и плоти, чтобы через смерть упразднить имеющего власть над смертью, то есть дьявола, и освободить всех тех, которые в страхе смерти были всю жизнь подвержены рабству».
0: Вот оно, назначение и цель воплощения Иисуса Христа. Чтобы нас освободить, чтобы вместо нас понести наказание за грехи, чтобы вырвать нас из власти дьявола. Ради этого Он стал причастником крови и плоти. И это, можно сказать, главный луч света из тайны Божьего плана спасения человечества. Как и сказано в послании к Тимофею в 3 главе.
2: «И признана всеми велика тайна благочестия. Он, кто явлен был во плоти, оправдан был в духе, виден был ангелами, проповедан был в народах, принят был верою в мире, вознесен был во славе».
0: Мы слышали, какое чудное последствие произвело рождение Христа. Кто явлен был во плоти, оправдан был в духе, виден был ангелами, проповедан был в народах, принят был верою в мире, вознесен во славе, чтобы и нам, кто примет его, приготовить место в славе своей. Ибо каждый человек предусмотрен для славы Божьей.

0: Мы продолжаем, дорогие друзья. Далее важно отметить еще одну истину в этой рождественской вести. Если Иисус и был воплощен, и жил во плоти, испытав все искушения, страдания и радости человеческие, то Он все-таки остался безгрешным. Слово Божие свидетельствует об этом так.
1: «Не знавшего греха Он, то есть Бог, соделал грехом вместо нас, чтобы мы стали праведностью Божией в Нем». Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 21 стих.
0: Апостол Петр в своем первом послании во второй главе тоже подтверждает эту истину.
1: «Он греха не сотворил, и не было найдено лукавства в устах его».
0: И в первом послании Иоанна, 3 главе, 5 стихом, сказано тоже о безгрешной природе Христа.
1: «И вы знаете, что Он был явлен, чтобы взять грехи, и греха в Нем нет».
0: О, сладостная весть Рождества Христова! Иисус Христос приходил к нам во плоти человеческой, жил с нами грешниками, но остался безгрешным, чтобы освободить нас от зла и погибели. Однако уже тогда ранние враги христианства, так называемые гностики, в Деянии апостолов они упоминаются как стоики и эпикурейцы. Уже тогда эти гностики отвергали идею воплощения Бога на том основании, что тело как материя есть зло, и поэтому Бог не мог соединиться со злом, приняв плоть человека. Это еретическое учение. И вот в нашем слове о рождественской вести Христа апостол Иоанн выступает против такой ереси и защищает основной догмат христианства – воплощение Бога в лице Иисуса Христа.
1: «Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца».
0: Дорогие друзья, времена гностиков не миновали. Наши современные гностики, либералы и гуманисты тоже отвергают воплощение Бога в лице Иисуса Христа. Они говорят:
1: «Христианство с его устаревшими формами не подходит к жизни современного общества и является ослиным тормозом всякого прогресса в развитии добра в человеке. Нужно изменить форму христианства».
0: Не зря этот же евангелист Иоанн призывает в своем первом послании распознавать духов, говорящих от имени апостолов. «Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так».
1: «Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире».
0: Да поможет нам Господь распознавать хитросплетенное философство дьявола, расшатывающее основной догмат христианства – воплощение Бога в лице Иисуса Христа. И это не какой-нибудь фанатизм или упорство затемненных умов, или самовнушение. Это утверждает самая авторитетная, самая достоверная книга во всем мире – Библия, Священное Писание. И мало того, эта истина воплощения подтверждается уже на протяжении многих веков и также ежедневной жизнью и опытом многих христиан и нашего века. И поэтому каждый, принявший Христа своим личным спасителем, испытавший силу Христову в своей жизни, знает, во что он верит. Ибо Христос не остался младенцем в яслях. Он вырос, жил для людей, умер за них и воскрес для оправдания каждого. Да, дорогие друзья, и в праздник Рождества можно говорить о воскресении Христовом. И даже надо говорить. Воистину, Он есть Тот, о Ком свидетельствует Апокалипсис, Откровение Божие нам, людям.
1: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель. Откровение 1:8.
0: Дорогой друг, повери ты в эту истину, что Сын Божий сошел на землю и ради тебя, чтобы осмыслить твою жизнь, дать ей новый поворот и приготовить тебя к вечности. Ибо 70-80 лет жизни на этой земле – только подготовка к бесконечной жизни. Христос сказал:
1: «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет».
0: Такова весть Рождества.

0: Апостол Павел в послании к Титу, 2 главе 11 стихом, говорит: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная, для всех человеков».
1: Благодать сошла на землю в лице родившегося младенца Иисуса Христа. Мир, радость, счастье каждой душе. Не об этом ли пели ангелы в ту ночь Рождества? Они, вероятно, искренне радовались и ликовали, что теперь-то человек будет счастлив, теперь-то он будет свободен от оков рабства.
0: Представьте себе осажденный город, ожидающий своего падения. Стражи напрасно надеются на помощь. Когда же исчезла всякая надежда, вдруг приходит она, помощь. Радостная весть разносится по всему городу. Спасены. Не угрожает иго рабства и угнетение.
1: Такое же чувство радости должно охватывать тех, кто еще не знает или забыл, что ныне родился нам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Его рождение принесло миру раскрепощение от оков греха. Разве человек смог бы своими силами избавиться от всего нечистого, гнетущего, от всех скверных дел? Нет. А Иисус может. Он освободитель. Это и есть благая радостная весть, Рождество Христово.
0: Рождество Христово — это солнечный луч, пролитый в нашу жизнь. Пусть наши лица не выражают грусти. Рождество — это радость, даже при самых стесненных обстоятельствах.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога». Цель этих передач – научить детей Божьих наслаждаться Богом. Основное предназначение человека – прославлять Бога через вечную радость в Нем. Об этом мы и будем говорить. В своей книге Джон Пайпер использует малознакомое нам слово «гедонизм», которое означает «жизнь для удовольствия». На земле нет ничего, кроме Бога, что могло бы удовлетворить наши души. Союз между жаждущей душой и Богом, удовлетворяющим все нужды, находится в центре Божьего замысла. Пайпер раскрывает значение этой противоречивой истины, о которой часто забывают и в отношении которой проявляют чрезмерную сентиментальность. Слушая эти передачи, вы испытаете на себе мощь необыкновенных истин, которые вы встречали в Библии, но в которые не готовы были поверить. Мы должны наслаждаться Богом. Глубокое, настоящее счастье можно получить только в Боге. Не от Бога, а в Боге.

прошлой передаче мы начали главу, которая называется «Обращение». И первой темой этой главы была «Бог сотворил нас для своей славы». Бог благостью и милосердием и с тем же рвением, которое Он проявляет ради своей славы, добивается и нас. Но кто эти мы? Чтобы относиться к этой группе, должен обратиться ко Христу. Следствие этого открытия ошеломляет. Та всемогущая сила, благодаря которой Бог добивается своей славы, также побуждает Его удовлетворять сердца тех, кто ищет в нем истинную радость. Благая весть Библии заключается в том, что у Бога есть желание удовлетворять сердца тех, кто надеется на Него, и наоборот, именно тем, что делает нас,

ним заключается в том, что одна группа людей испытала обращение, тогда как другая не испытала. Поэтому цель этой главы – указать на необходимость и важность обращения. Почему так важно обращение и что делает его столь необходимым? Я попытаюсь дать краткий ответ на них, изложив по порядку 6 библейских истин. Первое. Бог сотворил нас для своей славы. Второе. Поэтому наша обязанность – жить ради прославления Его имени. Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Первое послание Коринфянам, 10 глава. Третье. Мы все утратили способность прославлять Бога. Апостол Павел в 3 главе в послании к римлянам говорит: «Все согрешили и лишены славы Божией». Что значит «лишиться славы Божией»? Это не означает, что мы должны были иметь такую же славу, какую имеет Бог, но лишились ее вследствие нашего грехопадения. Лучшее объяснение мы читаем в 1 главе этого же послания, где сказано, что не прославившие и не возблагодарившие Бога обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ. Именно так мы лишили славы Божией. Мы променяли ее на что-то менее ценное. Все грехи рождаются в нежелании ставить славу Божию превыше всего на свете. В этом суть греха. Сегодня мы продолжим и посмотрим еще на 3 библейских истины, которые покажут нам, почему обращение необходимо. Но вначале для вас прозвучит песня.

Итак, четвертая истина, которая подтверждает необходимость обращения к Богу. Все мы подвергнуты вечному осуждению. Ибо возмездие за грех – смерть, послание Римлянам 6 глава. Они, то есть те, которые не обратились к Господу, понесут наказание вечного уничтожения от присутствия Господа и от славы Его мощи. Второе послание Фессалоникийцам, 1 глава. Презирая славу Божью, проявляя неблагодарность, недоверие и непослушание, мы приговариваемся к изгнанию от вечного наслаждения этой славой в вечное страдание в аду. Слово «ад», «гиена», встречается в Новом Завете 12 раз. 11 раз это слово употребляет Иисус. Ад – это не миф, выдуманный мрачными и разгневанными проповедниками. Это торжественное предупреждение Сына Божьего, умершего ради того, чтобы освободить грешников от проклятия ада. Мы с риском для своей жизни игнорируем учение об аде. Ад – это место мучений. Это не просто отсутствие удовольствия. Иисус раз за разом описывает его как место, где горит огонь. «Кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Евангелие Матфея, 5 глава. «Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную». Матфея, 18 глава. Он неоднократно предупреждает, что там будет плач и скрежет зубов. Матфея, 8 глава. Но это не только место мучений. Это место вечных мучений. Ад не временен, вопреки утверждениям многих популярных писателей наших дней. Иисус завершает свою притчу о последних днях следующими словами. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Матфея, 25 глава. Проклятие точно так же вечно, как вечно и жизнь. Еще одним свидетельством в поддержку того, что ад вечен, можно считать учение Иисуса о том, что существует грех, который не может быть прощен вовеки грядущем. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Матфея, 12 глава. Если ад временен, и когда-нибудь грешники оттуда будут освобождены, они и тем самым получат прощение. Однако Иисус говорит, что есть такой грех, который никогда не простится. Иоанн подводит итог ужасающим реалиям бесконечных мучений. «И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будет иметь покоя ни днем, ни ночью». Книга Откровения, 14 глава. Поэтому ад справедлив. Некоторые люди возражают, указывая на то, что вечное наказание несоразмерно со значимостью совершенного греха. Но это неправда, потому что значимость греха безгранична. Джонатан Эдвардс объясняет это следующим образом. Злодеяние того, кто презирает и не уважает другого человека, до некоторой степени пропорционально отвержению, словно он был обязан в большей или меньшей степени подчиняться ему. И поэтому, если существует тот, кого мы безгранично обязаны любить и почитать, и кому мы должны подчиняться, то невыполнение этих обязательств приводит к несравнимой ошибке. Наша обязанность любить, почитать и подчиняться любому существу пропорционально его красоте, значимости и авторитету. Но именно Бог безгранично прекрасен, потому что Он имеет безграничное величие и беспредельную красоту. Поэтому грех против Бога, будучи нарушением беспредельных обязательств, должен быть злодеянием, имеющим беспредельное отвержение и тем самым заслуживающим безграничного наказания. Вечность наказания
безбожников делает это наказание безграничным и тем самым пропорционально тому отвержению, в котором они виноваты. Когда человек предстанет перед Богом в день суда, Бог не будет использовать какое-либо место из Писания, чтобы указать нам на нашу вину и правомерность нашего осуждения. Он задаст только три вопроса. Первый вопрос. Разве не было ясно из света природы, что все, чем вы обладаете, — дар, и что вся ваша жизнь зависима от вашего Создателя? Второй вопрос. Разве чувство справедливости, коренящееся в вашем сердце, не признавало других людей виновными, когда им не доставало благодарности, которую они должны были воздать в ответ на совершенные вами добрые поступки? Третий вопрос. Была ли ваша жизнь наполнена благодарностью и доверием по отношению ко мне, соразмерно моему великодушию и моей власти? Это все, о чем Бог спросит нас. Вы слушаете радиостанцию «Голос Анд», передачу «Беседы по душам». Данный цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога» направлен на то, чтобы научить детей Божьих наслаждаться Богом. Наша тема сегодня – «Что такое обращение?». Пятая истина, которая подтверждает необходимость обращения к Богу. Что сделал Бог для того, чтобы спасти нас от своего гнева? Бог послал своего Сына, Иисуса Христа, спасти грешников, отдать свою жизнь за них на кресте и телесно воскреснуть из мертвых. Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Первое послание к Тимофею, первая глава. Иисус предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Послание Римлянам, 4 глава. Несмотря на пугающую весть о том, что мы попали под Божье проклятие и что Он обязан, исходя из Своей праведности, защищать достоинство Своей славы, изливая на наш грех вечный гнев, у нас есть прекрасная весть Евангелия. Об этой вести нам не сообщает природа. Ее нужно рассказывать ближнему, проповедовать в церквях и распространять среди других народов. Благая весть заключается в том, что сам Бог, не осуждая более всю человеческую расу, установил средства для удовлетворения требований Его справедливости. Ад – это один путь расплаты с грешниками и сохранения Божьей праведности. Но есть и другой путь. Своей премудростью Бог, возлюбив нас, определил путь для нашего избавления от Божьего гнева, не идя на компромисс со своей справедливостью. И что же это за премудрость? Смерть Сына Божьего за грешников. Мы проповедуем Христа распятого, для иудеев – соблазн, а для еленов – безумие, для самих же призванных, иудеев и еленов, Христа, Божью силу и Божью премудрость. Первое послание к Коринфянам, первая глава. Смерть Христа – это премудрость Божья, посредством которой Бог по своей любви спасает грешников от гнева, сохраняет и демонстрирует, тем не менее, свою праведность. Вот эти слова Павла, возможно, самые важные во всей Библии. Бог предложил в жертву умилостивление в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Послание Римлянам, 3 глава. Здесь нет никакого либо-либо. Бог всецело праведен и в то же время оправдывает нечестивого. Он оправдывает виновного, но, совершая это, он все же остается невиновным. Вот самая потрясающая весть во всем мире.
ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Второе послание к Коринфянам, 5 глава. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо». Первое послание Петра, 2 глава. Если самая пугающая весть в мире заключается в том, что мы попали под Божие проклятие, и Он обязан, исходя из Своей праведности, защищать достоинство Своей славы, изливая на наш грех вечный гнев, то самая лучшая весть во всем мире – Евангелие. Оно состоит в том, что Бог определил путь спасения, который также защищает достоинство Его славы. Он отдал своего Сына на смерть ради грешников, чтобы поразить смерть Его воскресением. Шестая истина, которая подтверждает необходимость обращения к Богу. Что мы должны сделать для спасения? Отвернуться от греха и довериться Спасителю. Благо смерти Христа принадлежат тем, кто раскаивается и доверяет Ему. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Книга Деяний апостолов, 3 глава. Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Деяния апостолов, 16 глава. Никто не спасается от Божьего гнева просто потому, что Христос умер за грешников. Чтобы спастись, нам нужно выполнить одно условие. Далее я постараюсь доказать, что обращение и есть то условие, которое в этом параграфе обобщено в виде покаяния и веры. Слово «обращение» используется только однажды в книге «Деяния апостолов» 15 главе. Павел и Варнава проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях. Обращение включало в себя покаяние и веру, на что указывают другие места из книги «Деяния святых апостолов». Например, в одном месте апостолы отвечают Петру на его свидетельство об обращении язычников следующим образом. «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь» – Деяния 11 глава. А Павел и Варнава, рассказывая об обращении язычников, говорят, как Бог отверз двери веры язычникам. Деяния 14 глава. Поэтому обращение – это покаяние, отвращение от греха и неверия, и вера в спасительное доверие только Христу. Покаяние и вера – это две стороны одной медали. Повернешь решкой – отказ от плодов неверия. Повернешь орлом – следование за Иисусом и доверие Его обетованиям. Возможностей для обладания одним без другого не больше, чем возможности идти одновременно по двум дорогам или служить двум господам. Это означает, что спасительная вера в Христа всегда сопровождается глубоким изменением сердца. Обращение – это не просто согласие с истиной христианского учения. Ведь даже дьявол согласен с этим. Ты веришь, что Бог един? Хорошо делаешь, и бесы верят и содрогаются. Послание Иакова, 2 глава. Спасительная вера по своей глубине и проникновенности намного превосходит просто согласие. Итак, обращение – это покаяние, отвращение от греха и неверия и вера в спасительное доверие только Христу. За покаянием следует новая любовь, новое желание, новая страсть к наслаждению в Божьем присутствии.

Сегодня наша передача закончена. У микрофона Виктория Фаст. Программу подготовила Людмила Петкал. Звукооператор Петр Гам. До свидания. До скорой встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Сегодня мы вновь говорим о ступенях веры. Мы сегодня говорим о духовном общении верующих людей. Итак, друзья мои, пригласите своих близких, родных, знакомых, возможно, детей или внуков, и послушайте нашу передачу, и пусть Бог благословит каждого из вас.

Мир вам от Господа, дорогие друзья, братья и сестры, всех я вас приветствую любовью Иисуса Христа. У микрофона Виктор Серпевский, я веду радиопередачи из Ванкувера. Мы сегодня уже в четвертый раз встречаемся, чтобы рассуждать о ступенях нашей веры. В первой передаче мы говорили с вами о том, что вера от слышания. Слышание приносит пользу, человек начинает веровать. Следующей ступенью мы говорили, что является Слово Божие, само Слово, Его сила, которая способствует возрастанию веры. И в третий раз мы говорили о молитве, великой силе, которая способствует возрастанию веры человека. Сегодня мы говорим о духовном общении. Это новая ступень веры. Итак, читаю из 13 главы Евангелия от Иоанна, с 34 по 35 стих. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Заповедь новую даю вам. Вам. Вам слово говорит об общности. Вам. Всем вам. Духовное общение верующих способствует возрастанию веры, помогает сближению в духе любви. И вот сегодня первая мысль, предложенная мной вам. Возрастание в вере через духовное общение возводит христианина на следующую ступень. В общении со святыми Бог учит нас любить друг друга, как мы прочитали, как своих духовных братьев и сестер. Ефесянам Павел Апостол поддерживает эту мысль, говоря, «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Опять общность выражается этим словом «нам». Не каждому отдельно только, но нам всем, созданным во Христе Иисусе. Это говорит об общности всех, кто создан во Христе, общности членов тела Христова. Ведь каждый из нас знает, что духовное общение побуждает уверовавших к абсолютно равным отношениям. Люди открывают сердца друг другу. У них одни интересы, у них одни потребности. Они хотят делать одно общее дело. И те, которые только что обратились к Богу, видят жизнь членов церкви, сами хотят стать членами церкви. Это открывает в них необходимость заключения завета с Господом через водное крещение. Евнух, о котором мы читаем в Деянии апостолов, поняв эту необходимость, сразу пожелал заключить завет с Господом. Он говорит Филиппу, «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Какой же он получил ответ? «Да ничего не препятствует, если от всего сердца веруешь». «Пожалуйста». Он сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и зашли оба в воду, и Филипп, и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень. И Евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. Так было с человеком, который не знал Господа раньше. Он читал пророка Исаии и не разумел. Но Господь-то видел сердце его, что оно уже готово принять Господа как Спасителя. И потому послал Господь Филиппа, чтобы крестить этого человека и сказать ему святую истину о спасении. Да, Бог предназначил своему творению во Христе исполнить всякую правду и в первую очередь принять святое водное крещение, то есть заключить с ним завет послушания. И духовное общение без взаимной помощи и послушания невозможно. Принявший завет послушания Богу имеет свободный доступ к Нему в одном духе. Так мы читаем. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Вторая глава Ефесянам апостол Павел пишет.
В нашей церкви Голгофа, где я несу пасторское служение, ходил когда-то один добрый, но неверующий человек. Редко он ходил. Он был мужем одной из наших сестер. Много беседовали с ним, но все-таки он как-то не принимал Господа как своего Спасителя. Но, наверное, все-таки молитвы дошли до Бога о спасении его души. Он заболел. Тяжелая болезнь – рак. Мне приходилось иметь некоторое общение, пока он еще был жив. Его перевезли в госпиталь, потом в Нюрсхом, это такой дом, где заботятся о тех, как в России иногда говорят, дом престарелых. Но здесь несколько лучшие условия, конечно. И вот он узнал, что жизнь его заканчивалась. Он знал свой диагноз. Он задумался о себе. Жизнь прошла мимо. Много лет он слышал от своего тестя Слово Божие, но не принимал его. Он не мог покаяться, потому что многое соблазняло его и многое отлучало его от Господа. Но наступил момент, когда он подумал о себе, что жизнь его должна прекратиться, и он должен идти в ад, потому что он слышал о Боге. И он покаялся. Покаялся, получил мир с Богом и стал совершенно спокойным. Он знал, что прощен Богом. Когда его уже из больницы перевезли домой, он пожелал принять святое водное крещение, будучи очень слабым. Я посетил его и говорю ему: «Анатолий, как ты чувствуешь себя?» Он говорит: «Я хотел бы умереть прямо сейчас. Я готов, я жажду этого. Но у меня одна просьба. Я хотел бы в эти врата вечности войти уже членом церкви. Хочу принять водное крещение, заключить с ним завет». Когда я пришел в молитвенный дом, я сказал членам церкви об этом, и человек 15-20 посетили его дом в этот вечер. Мы вместе с ним совершили служение, попели, помолились, и когда уже все ушли, начался процесс самого важного в жизни каждого христианина, который хочет заключить завет с Господом. Мы ставили его готовить к крещению. Крещение можно было совершить только в ванной. Но он своими ногами еще, мы поддерживали его, безусловно, пришел к ванной. И когда он опустился в ванну, я спросил ее: «Веришь ли в Иисуса Христа как личного Спасителя?» Он громко сказал: «Верую». И на другие вопросы он отвечал утвердительно, с радостью. Я крестил его в ванной. Когда он возвратился уже на постель свою, в его глазах был покой, радость и умиление. И хотя боль жгучая мучила его, все равно он был радостным, потому что он принял завет с Господом. Это произошло в 9 часов вечера. А на следующее утро жена звонит мне в 9 часов утра и говорит: «Муж мой умер». Но эти 12 часов, когда он был членом Церкви Христовой, для Иисуса Христа, я уверен, были гораздо важнее, чем 57 лет его жизни без Бога. А теперь он имеет полное радостное общение с Господом и с Церковью Иисуса Христа, потому что Господь взял его. Он был в этом твердо уверен и был в сознании до последнего вздоха. Друзья мои, только одного жалел этот человек, что так мало был в общении с Богом, в общении с христианами, с подобными ему людьми, которые приняли гораздо раньше веру Иисуса Христа и приняли святое водное крещение. Вторая мысль: возрастание в вере возбуждает еще к большему желанию благодарить Бога за его любовь, к исследованию Святого Писания, к молитвенному служению за погибающих, к постоянному общению со святыми.
понявшие сладость общения, уже не малые дети или отроки во Христе, но это уже сильные юноши, как говорит евангелист Иоанн. И вот мы читаем его в первом послании, второй главе. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Да, юноши всегда сильные люди. Они могут победить. Это уже бойцы, которые не боятся дьявола, потому что знают, что оружие воинствования у них в руках. И Слово Божие, и общение со святыми, и глубокая молитва перед Богом. В 13 главе мы прочли с вами заповедь новую, данью вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою, слова Христа. Итак, возрастание в вере отражается в зеркале любви Божьей. Чем больше мы будем способны любить, тем больше будем возрастать в вере. Святая истина. Способный верить, способен и любить. Способен помогать и братьям своим. Способность исправляться, способность увещевать. Это присуще христианину. Человек видит свои собственные недостатки, Слово Божие обличает его, и он исправляется. Но у него появляется желание также помочь исправиться и другим людям. Он увещевает их. Особенно это полезно увещевать тому, которые имеют любовь от чистого сердца. Потому что цель увещания, мы читаем, это любовь от чистого сердца. Мы должны заботиться друг о друге. Вы духовные, Павел апостол говорит галатам, вы духовные исправляйте такового в духе кротости, наблюдая за собой, чтобы не быть искушенным. Поэтому лучше, если это будут делать братья, имеющие дар увещания. Конечно, не всем это дано, но кое-кому это дано. В Римлянам 12 главе мы читаем, увещатель ли, увещевай. Способность представить свое плечо должно быть присуще каждому человеку. Носите, 6 глава Галатам, носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Этот труд посилен тем, кто может иметь дар душепопечения, отцовской любви, заботы о ближних. Проявлять заботу о немощных членах, нуждающихся в поддержке, это святое дело. Мы читаем, наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Это как бы обратная связь. Еще читаю, наставляемый, то есть тот, который слушает это слово. Наставляемый словом, делись всяким добром. С кем? С тем, который наставляет тебя. С наставляющим. Это как бы обратная связь, как я уже говорю. То есть те, о ком заботятся, не должны быть только потребителями, но сами должны трудиться и помогать тем, кто заботится и о них. Делая добро, да не унываем. Доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере, верующим. Это поручение от апостола Павла и самого Господа. Да, помощь, она нужна. Третья мысль. Современная помощь наставляющего всегда способствует духовному росту в вере наставляемому. Известно, что болезнь легче предупредить, чем после долгого времени лечить больного. Господь заботится о нас через наставление из Слова Божия. Наставление особенно полезно тем, кто не имеет большого духовного опыта. Однако это необходимо приобретать. Как юноши содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по Слову Твоему. Так мы читаем. «Всем сердцем моим ищу Тебя», – псалмопевец говорит, – «не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце своем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Вот что нужно иметь человеку. Наставник воспитывает духовных юношей и девиц в Слове Божьем.
Знаете, в первые годы своего уверования я каждый день старался иметь хотя бы короткое духовное общение со своими наставниками. Рано утром, до работы, я шел пешком. Шел пешком на работу, чтобы не ехать на автобусе. Почему? Потому что в автобусе толкотня, шум, давка. А я здесь шел целые полчаса, и у меня было время для молитвы. Но когда я уже приходил на работу, я был полон сил и энергии. У меня было и терпение, и смирение. И все, что делали со мною, как будто это было совсем не со мной. Да, это было время тяжелое, время гонений, время притеснений, время насмешек, даже избиений, чего только нам не пришлось вынести в то далекое время. Это было ровно 40 лет назад. Да, это было тяжелое время. Когда я возвращался домой, я возвращался всегда и заходил в дом братьев моих, старших наставников, которые молились обо мне, поддерживали меня. Как это было необходимо. Вот почему, по опыту жизни, я знаю, что молодым людям необходим наставник. Один, или два, или три. Но наставники, которые могли бы помогать молодым людям в борьбе с грехом. О, это тяжелое время гонений, которое я вспоминаю, было прекрасным временем для исследования Писания, для личного духовного общения со святыми, для молитвы с Богом. Это была пора духовного возрастания в вере. У всех великих служителей были духовные наставники. Иисус Навин имел Моисея другом своим и наставником в течение 40 лет. 40 лет хождения по пустыне вместе с Моисеем были прекрасной школой для него. И это позволило Иисусу Навину стать вождем народа Божьего. Иисус Навин сам лично для себя, своей собственной рукой, переписал святой закон. Это была его настольная книга для пользования ежедневно. И Господь повелевает Иисусу Навину, говоря: «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой». Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Слова самого Господа своему служителю. Будешь поступать благоразумно тогда, когда эта книга не будет отходить от уст твоих. Так наставлял Господь своего служителя. О, какой университет прошел этот человек! Какие же предметы он изучал в этом университете жизни в течение 40 лет, видя жизнь Моисея? Святое Писание на первом месте, молитва. Постоянно общение с Моисеем, никогда не терявшее своего влияния. Даниил в своей книге пишет о трех юношах, которые были правдивыми перед Богом, хотя и униженные перед царем. Уверенные в своей духовной правоте, Сидрах, Месах и Авденаго пошли в печь, но не отступили от Господа. В третьей главе мы читаем: «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи. Если же не будет того, то да будет тебе известно, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Такими верными людьми были эти три юноши. «О, юноши, вы сильны, вы победили лукавого». Последняя четвертая мысль. Верность отцов дает нам добрый пример для подражания. Верность одних утверждает веру в других. Павел и Сила находились в тюрьме. Они пели песни. Они радовались тому, что им выпала честь, что они могли пострадать за имя Иисуса Христа. Они радовались, торжествовали в том, что имели. Страдать за Христа – великая честь для христианина.
Николай Александрович Зелинский. История говорит о нем как о сыне графа, который был изгнан своим отцом, потому что в юности познал Иисуса как своего Господа. По национальности он был еврей. Отцу еврею было противно, что сын его сбился с пути и уверовал в какого-то назарянина. Мы знаем, что Николай Александрович от юности был верным Богу, стал героем веры и в юности очень пострадал. История говорит нам, что когда-то его хулиганы поймали на улице, и чтобы он не ходил по домам, не проповедовал Слово Божие, изрезали ножами его подошвы ног. Долгое время он болел, но потом одна сестра, которая стала впоследствии его женой, разделила с ним общение. История говорит, что он был сослан в Минусинск, где уже была большая община из сосланных людей. Там он принял пресвитерское служение. Долгий путь прошел этот человек в славе перед Господом. В городе Вест-Сакраменто, в Брайте, на кладбище есть могила этого великого человека. И постоянно, на день его рождения, люди из Сакраменто приносят ему цветы. И в заключение я хочу сказать моему другу, которого я не вижу в лицо. Но ты слышишь голос Божий, ты слышишь Святое Писание. Ты можешь утверждаться в вере, если ты уже познал Иисуса Христа, если уже молишься, если уже читаешь Писание, имей общение со святыми, это поможет тебе духовно возрастать. А те, которые еще не приняли Иисуса Христа, сделайте это, пока еще не поздно. Хотя время очень осталось мало, но можно еще в последних днях потрудиться для нашего Господа. Но для этого нужно стать христианином, чтобы разделять общение со святыми. Хвала за все Богу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Сегодня вечером, прихватив с собой Юру, Ирина и Павел отправились в школу на родительское собрание младших классов к Максиму и Илюше. Оставшись дома одни, старшие Каратаевы, Сережа, Петя, Люда и Вера, закончив уроки, затеяли игру в города. Вадим же закрылся в кабинете отца и, углубившись в Библию, готовится к воскресной проповеди на молодежном собрании.
1: Андижан.
2: Нью-Йорк.
3: Ого, куда тебя занесло? Аж в Америку? Ну, я тогда еще дальше отправлюсь. В Южную Африку. Вот, Кейптаун.
4: Город Найн.
1: Быстрей думай.
4: Не подгоняй. Нальчик.
2: Киев.
3: Вологда.
1: Амстердам.
2: Минск.
3: Сейчас Кострома.
2: Что вы тут так расшумелись, а?
3: Да вон, города играют.
1: Я называю какой-нибудь город, ну, скажем, Киев.
2: Ну.
1: А Сережа должен назвать город на букву В. То есть на ту букву, которой оканчивается мой город. Улавливаешь?
2: Да, я знаю эту игру. Вот только пользы от нее не очень-то много. Напрасно только время убиваете.
1: Ну да, напрасно. Знаешь, как здорово географические названия запоминаются. По географии сплошные пятерки получать будем.
2: Ну да. То-то я и гляжу, что тут одни отличники собрались.
1: Ну чего ты? Вот поиграем побольше в эту игру и пятерки будем получать.
2: Размечтались. Вообще-то, если серьезно, то игра была бы еще полезнее, если бы она развивала вас духовно. Почему бы вам не сделать это?
1: Что?
2: Ну не наполнит вашу игру духовным содержанием.
1: Как это?
2: Ну, очень просто. Принцип оставить тот же. Последняя буква предыдущего слова является первой буквой последующего слова. Только называть уже не просто города, а, скажем, города Библии. А еще лучше библейские имена.
4: Ой, как интересно.
3: Давайте, давайте.
2: Вот, например, я начинаю. Аминадав. А Петя продолжает.
1: Библейское имя В. Сейчас, дайте подумать. Вспомнил. Валам.
2: Мариам.
3: Михаил.
4: Ламех.
2: Хам.
5: Манасия.
1: Яков.
3: Какой же еще Яков? В Библии Иаков.
1: А на букву Я что-то никак не могу вспомнить.
4: Я не могу.
2: Да вы и не вспомните. В Библии ведь ни одного имени, начинающегося на букву Я, нету. Вот уже проверено. Взгляните вот симфонию.
3: Ну тогда и игре нашей конец. Да так-то уже неинтересно. Вспоминаешь имя и все.
2: А давай посложнее игру сделаем. Скажем, не просто имя будем называть, но и рассказывать об этом персонаже, которого называешь.
3: А, тогда другое дело. Давайте попробуем.
2: Давай.
3: Чего я первый называю? Авраам.
2: Ну хорошо.

0: Он вышел навстречу Аврааму, когда тот возвращался после поражения царей Северного Ханаана, вынес ему хлеб и вино и благословил его во имя Господа, за что и получил от него десятую часть добычи.
1: Ну и Петя, я не ожидала от тебя такого знания о Библии.
2: Ты ведь недавно только Новый Завет кончил читать.
3: Да, ты прямо поразил нас своей осведомленностью.
0: Да что вы, ребят, ничего в этом такого нет. Это же написано в первой книге Библии «Бытие». А я как раз ее сейчас и читаю.
4: Вот, а теперь я. А моя буква «К». Крисп.
2: А кто Крисп был?
4: В синагоге начальник.
3: И все?
4: Да.
1: Не густо. А можно мне добавить?
3: Давай.
1: Это тот самый Крисп, который уверовал и крестился после проповеди Павла. И написано об этом в Деяниях в
4: 18 главе.
1: Правильно, Сереж. И в первом послании к Коринфянам.
3: Молодцы. Так, кто дальше? Петр? Петр, будь внимательнее. Библейское имя на букву Л.
0: Сейчас. Левий. Родоначальник колена священников израильских.
2: Иосиф.
3: А какой Иосиф? В Библии же несколько Иосифов.
2: Из Аримафеи. Он был тайным учеником Христа, боялся иудеев. А когда Иисуса распяли, он просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса и похоронить у себя в пещере, в саду.
1: Да, интересно. Ведь верил человек, что Иисус – Сын Божий, но молчал. А тут вдруг решился и заявил о своей вере вслух.
4: Ну и что?
0: Мы играем дальше или нет?
1: Да подождите, ребята. Давайте отложим игру и просто поразмышляем. Ведь таких людей, как Иосиф из Аримафеи, в то время, видно, немало было. Никодим, например, и другие.
3: Конечно, немало. И Библия говорит об этом. Например, в Евангелии от Иоанна, по-моему, в 12 главе прямо сказано. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию.
0: А знаете, чего я не понимаю?
3: Ну?
0: Ну, что говорит Слово Божие насчет тех начальников, мне все ясно. Они скрывали свою веру ради своей выгоды. Мне понятны их побуждения. Но ведь были и те, кто искренне принимали Иисуса как Сына Божия. Например, Никодим или Иосиф. Ведь они по-настоящему верили в его божественное начало и любили его. А Никодим даже защищал его перед Синедрионом. И все-таки мне показалось, что Библия осуждает их.
3: Mm-hmm. Они верили в Иисуса Христа, но веру-то свою они скрывали.
0: Ну и что? Ведь время-то какое было. Каждый верующий в Иисуса подвергался жестокому гонению и даже мог быть убит. Не каждый способен на такое мужество.
1: Тем более, что написано, праведный верою жив будет. Так что вера – основное условие для спасения.
2: А веру они имели.
3: Погодите, погодите, ребята. Что-то не так в ваших рассуждениях. А как же жертвенная любовь Христа? Ведь Он не побоялся взойти на крест и принять за нас распятие, чтобы тебе, мне, всем людям, принявшим Христа своим личным спасителем, обрести вечное царство. Значит, выходит, что Он умер за меня, а мне отойти в сторонку или бить Его шепотом, чтобы никто не знал. Так что ли?
0: Да ничего не так, Вадим. Мы – это люди Нового Завета. Мы знаем, что Христос умер за нас. А они-то из Старого Завета. Как бы. Они-то не знали еще того, что знаем мы.
3: Да. Признаться, вы меня в тупик загнали. Чувствую, что что-то не так, а объяснить никак не могу.
0: Ага, сдаешься, богослов?
3: Сдаюсь. А давненько ты меня так не называл.
1: Потому что и сам он уже стал как богослов. Даже специальную тетрадь себе завел.
3: Да?
1: Когда читает Библию, всегда что-то в нее записывает.
0: А подглядывать, сестренка, нехорошо. Впрочем, могу и объяснить, что я туда записываю.
3: Наверное, трудные вопросы, да? На которые ты не можешь ответить сам.
0: Ну ты действительно богослов. Как ты догадался?
3: Так очень легко, потому что я то же самое делаю. Вот и догадался.
1: А вот и верный

0: Паша вернулись. Пойду открывать. Пап? А ты чего один? А где остальные?
1: Да там дети для родителей концерт приготовили. Мама с ребятами там остались. Ну, а я поспешил домой. Надо будет еще кое-что почитать перед сном. А вы что такие тихие, задумчивые? Что случилось?
0: Да мы тут немножко запутались.
2: В тупик зашли.
1: Так и в чем же вы конкретно запутались?
2: Да вот мы говорили о Никодиме и Иосифе из Аримафеи. В общем, о тех тайных последователей Христа в Библии. И разошлись во мнении, как к ним все-таки относиться.
1: Ну, к Никодиму и Иосифу из Аримафеи мы можем относиться только положительно. Тут не может быть и двух мнений. Может быть, ты не очень точно сформулировал свой вопрос?
2: Да, пожалуй. В общем, правильно было бы сказать, как нам следует относиться к такому вот тайному исповеданию, когда человек верит в Иисуса Христа, но скрывает свою веру от окружающих.
1: Ну что ж, вопрос, конечно, серьезный. Ну и как же разделились ваши мнения?
0: Если говорить о Иосифе и Никодиме, то я считаю, что главное в том, что вера в них была. А праведной верою жив будет.
3: А что они скрывали свою веру в Иисуса Христа как Сына Божия, то ведь время было такое. Признайся они в этом, и только пострадали бы зря.
1: Зря говоришь?
3: Да.
1: Ну что ж, такое мнение вообще весьма распространено среди людей. Вы знаете, когда один мой знакомый уверовал, то больше всего нареканий ему пришлось выслушать от своей собственной жены. И говорила-то она ему как раз именно так. Хочешь верить в Бога? Верь потихоньку, чтобы никто не знал. Ведь совсем не обязательно об этом кричать на весь свет. Неприятностей не оберешься, места руководящего лишишься. Помни, что у тебя семья, дети. И такую же удобную жизненную позицию предлагали ему его близкие друзья, сослуживцы.
2: Так и что, уговорили?
1: Уговорили. Покаялся он тайно. И обещал Богу служить доброй совестью, но только лет через 10, когда пойдет на пенсию.
3: Ну и что? Он сдержал свое слово?
2: 10 лет – большой срок, их еще надо прожить.
0: Да.
1: Вот именно. Только дело в том, что он не успел осуществить свое намерение. В прошлом году он попал в катастрофу. И это, между прочим, не единственный случай, когда люди, отодвигая свое открытое признание Бога на годы, стремясь поудобнее устроиться в этой кратковременной жизни, теряют главное.
3: Ну почему я должен кричать на весь свет о том, что я верующий, и навязывать свое мнение другому?
1: Между прочим, Петя, навязывать свое мнение другому и во всеуслышание исповедовать свою веру – это две разные вещи. Своего мнения я, например, никому не навязываю. Но люди должны знать, на кого я уповаю, кого я люблю всем сердцем. И самое главное – о том, кто любит человечество настолько, что отдал себя на распятие, чтобы спасти его от вечной гибели.
2: И вспомни, Петь, ведь первые христиане, я говорю о настоящих, преданных Господу учениках, ведь они не скрывали своего исповедания и шли за него на пытки, и на костер, и на крест. И во все века истинные христиане, исповедовавшие Христа своей жизнью и словом, подвергались гонению и преследованию.
1: Конечно. А в наше время как было? Вот мама, например, не смогла закончить института только потому, что была верующей девушкой. Ее отчислили из института за то, что она открыто исповедовала Иисуса.
3: А молчала бы и спокойно бы закончила институт. Да не гляди ты на меня так, Вадим. Не оправдываю я молчунов, хотя позиция эта и вправду очень удобная. А вопросы я задавал такие для того, чтобы как следует себя проверить, смогу ли я на деле доказать, что тоже учусь быть преданным Иисусу учеником.
0: У тебя что случилось, Петя?
3: Нет, то есть да. Да, в общем, ничего страшного.
2: Конечно, у тебя что-то серьезное случилось. А я, признаться, испугался другого.
3: Думал, наверное, что и я решил занять удобную позицию молчуна.
2: Если откровенно, то да, я уже начал так думать.
1: Да никогда, дети, не надо торопиться с выводами. Так что случилось у тебя, Петя? Я надеюсь, что ты расскажешь нам о возникших у тебя трудностях.
3: Расскажу. Но прежде я очень прошу вас держать от мамы в тайне то, что я вам скажу.
1: Ну почему так, Петя?
3: Мама будет очень волноваться из-за меня, если узнает, в чем дело. А я не хочу этого. Обещайте мне не говорить ей о том, что я вам сообщу. Я вас очень-очень прошу.
1: Ну хорошо, Петя, раз ты так хочешь. Хотя я, собственно, не понимаю, почему.
0: Знаете что? Раз Петя просит, значит, надо так и сделать.
2: А я за. Да и я тоже. Раз Петя просит, значит, у него есть серьезное основание на это.
0: Я тоже верю в это.
1: Ну что ж, даем тебе такое обещание.
3: Спасибо вам всем. Дело в том, что только что возле дома меня остановил какой-то мальчишка и вручил мне записку. Моя старая компания приглашает меня на какой-то совет, да еще закрытый. Сегодня в 10 вечера на пустырь, что за стройкой.
0: Да ведь они тебя бить будут, я их знаю. Надо позвонить в милицию.
3: Не надо, Вера, в милицию. Они посчитают меня трусом.
2: А если я пойду с тобой?
4: А я тоже.
3: Они сказали мне прийти одному.
0: Но это невозможно, Петя. Им нельзя доверять. Вот посмотришь, они задумали отомстить тебе за то, что ты их оставил. Нет, нет, тебе нельзя идти к ним одному.
1: Да, дело серьезное. И, конечно, если бы я был неверующим, то первое, что бы я сейчас сделал, то позвонил в милицию. Но я верующий. И помощь моя от Господа. Я знаю, дети, что если мы все будем стоять на коленях, когда Петя будет разговаривать с ними, Христос поставит над ним свою защиту и оградит от опасности. Еще, Петя, я думаю, что ты ошибаешься, решив это скрыть от мамы.
3: Она же будет так волноваться, так беспокоиться.
1: Да, это верно, но она будет молиться за тебя, а это главное. А ты ведь знаешь, что значит пред Богом молитва любящей матери, матери-христианки?
3: А вдруг она тоже испугается и захочет обратиться за помощью в милицию?
1: Нет, Петя, наша мама мудрее, чем ты ее себе представляешь, и мужественнее.
2: Вот видишь, Петь, и тебе придется свидетельствовать о Христе. Причем в стане врагов. Хотя в данной ситуации, безусловно, выгоднее помолчать.
3: Нет, не могу я молчать, Вадим. Наверное, я и вправду стал другим. И потом, с тех пор, как я поверил в Бога, я стал их жалеть.
1: Вот эти слова, Петр, приятно слышать от тебя. То, что ты любишь этих хулиганов, жалеешь их. И ты знаешь, это твоя, наверное, уже первая победа над ними.
0: А что, они хулиганы? Так это точно.
5: Особенно их главный. Он же не пропустит случая, чтобы как-то не оскорбить, не бросить ругательство в спину.
3: А где ему учиться было хорошим словам? С детства он видит в своей семье только пьяные драки родителей. Мать отдыхает от побоев только тогда, когда отца сажают в тюрьму. И его отец самый-самый настоящий волк. И поэтому сын растет волчонком. А у Валерки с Борисом вообще никакого отца нет. Их мать, тетка Зина, из кожи вон лезет, чтобы их как-то прокормить и одеть. Вечно где-то подрабатывает, то подъезды ночью подметает, то берет в стирку белье. В общем, у каждого из них в семье какая-то нескладуха. Вам, вернее нам, хорошо. У нас вон какие родители. В нашей семье любовь, а они видят только ненависть. Их никто не любит.
1: Почему никто, Петя? Ведь их же любит Христос.
3: Но ведь им еще надо доказать это. Вернее, рассказать об этом. И так, чтобы они поверили. И я чувствую, что мне очень нужно пойти к ним.
2: Но ведь у тебя уже была серьезная стычка с ними.
0: Ведь они побили тебя.
4: Еще сильно.
3: Ну и что? Я был сам виноват.
0: То есть как виноват сам?
3: А так, я тогда еще не жалел их и не любил, а только собой гордился. Смотрите, мол, какой я стал хороший. Куда вам до меня? Вот и получил за то, что задавался. А теперь я их люблю. Люблю и жалею. И прошу, чтобы Бог подсказал мне именно такие слова, которые бы помогли им поверить в Божию любовь. Любовь, которая прощает и милует, которая не помнит зла и все покрывает.
1: Молодец, Петя. Ты идешь к ним с любовью, и значит, Господь благословит тебя и не даст тебя в обиду.
3: Но если говорить откровенно, то мне немного страшно. Пока мы играли в города, а потом в библейские имена, я все время думал об этом. Поэтому я и затеял разговор о скрытных и явных учениках Иисуса.
1: Потому что дьявол приступал к тебе со своим «удобным» в кавычках предложением, да? Ну ты не смущайся, Петя. Ведь и к Иисусу приступал дьявол с такими же предложениями. Помнишь, когда он был в пустыне? И к ученикам его. И нам он постоянно нашептывает на ухо, чтобы помешать свидетельствовать о Христе другим людям. А вдруг ты испугаешься и не пойдешь? А еще лучше для него, если ты во имя страха и выгоды совсем отречешься от Иисуса. Ведь души, которым ты пойдешь нынче вечером, пока еще его достояние. А вдруг они захотят стать Христовыми? Какой это будет великий урон для него? Вот он и смущает тебя.
3: Я понимаю, папа. Вы не обидитесь, если я вас покину сейчас? Очень хочется побыть одному перед этой встречей.
1: Да нет, конечно. Пойди закройся в детской, помолись, почитай Библию, а мы подождем маму с малышами. Пора бы им уже прийти было.
3: Хорошо, я пошел.
0: И все-таки я боюсь за Петю. Вы ведь не знаете, что было в прошлый раз? Мне Сенька из второго подъезда рассказал. Он за кустами подсматривал.
2: Петя сказал, что они дрались четверо на одного.
0: Это еще не все. Они его поначалу просто уговаривали выпить и закурить. Обещали, что никому не скажут. А потом, когда он отказался, они его привязали к забору и пытались напоить силой. Но тут Сенька подкрался с той стороны забора и развязал Пете незаметно руки. Тут и началась драка.
1: А знаете, почему все так произошло? Потому что Петя тогда сражался с ними один. Он ведь никому ничего не сказал. Я думаю, что даже не помолился перед этой встречей. Он понадеялся на свои силы и проиграл. А теперь он молится. И мы все поддержим его в этой молитве.
0: И мама? Ты ей скажешь, пап?
1: Мне кажется, что Петя сам ей скажет об этом. Очень нужно, чтобы ее молитва присоединилась к нашей. И я очень верю, что на этот раз все произойдет по-другому.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Иаков и Исав», на текст из послания апостола Павла к римлянам, 9 главы 13 стиха. «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Не подумайте, что я претендую на раскрытие всех великих тайн предопределения. Есть люди, которые утверждают, что они знают все по этому вопросу. Они говорят об этом, как говорят об обыденных вещах. Но будьте уверены в том, что тот, кто думает, будто знает много или все об этой тайне, не знает о ней практически ничего. Только из-за своего легкомыслия такой человек может думать, что достиг вершины. А тот, кто мыслит глубоко, знает, что до вершины еще далеко. Важные вопросы ответственности человека, свободной воли и предопределения обсуждались уже тысячи раз, и на них давались тысячи разных ответов. А в результате мы знаем столько же, сколько нам было открыто в самом начале. Противники бросали друг другу песок в глаза до тех пор, пока обе стороны переставали видеть. А потом приходили к выводу, что если они ослепили других, значит, сами прозрели. Одно дело опровергать чье-то учение, но совсем другое – защищать собственные взгляды. Очень легко найти противоречие в теории другого человека, но не так-то просто твердо обосновать свое учение. Сегодня вечером я попробую сделать это не спеша. С этой целью я буду часто обращаться к Слову Божьему. Мне кажется, если бы мы просто следовали учению Библии, то стали бы намного мудрее. Ибо когда мы отворачиваемся от небесного света откровения и доверяемся ненадежным человеческим суждениям, то ступаем на зыбкую почву и начинаем тонуть. Рассчитывая идти вперед, мы обнаруживаем, что не можем сделать и шагу. А истина в том, что ни я, ни вы не имеете права знать о предопределении больше, чем Бог открыл нам. Сказанного им должно быть достаточно. Если бы нам полезно было знать больше, Бог открыл бы больше. Мы должны принимать сказанное в Слове Божьем. Однако к этому знанию мы склонны добавлять свои домыслы, и поэтому начинаем заблуждаться. Было бы намного лучше, если бы во всех спорах люди в качестве довода говорили «так сказал Господь». Вместо того, чтобы говорить «так я думаю» и «так мне кажется». И сейчас я постараюсь с помощью Святого Духа пролить свет Писания на важное учение о божественном всевластии и изложить учение Писания об избрании, о котором ясно говорится в приведенных выше словах. «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Эти слова я воспринимаю с ужасом и честно признаю это. Кто-то сказал, что «ненавидеть» в данном случае обозначает «любить меньше». То есть можно сказать «Иакова я возлюбил, а Исава возлюбил меньше». Может быть, это и так, но я не верю в такое толкование. Здесь сказано «возненавидел». И пока вы не предъявите мне иной вариант Библии, я буду придерживаться этого. Я убежден, что это слово правильно переведено с древнего языка, что наше слово «возненавидел» не жестче того, которое используется в оригинале. Но даже если бы оно и было несколько жестче, все-таки оно ближе по смыслу к исходному слову, чем другой вариант перевода, который предлагает нам бессмысленное словосочетание «возлюбил меньше». Мне нравится этот перевод, и я принимаю его таким, как он есть. Ибо истина в том, что Бог возлюбил Иакова, но не возлюбил Исава. Он избрал Иакова, но не избрал Исава. Он благословил Иакова, но не Исава. Его милость сопровождала Иакова все дни его жизни, но Исав никогда не обладал ею. Бог позволил Исаву упорствовать в своих грехах и подтвердить великую истину, а Исава возненавидел. Другие люди пытаются избавиться от очевидного смысла этого страшного стиха, утверждая, что здесь говорится не об Иакове и Исаве, а о народах. Якобы здесь имеются в виду дети Иакова и дети Исава, дети Израиля и дети Едома. Я хотел бы узнать, в чем разница. Неужели проблема исчезла, когда мы распространили избрание на множество людей? Некоторые приверженцы веслианского богословия утверждают, что существует только избрание целых народов, что Бог избирает один народ, а другой нет. А после этого они заявляют, что со стороны Бога было бы несправедливо избрать одного человека и не избирать другого. Во имя разума мы спрашиваем этих людей, неужели не является в равной степени несправедливым со стороны Бога избрание одного народа и оставление другого? Довод, которым они надеются опровергнуть наше учение, также опровергает их собственное. Это самая неудачная хитрость из всех, направленных на то, чтобы разделаться с учением об избрании отдельных людей, пытаясь обосновать избрание целого народа. Что такое избрание целого народа, как не избрание некоторого количества людей? Не подразумевает ли оно избрание отдельных людей? Люди просто ослепли, не видя, что если в избрании отдельных людей есть несправедливость, а в это мы не верим и не допускаем такой возможности ни на мгновение, то тогда в избрании народов есть еще большая несправедливость. Нет, проблему не решить таким способом. Она становится еще сложнее из-за попытки исказить Слово Божие. Кроме того, в самом тексте содержится доказательство того, что такое толкование неверно. Прочитайте 11 и 12 стихи. В них ничего не говорится о народах. Там сказано: «Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей: больший будет в порабощении у меньшего». Здесь идет речь о детях, а не о народах. Конечно, впоследствии слова Бога исполнились также и в отношении народов. Едом стал рабом Израиля. Но в данном случае говорится не о двух народах, а о людях, которые даже названы по именам. Смотрите, мои дорогие друзья, как вы толкуете Слово Божие. Я знаю людей, изменяющих содержание отрывков, которые им не нравятся. Но так нельзя делать. Вы прекрасно понимаете, что текст Писания должен быть всегда неизменным. Наша сила кроется в том, что, принимая Слово Божие, мы не стремимся подстроить его под себя, но наоборот, подстраиваем себя под него. Мы не должны заставлять Библию преклоняться пред нами, да и это невозможно, потому что истины Божественного Откровения так же тверды и непоколебимы, как престол Божий. Если человек хочет насладиться прекрасным видом равнины, но перед ним стоит гора, разве станет он равнять ее с землей? Напротив, он воспользуется горой, чтобы достичь своей цели, взберется на ее вершину и оттуда будет смотреть на равнину. Так должны поступать и мы. Мы не можем сделать истины Божьи полностью понятными нашему бедному, ограниченному уму. Гора не падет никогда перед нами. Но мы можем развивать свой разум, стремясь как можно лучше постигнуть истины Божьи. И только так мы надеемся обрести благословение. Сегодня я хочу обратить внимание на два момента. Я уже объяснил, что приведенные слова означают именно то, что в них сказано, и не буду отступать от такого понимания. Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Чтобы притупить острые углы этого учения, о которой люди постоянно ранят себя, я вначале покажу, что избрание – факт. А затем постараюсь ответить на вопрос, почему Бог возлюбил Иакова и возненавидел Исава. Во-первых, избрание – это факт. Люди говорят, что им не нравится учение об избрании. А я и не жду, что оно им понравится. Но разве это не факт, что Бог избрал некоторых? Спросите брата-армянина об избрании, и он сразу же гневно сверкнет очами. Он рассердится. Избрание для него подобно военному кличу, при звуке которого он сразу начинает точить нож спора. Но скажите ему: «Ах, брат, разве не Божья благодать сделала тебя другим? Разве не Господь призвал тебя из твоего греховного состояния и сделал тебя таким, каким ты сейчас являешься?» «О да, конечно», — скажет он, — «в этом вопросе я полностью согласен с тобой». Тогда задайте ему еще один вопрос. «Как ты думаешь, почему один человек обращается, а другой нет?» Он ответит: «Потому что в первом Дух Божий произвел свою работу». Ну что ж, тогда, брат мой, факт остается фактом. Господь относится к одному человеку лучше, а к другому хуже. И разве есть в этом что-то невероятное? С этим фактом мы сталкиваемся каждый день. Вот там, на галерее, сидит человек, который работает за десятерых, но не может заработать больше 15 шиллингов в неделю. А другой человек имеет 1000 в год. Почему? Один рожден в королевских покоях, а другой, рождаясь, видит небо сквозь дыры в потолке лачуги. Чем объяснить это? Только Божьим провидением. Он определяет для одного человека высокое положение, а для другого низкое. Вот человек, который не может, казалось бы, понять таких элементарных истин. А вот другой, он может сесть, написать книгу и ответить на самые сложные вопросы. В чем причина такого различия? Бог так сделал. Разве вы не видите очевидный факт, что Бог не одинаково относится к людям? Одних он сотворил орлами, других — червями, одних — львами, других — пресмыкающимися ящерицами. Кто-то родился принцем, а кто-то нищим. Рядом с большими умами живут люди, вовсе не способные думать. Почему? И разве вы не ропщите из-за этого на Бога? Нет, скажете вы, различие между людьми есть, это факт, и нет ничего хорошего в том, чтобы роптать на Бога. Какой смысл идти против фактов? Если же вы оспариваете их, то идете против острого рожна, чем и наносите себе вред. Так вот, избрание — это факт. Очевидно, как свет солнца, что Бог дает одним людям больше, чем другим. Он дает возможность нам услышать слово в нашей стране, а люди в других странах лишены этой возможности. Бог дал мне родителей, которые с младенчества наставляли меня в страхе Господнем. Многие из вас не имеют такого благословения. Бог устраивал мою жизнь так, чтобы я не мог грешить. Другие люди оказываются в обстановке, где их греховные наклонности развиваются в полной мере. Кому-то он дает воздержанность и способность контролировать греховные страсти, а другие люди получают такой характер, что не могут обуздать естественную испорченность и с головой бросаются в омут греха. один человек может слушать прекрасные проповеди, меняющие его жизнь, в то время как другой безуспешно борется со сном, слушая «да нельзя» скучного проповедника. И даже когда люди слышат одно и то же Евангелие, факт остается фактом, что в одном сердце Бог действует особенным образом, а в другом – нет. Хотя я верю, что Дух Божий воздействует в определенной мере на сердца всех слушателей Слова, так что они остаются без извинения, я все же убежден, что в некоторых людях Он действует настолько могуче, что они не могут противостать Ему, но вынуждены по Его благодати смириться перед Ним и признать Его своим Господом. Другие сопротивляются благодати, которая посылается в их сердца, и она не действует в них с непреодолимой силой. Они погибают в своих грехах, заслуженно и справедливо осужденные. Разве все это не факты? Кто-нибудь может их отрицать? Какой смысл сопротивляться фактам? Всегда во время спора я стараюсь определить, что является бесспорным для обеих сторон. Думаю, вам знакома история о короле Карле II и мудрецах. Король спросил одного из них, почему, если положить в ведро с водой рыбу, вес ведра не изменится? Они пытались ответить на этот вопрос по-разному, пока один из них не спросил. А каковы факты, действительно ли вес ведра с водой и рыбой не изменится? И неожиданно все осознали, что вес увеличился ровно настолько, сколько весила рыба. Так что все их изощренные объяснения оказались полной ерундой. Когда мы ведем речь об избрании, то лучше всего сказать так. Забудем на мгновение о самом учении. Каковы факты? Мы смотрим вокруг себя, наблюдаем, определяем факты. Избрание – факт. Какой смысл дальше обсуждать этот вопрос? Не лучше ли поверить в него, коль оно является реальностью жизни? Мнение поменять можно, но не факт. Учение само по себе можно изменить, но вы никак не можете изменить то, что является фактом. Бог действительно относится к одним людям лучше, чем к другим. Я не буду пытаться защищать Бога. Он сам может объяснить свои действия и не нуждается в моей помощи. Когда вы в следующий раз будете спорить об избрании, просто вспомните о том, что его нельзя отменить, что бы вы о нем ни думали. И сколько бы вы ни возражали, факт остается фактом. Бог возлюбил Иакова и возненавидел Исава. А сейчас давайте обратимся к жизни Иакова. Вы вынуждены признать, что с того момента, как он покинул отчий дом, и до самой смерти Бог любил его. Он не успевает далеко уйти от дома, а вечером, когда ложится спать, у него вместо подушки камень, вместо крыши – небо, вместо стен шатра – простор равнины. Он засыпает, и Бог приходит к нему во сне и разговаривает с ним. Он видит лестницу, верх которой касается небес, и ангелов, восходящих и нисходящих по ней. После этого он продолжает свой путь к Лавану. Лаван старается на каждом шагу обмануть его, но всякий раз, когда Лаван предпринимает очередную попытку, Бог вмешивается и обращает это на благо Иакову. Затем, имея огромные стада, Иаков уходит от Лавана без предупреждения. Лаван гонится за ним, но во сне ему является Бог и предостерегает Лавана говорить Иакову что-либо худое или доброе. И снова, когда его сыновья Левий и Симеон убивают Сихема и всех жителей города, Иаков боится, что на него нападут местные жители и убьют всю его семью. Однако Бог вложил страх в сердца этих людей и сказал им, «Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла». А когда в землю приходит голод, Бог посылает Иосифа в Египет заготовить хлеб для своих братьев в земле Гесем, чтобы они не умерли. Посмотрите на радость Иакова. «Я увижу сына своего Иосифа пред смертью». Вот слезы текут по его старческим щекам, когда он обнимает живого и невредимого Иосифа. Вот он величественно входит во двор фараона и благословляет его. Написано «И благословил фараона Иаков». Он в такой мере обладал любовью Божьей, что мог благословить самого могущественного монарха того времени. О нем говорится в Писании, что этого человека любил Бог. Это факт. Иакова я возлюбил. С другой стороны, то, что Бог не возлюбил Исава, также является фактом. Он позволил Исаву стать отцом князей, но он не благословил его род. Где дом Исава сейчас? Едом погиб. Он построил свои города на скале и соорудил крепости в горах, но Бог не благословил жителей этих городов. Едома больше нет. Едомиты стали рабами израильтян. Цари едомитские платили ежегодную дань Соломону и его потомкам. А теперь имя Едома вовсе стерто из книги истории. И все это, я подчеркиваю, должно погасить споры, ведущиеся по данному вопросу. Вы просто должны помнить, несмотря на разные споры, что это факт. Бог возлюбил Иакова и возненавидел Исава. Вторая часть моей беседы будет посвящена ответу на вопрос, почему так произошло. Почему Бог возлюбил Иакова? Почему он возненавидел Исава? Я не собираюсь сразу же объять необъятное. Вы спрашиваете меня, почему Бог возлюбил Иакова и возненавидел Исава? Я отвечу на эти вопросы раздельно. Ибо одна из причин того, что люди запутываются в богословии, состоит в том, что они пытаются дать один ответ на два вопроса. Я не буду так поступать. Я буду отвечать на эти вопросы по очереди. Я скажу вам, почему Бог возлюбил Иакова, а после этого скажу, почему он возненавидел Исава. Но я не могу дать одно и то же объяснение двум совершенно разным явлениям. Именно здесь многие люди допускают ошибку. Они рассматривают факты. Иакова Бог возлюбил, а Исава возненавидел. Некоторых людей Бог избрал, некоторых нет. А после этого пытаются отыскать одну причину, которая одновременно стоит и за избранием, и за неизбранием. Конечно, у них и ничего не получится. Но если бы они остановились и отвечали на вопросы по очереди, опираясь на Слово Божие, то не попали бы в такое затруднительное положение. Итак, первый вопрос стоит так. Почему Бог возлюбил Иакова? Я без труда отвечу на этот вопрос, потому что, обращаясь к Слову Божьему, читаю. «Не ради вас я сделаю это, — говорит Господь Бог. Да будет вам известно, краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев». Я без колебаний могу вам сказать, что причина избрания Иакова не в том, что в нем было что-то хорошее для Бога. Так как написано, «Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божье в избрании происходило не от дел, но от призывающего». Я могу указать вам на причину избрания Иакова. Это свободная благодать Бога. В Иакове не было ничего, что могло бы побудить Бога возлюбить его. Иаков был полон того, что могло побудить Бога возненавидеть его так, как возненавидел Исава, и даже больше. Но из-за того, что Бог безгранично милостив, он возлюбил Иакова. И из-за того, что Бог абсолютно свободен в даянии своей благодати, он избрал Иакова. И я не буду переходить к Исаву, пока до конца не отвечу на вопрос об Иакове. Я хочу подчеркнуть, что Иаков был возлюблен Богом только лишь по причине благодати. Давайте присмотримся к характеру Иакова. Ему сложно дать высокую оценку. Будучи грешником, он из всего пытался извлечь выгоду для себя. Меня поразила реакция Иакова на видение в Вефиле. Он заснул, и Богу было угодно открыть ему врата неба, так что он даже увидел Бога на вершине лестницы и ангелов, восходящих и нисходящих по ней. Как вы думаете, что он сказал, проснувшись? «Истинно, Господь присутствует на месте сём, а я не знал, и убоялся и сказал, как страшно сие место, это не иное, что как дом Божий, это врата небесные». Если бы у Иакова была вера, он бы не боялся Бога, напротив, возрадовался бы тому, что Бог вступил с ним в общение. А теперь посмотрите, как Иаков заключает сделку. Бог просто сказал ему: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему». Бог ничего не сказал о том, что должен сделать Иаков. Он просто заявил: «Дам тебе». «И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь. Я возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Можете ли вы представить себе, чтобы после того, как Бог разговаривал с Иаковом, Иаков решился заключить с Богом сделку? Но именно так и сделал. Он начинает говорить и произносит: «Если». Вот человек, видящий видение, получивший твердое обещание от Бога, и этот человек говорит: «Если». Иаков был дельцом до мозга костей. «Если Господь будет со мною и сохранит меня в пути сём, в котором я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего». Посмотрите, он ставит Богу условие. «И будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Остается только удивляться такому его поведению. Если бы я не знал кое-что о своих наклонностях, то я никогда не смог бы понять Иакова. Человек, разговаривавший с Богом, осмеливается заключать с ним сделку. Видевший лестницу, единственный мост между небом и землей, Иисуса Христа, вступивший в завет с Богом, в котором все делает Бог, в котором есть только обещание, хочет заключить с Богом договор, словно Бог может нарушить слово свое.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».
1: Здравствуйте! Вам не приходилось слышать о людях, продавших свою душу дьяволу? Так вот, представьте себе, что герой нашего рассказа не продал, а просто отдал сатане свою душу, добровольно решившись стать его рабом. Он не ценил свою душу, но некто считал ее бесценной, выше всяких земных сокровищ, и заплатил очень дорого, чтобы вернуть ее к свету и привести к спасению. Сейчас вы услышите правдивую историю о Терри Лонге, историю о том, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Меня зовут Терри Лонг. Раньше мы жили в Калифорнии. В детстве я был ужасным мальчишкой. Можно даже сказать, настоящим чудовищем. Я откровенно плевал на Бога. Ходил с приятелями на рок-концерты, где мы просто сходили с ума и бесились, как одержимые. К тому же я был очень буйным, то и дело встревал во всякие драки. Так что для своих родителей я, мягко говоря, был не подарок.
1: Ты только о себе и думаешь, Терри. Я знаю, что ты по ночам где-то шляешься.
0: Да я ничего такого не делаю.
1: Не надо! Только подумать. Мой сын малолетний преступник. Но мама тебя все время выгораживает. Ты всегда был страшно упрямым. Сколько мы для тебя старались, а ты? Ты просто от рук отбился. И слушать ничего не хочешь. Тюрьма по тебе плачет.
0: Слушай, ты кончил?
1: Да как ты смеешь со мной так разговаривать? Ты разбил нашу жизнь!
0: Да, папе и маме было трудно со мной. Но это я осознаю уже сейчас. А тогда у меня в голове были лишь наркотики и тяжелый рок. Мы переехали в другой город. Но перемена места не изменила моих привычек. Однажды вечером, после того, как мы с приятелем порядком накурились марихуаны, он ни с того ни с сего вдруг достал из кармана пистолет.
2: О, ты где это достал?
3: Классная штука, правда? Револьвер моего отца. 38-й калибр. Ну что, давай немного повеселимся,
2: а? Да ты что, с ума сошел, что ли? Убери!
3: А сейчас давай попробуем с двумя пулями.
2: Да ты идиот!
0: О, в тот раз я чуть не умер от страха. Но, к счастью, мне удалось убежать. А потом я узнал, что через несколько недель после этого этот парень расстрелял нескольких детей. И с тех пор меня не покидала мысль, что я спасся Божьей милостью. Да если бы не он, меня бы уже не было в живых. Через год мы переехали в Сакраменто. Там я устроился работать в ресторан. Вот тогда я и познакомился с Эйлисон. С первого же нашего свидания я уже знал, что в один прекрасный день мы станем мужем и женой. Однажды вечером, через неделю после нашего знакомства, мы с Эйлисон пошли на пляж. И там она мне рассказала о своей трагедии. Эйлисон, что? Что с тобой?
4: Мой ребенок. Моя малышка.
0: Ребенок? У тебя есть ребенок?
4: Нет. В прошлом году я сделала аборт. Я до сих пор в шоке, Терри.
0: Мне очень жаль, Эллисон.
4: Я никогда не смогу держать ее на руках. Как бы я хотела вернуть мою девочку.

0: школу и воспитывала ее.
1: Да. На. Хочешь выкурить еще одну сигарету?
0: Да, спасибо. Только это и помогает хоть как-то успокоиться.
1: Элисон, в отличие от меня, не богохульствовала и не поклонялась сатане. Но зато она ужасно увлекалась наркотиками и рок-музыкой. Не обходилось и дня, чтобы она не выпила хотя бы пару рюмок виски. Ну, в общем, Элис была девчонкой, что надо. Именно такую я и искал. Однажды, когда я был в ванной у моего друга, мне стало плохо. Наверное, я принял слишком большую дозу. Все мое тело, каждая его клеточка кричали от нестерпимой боли. Задыхаясь от слез, я воскликнул: «Боже, ты ненавидишь меня. Ты никогда не любил меня. И поэтому я обращаюсь к тебе, дьявол, и прошу стать моим Господом. Помоги мне, избавь меня от мучений, и я буду тебе служить». Но от этой молитвы мне не стало ни на йоту легче.
2: Эй, Элисон, привет!
0: Привет! Идем куда-нибудь поднять настроение?
1: Идем. Мне все равно делать нечего. Ты знаешь, Элис... меня сегодня выгнали из школы.
0: Тебя? За что?
1: Так... Да достала меня одна учителька, понимаешь, достала. Ну, я вытащил нож.
0: Если ты бросишь школу, то я тоже.
1: Слушай, Элисон, у меня идея. А давай снимем квартиру и будем жить вместе. Ты знаешь, я ведь уже работаю на полставки. Ну, а сейчас буду просто вкалывать полный рабочий день.
0: Я найду что-нибудь. Надоело дома. Все равно никому до меня нет дела.
1: Знаешь, говорят, что можно получить аттестаты в вечерней школе, так что ничего страшного. Начнем новую жизнь.
0: Я согласна.
1: Ну и замечательно. Я очень любил Элис. Я даже сделал татуировку на руке с ее именем. Но родители девушки были от меня не в восторге. После того, как мы начали жить вместе, мы ни разу не ели досыта. Мы вдвоем работали, но все деньги уходили на выпивку и наркотики. Неудивительно, что с такими делами мы скоро попали в больницу.
0: Терри, давай уже покупать нормальные продукты. А то на одних макаронах и картошке мы с тобой долго не протянем. Врачи же нас предупреждали.
1: Послушай, я не хочу ничего менять. По мне и так хорошо.
0: Мы же снова дойдем до ручки.
1: Но наркотики стоят кучу денег, Элисон. Я не собираюсь от них отказываться ради жратвы.
0: Да успокойся, не кричи на меня, как ненормальный.
1: Нам нужно больше денег. Я ищу другую работу. Я был сегодня на бирже. Знаешь, какая-то там сотрудница подозвала меня и сказала...

0: Что ты читаешь, Терри?
1: Библию.
0: Да?
1: Да, ты знаешь, удивительно интересно. Вот послушай.
0: Угу.
1: Послушай, что написано в Фессалоникийцам, глава 4. Вот. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Ты не видела телефонную книгу?
0: Вот она. Куда ты хочешь звонить в 12 часов ночи?
1: А я...
0: Что ты собираешься делать, Терри?
1: Мне нужно позвонить в церковь.
2: Алло!
3: Да благословит вас Господь. Это церковь на Кипрус-авеню.
2: Приезжайте немедленно. Я прошу вас. Я хочу спастись.
3: Простите, я не понял.
2: Приезжайте скорее. Я хочу получить спасение. Понимаете, я читал Библию, и я понял. Я понял, что есть Бог и есть дьявол. И еще я понял, что Иисус вот-вот вернется к нам. Поэтому приезжайте быстрее, а то если Иисус придет прежде, чем я спасусь, то мне конец, понимаете?
3: Как вас зовут, я понимаю.
2: Меня зовут Терри Лонг. О, Господи, мне так страшно.
3: Хорошо, Терри, я еду. Как до вас добраться?
4: Бог говорит, что мы все согрешили, Терри. Все до одного. И расплатой за грех является смерть. Вторая смерть, смерть духовная, после которой нам суждено навеки вечные расстаться с Господом и мучиться в аду. Но вот что сделал Бог, чтобы помочь нам. К Римлянам, глава 6, стих 23. «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Господь послал Своего единственного Сына, чтобы искупить нашу вину. Доверяя Себя Иисусу Христу, вы умираете для греха. Его смерть на кресте становится и вашей смертью. В Библии сказано: «Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
2: Да я все это понимаю, пастор, но скажите, как мне спастись?
4: Очень просто. Достаточно обратиться к Богу с молитвой. Господи, войди в мою жизнь. Я не могу без Тебя. Сделай меня новой тварью. Я отворачиваюсь от своих грехов и обращаюсь к Тебе. Я хочу, чтобы ты стал моим Господом и Спасителем.
1: Слушая пастора, я в душе уже молился, повторяя про себя эти слова. Когда я склонил голову и произнес: «Господи, войди в мою жизнь», я почувствовал, как чья-то рука опустилась на мою голову. Я взглянул на пастора, но он сидел на своем месте, не шелохнувшись. Я ощутил какое-то внезапное облегчение. Мне стало так хорошо, спокойно, радостно, как никогда раньше. Я знал, Бог спас меня.
4: Добро пожаловать в божескую семью, Терри. Ну... Вот и свершилось, брат. Продолжай читать Святое Писание, ходи в церковь и общайся с верующими.
1: Господи, Господи, пастор, я чувствую себя на 7-м небе от счастья, как будто мне очистили душу.
4: Так оно и есть. В тот самый миг, когда ты уверуешь в Бога и доверишься Ему всем сердцем, Он вселяет в тебя Святой Дух и очищает для Него дом твоей души.
1: Так это и есть печать Божья?
4: Да, Терри, да. Отныне...

0: Он всегда будет с тобой, что бы ни случилось. В миг, когда ты уверуешь, ты получаешь жизнь вечную. Иисус сказал, что вы перешли от смерти к жизни.
1: Спасибо вам, пастор.
0: За все благодари Господа, Терри. Ведь именно Он умер ради твоего спасения.
1: Я расскажу об этом соседям. Поделившись со своими соседями чудесной новостью, я вернулся домой. Сидя на кровати, все еще вне себя от радости, я воскликнул: «Да чего же ты милостив, Господи! Что я могу сделать для тебя сейчас же?» И то, что я сделал, было так неожиданно для Элисон, что она чуть не потеряла дар речи от удивления, когда вошла в комнату вечером после работы.
2: «Что? Ты выкинул всю травку, которую мы с тобой посадили? Но зачем?»
1: «Элисон, я сегодня получил спасение».
2: «Что?»
1: «Я попросил Иисуса войти в мое сердце и сделать меня новой тварью. Понимаешь, я сидел вот здесь, вот разговаривал с Господом, когда вдруг запах марихуаны начал сводить меня с ума. И чтобы как-то побороть искушение, я накрыл голову подушкой. Бог хотел, чтобы в нашем доме больше не было марихуаны. Вот я и уничтожил ее».
2: «Терри, я устала. Я больше ничего не понимаю. Скажи мне, пожалуйста, что вообще происходит?»
1: «Как ты не понимаешь, Элисон? Ведь Бог требует от нас чистоты. Мы должны завязать с наркотиками, понимаешь? Мне это стало ясно сразу же после того, как я принял Христа своим спасителем».
2: «Но это же просто абсурд. Ты только послушай себя со стороны».
1: Нет, Элисон. Иисус Христос действительно существует, понимаешь? Я точно знаю, точно, что есть рай и есть ад. Если ты не примешь Иисуса своим спасителем, то ты окажешься в аду. Поэтому ты должна сделать это прямо сейчас. Я люблю тебя, Элисон. И я не хочу, чтобы ты попала к дьяволу. Посмотри, Элисон, посмотри на эти изображения. Видишь, вот это Иисус на кресте. Он принял крестную смерть ради нашего спасения. О, милая, я вел себя с тобой так ужасно, но это только потому, что я погибал во грехе. Теперь все будет совсем по-другому. Поверь мне, Элисон, поверь мне».
2: «Я верю тебе, Терри».
1: Ты можешь говорить что угодно, но важно только одно. Ты должна войти в Царство Божие. Я хочу, чтобы мы навеки были вместе. Я прошу тебя, любимая, познакомься с этим пастором».
2: Хорошо. Я поговорю с твоим другом-проповедником».
1: На следующий день я позвонил пастору и попросил его еще раз приехать к нам. Так и Элисон пришла к Христу. Уже через 2 месяца после моего обращения я понял, что Бог призывал меня нести благую весть о спасении другим заблудшим, и что я должен был стать пастором. Я купил самую большую Библию, какую только мог найти, и поехал навестить своих родителей. Я рассказал им, как Бог спас меня.
3: «Я не понимаю. Значит, ты говоришь, что твой друг приставил к тебе к виску пистолет,
1: да,
3: и нажал на курок?»
1: «Да. Бог заботился обо мне все эти годы, папа. А помнишь, когда ты строил дом? Помнишь?»
3: «Да, помню».
1: «Вот. А я в нем ночевал некоторое время».
3: «Ну?»
1: «Ну так вот. Однажды я познакомился с одним бомжом. Ну, ему негде было спать, и я пригласил его к себе. Когда мы укладывались, я заметил у него пистолет. Мне это показалось странным. Я подождал, пока он заснет, взял его пистолет и положил себе под подушку».
3: «Но ты сейчас хоть понимаешь, что глупо пускать человека с оружием в дом?»
1: «Ну, папа, ну я же был накуренный. Ну так вот, а на следующее утро он ушел, пока я еще спал. Я проснулся, заглянул под подушку, но пистолета там уже не было. Должно быть, он вытащил его у меня, когда уходил».
3: «Да он мог застрелить тебя, Терри».
1: «Так вот я и говорю тебе об этом. Если я остался жив, то только благодаря тому, что Бог заботился обо мне. Теперь мне это совершенно ясно. Он же избавил меня от наркотиков. Мне они стали просто не нужны. У меня отпало к ним всякое желание.
3: Вот это прекрасно. Я очень рад, если вера помогла тебе покончить с наркотиками, сын.
1: Но дело не столько в вере, как в таковой, а в том, что ты вступаешь в отношения с самим Господом.
3: Ты молодец, Терри, и я за тебя очень рад.
1: Папа, тебе тоже нужно спастись.
3: Знаешь, вот в этом я не вижу никакой необходимости. Я не наркоман.
1: Ну, как ты не понимаешь? Без Христа ты обречен на погибель. Ты должен принять Христа, папа. Я хочу, чтобы ты попал в рай.
3: Успокойся, Терри. Со мной все в порядке.
1: Ты глубоко ошибаешься. Не познав Иисуса Христа лично, ты окажешься в аду. Поэтому тебе обязательно нужно получить спасение.
3: Ну, все, хватит. На эту тему больше я не хочу говорить.
1: После этого разговора я понял, что всему свое время. Мое дело было рассказать людям о Боге, а об остальном он уже сам позаботится. Мои родители, например, пришли к Христу только через 10 лет после меня. А я стал заниматься в библейской школе, начал служение в тюрьмах, а на сегодняшний день работаю церковным пастором в Солт-Лейк-Сити. Эллисон, как преданный друг, разделяет со мной все тяготы и радости служения Господу. Он избавил ее от страшных, мучительных переживаний о потерянном первом ребенке и подарил нам двоих чудесных малышей. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его.
4: Мы надеемся, что рассказ Терри Лонга помог вам осознать нечто очень важное. Ничего и никого не бойтесь, кроме Господа. Никогда не теряйте надежды на лучшее. Ибо в Библии сказано, что боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Друзья, готовы ли вы к встрече с Господом? Лишь Он один способен помочь вам прийти к вечной жизни, и поэтому не ждите. Пригласите Его войти в ваше сердце прямо сейчас –

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга Судей Израилевых. Глава 20. И вышли все сыны Израилевы, и собралось все общество, как один человек, от Дана до Версавии, и земля Галаадская пред Господа в Массифу. И собрались начальники всего народа, все колена Израилевы в собрание народа Божия, 400 тысяч пеших, обнажающих меч. И сыны Вениаминовы услышали, что сыны Израилевы пришли в Массифу, и сказали сыны Израилевы: «Скажите, как происходило это зло?» Левит, муж оной убитой женщины, отвечал и сказал: «Я с наложницей моею пришел ночевать в Гиву Вениаминову, и восстали на меня жители Гивы, и окружили из-за меня дом ночью, меня намереваясь убить, и наложницу мою замучили так, что она умерла. Я взял наложницу мою, разрезал ее и послал ее во все области владения Израилева, ибо они сделали беззаконное и срамное дело в Израиле. Вот все вы, сыны Израилевы, рассмотрите это дело и решите здесь». И восстал весь народ, как один человек, и сказал: «Не пойдем никто в шатер свой, и не возвратимся никто в дом свой. И вот что мы сделаем ныне с Гивою. Пойдем на нее по жребию, и возьмем по 10 человек из 100 от всех колен Израилевых, по 100 от тысячи и по 1000 от тьмы, чтобы они принесли съестных припасов для народа, который пойдет против Гивы Вениаминовой, наказать ее за срамное дело, которое она сделала в Израиле». И собрались все израильтяне против города единодушно, как один человек, и послали колено Израилевы во все колено Вениаминова сказать: «Какое это гнусное дело сделано у вас? Выдайте развращенных оных людей, которые в Гиве, мы умертвим их и искореним зло из Израиля». Но сыны Вениаминовы не хотели послушать голоса братьев своих, сынов Израилевых. А собрались сыны Вениаминовы из городов в Гиву, чтобы пойти войною против сынов Израилевых. И насчиталось в тот день сынов Вениаминовых, собравшихся из городов, 26 тысяч человек, обнажающих меч. Кроме того, из жителей Гивы насчитано 700 отборных. Из всего народа сего было 700 человек отборных, которые были левши, и все сии, бросая из пращей камни в волос, не бросали мимо. Израильтян же, кроме сынов Вениаминовых, насчиталось 400 тысяч человек, обнажающих меч. Все они были способны к войне. И встали и пошли в Дом Божий, и вопрошали Бога. И сказали сыны Израилевы: «Кто из нас прежде пойдет на войну с сынами Вениамина?» И сказал Господь: «Иуда пойдет впереди». И встали сыны Израилевы поутру и расположились станом подле Гивы. И выступили израильтяне на войну против Вениамина. и стали сыны Израилевы в боевой порядок близ Гивы. И вышли сыны Вениаминовы из Гивы и положили в тот день 22 000 израильтян на землю. Но народ израильский ободрился и опять стали в боевой порядок на том месте, где стояли в прежний день. И пошли сыны Израилевы и плакали пред Господом до вечера и вопрошали Господа: «Вступать ли мне еще в сражение с сынами Вениамина, брата моего?» Господь сказал: «Идите против него». И подступили сыны Израилевы к сынам Вениамина во второй день. Вениамин вышел против них из Гивы во второй день, и еще положили на землю из сынов Израилевых 18 000 человек, обнажающих меч. Тогда все сыны Израилевы и весь народ пошли и пришли в Дом Божий. И, сидя там, плакали перед Господом и постились в тот день до вечера и вознесли всесожжение и мирные жертвы пред Господом. И вопрошали сыны Израилевы Господа. В то время ковчег Завета Божия находился там. И Финес, сын Елизара, сына Ааронова, предстоял пред ним: «Выходить ли мне еще на сражение с сынами Вениамина, брата моего, или нет?» Господь сказал: «Идите, я завтра предам его в руки ваши». И поставил Израиль засаду вокруг Гивы. И пошли сыны Израилевы на сынов Вениамина в третий день и стали в боевой порядок пред Гивою, как прежде. Сыны Вениаминовы выступили против народа и отдалились от города, и начали, как прежде, убивать из народа на дорогах, из которых одна идет к Хилю, а другая к Гиве полем, и убили до 30 человек из израильтян. И сказали сыны Вениаминовы: «Они падают пред нами, как и прежде». А сыны Израилевы сказали: «Побежим от них и отвлечем их от города на дороге». И все израильтяне встали со своего места и выстроились в Аал-Фамаре. И засада Израилева устремилась из своего места с западной стороны Гивы. И пришли пред Гиву 10 000 человек отборных из всего Израиля, и началось жестокое сражение. Но сыны Вениамина не знали, что предстоит им беда. И поразил Господь Вениамина пред израильтянами. И положили в тот день израильтяне из сынов Вениамина 25 100 человек, обнажавших меч. Когда сыны Вениамина увидели, что они поражены, тогда израильтяне уступили место сынам Вениамина, ибо надеялись на засаду, которую они поставили близ Гивы. Засада же поспешила и устремилась к Гиве, и вступила и поразила весь город мечом. Израильтяне поставили с засадою, условленным знаком к нападению, поднимающийся дым из города. Итак, когда израильтяне отступили с места сражения, и Вениамин начал поражать и поверг израильтян до 30 человек и говорил: «Опять падают они пред нами, как и в прежние сражения», тогда начал подниматься из города дым столбом. Вениамин оглянулся назад, и вот дым от всего города восходит к небу. Израильтяне воротились, а Вениамин оробел, ибо увидел, что постигла его беда. И побежали они от израильтян по дороге к пустыне. Но сеча преследовала их, и выходившие из городов побивали их там. Окружили Вениамина и преследовали его до Минухи, и поражали до самой восточной стороны Гивы. И пало из сынов Вениамина 18 000 человек, людей сильных. Оставшиеся оборотились и побежали к пустыне, к скале Римонну, и побили еще израильтяне на дорогах 5 000 человек, и гнались за ними до Гидома, и еще убили из них 2 000 человек. Всех же сынов Вениаминовых, павших в тот день, было 25 000 человек, обнажавших меч, и все они были мужи сильные. И обратились оставшиеся и убежали в пустыню к скале Риммону, 600 человек, и оставались там в каменной горе Риммоне 4 месяца. Израильтяне же опять пошли к сынам Вениаминовым и поразили их мечом, и людей в городе, и скот, и все, что не встречалось, и все, находившееся на пути города, сожгли огнем. Глава 21. И поклялись израильтяне в Массифе, говоря: «Никто из нас не отдаст дочерей своих сынам Вениаминов за мужество». И пришел народ в Дом Божий, и сидели там до вечера пред Богом, и подняли громкий вопль, и сильно плакали. И сказали: «Господи Боже Израилев, для чего случилось это в Израиле, что не стало теперь у Израиля одного колена?» На другой день встал народ поутру и устроили там жертвенник, и вознесли всесожжение и мирные жертвы. И сказали сыны Израилевы: «Кто не приходил в собрание пред Господа из всех колен Израилевых? Ибо великое проклятие произнесено было на тех, которые не пришли пред Господа в Массифу, и сказано было, что те преданы будут смерти. И сжалились сыны Израилевы над Вениамином, братом своим, и сказали: «Ныне отсечено одно колено от Израиля. Как поступить нам с оставшимися из них касательно жен, когда мы поклялись Господом не давать им жен из дочерей наших?» И сказали: «Нет ли кого из колен Израилевых, кто не приходил пред Господа в Массифу?» И оказалось, что из Иависа Галаадского никто не приходил пред Господа в стан на собрание. И осмотрен народ, и вот не было там ни одного из жителей Иависа Галаадского. И послало туда общество 12 000 человек, мужей сильных, и дали им приказание, говоря: «Идите и поразите жителей Иависа Галаадского мечом, и женщин, и детей. И вот что сделайте: всякого мужчину и всякую женщину, познавшую ложе мужское, предайте заклятию». И нашли они между жителями Иависа Галаадского 400 девиц, не познавших ложа мужеского, и привели их в стан в Силом, что в земле Ханаанской. И послало все общество переговорить с сынами Вениамина, бывшими в скале Риммоне, и объявила им мир. Тогда возвратились сыны Вениамина и дали им израильтяне жен, которых оставили в живых, и женщин Иависа Галаадского. Но оказалось, что этого было недостаточно. Народ же сожалел о Вениамине, что Господь не сохранил целости колен Израилевых. И сказали старейшины общества: «Что нам делать с оставшимися касательно жен, ибо истреблены женщины у Вениамина?» И сказали: «Наследственная земля пусть остается уцелевшим сынам Вениамина, чтобы не исчезло колено от Израиля. Но мы не можем дать им жен из дочерей наших, ибо сыны Израилевы поклялись, говоря: проклят, кто даст жену Вениамину». И сказали: «Вот каждый год бывает праздник Господень в Силоме, который на север от Вифиля и на восток от дороги, ведущей от Вифиля в Сихем, и на юг от Ливоны». И приказали сынам Вениамина и сказали: «Пойдите и засядьте в виноградниках. И смотрите, когда выйдут девицы силомские плясать в хороводах, тогда выйдите из виноградников и схватите себе каждую жену из девиц силомских и идите в землю Вениаминову. И когда придут отцы их или братья их с жалобою к нам, мы скажем им: простите нас за них, ибо мы не взяли для каждого из них жены на войне, и вы не дали им. Теперь вы виновны. Сыны Вениамина так и сделали, и взяли жен по числу своему из бывших в хороводе, которых они похитили, и пошли, и возвратились в удел свой, и построили города, и стали жить в них. В то же время израильтяне разошлись оттуда каждый в колено свое и в племя свое, и пошли оттуда каждый в удел свой. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Книга Руфь. Глава 1. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. Имя человека того — Елимелех, имя жены его — Наиминь, а имена двух сынов его — Махлон и Хилион. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского. И пришли они на поля Моавитские и остались там. И умер Елимелех, муж Наимини, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Офра, а имя другой Руф, и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хилион, умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавитских, ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Наиминь сказала двум снохам своим: «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступили с умершими и со мною. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждая в доме своего мужа», и поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали, и сказали: «Нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему». Наиминь же сказала: «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною? Разве еще есть у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если б я и сказала, есть мне еще надежда, и даже если бы я сию же ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Они подняли вопль и опять стали плакать, и Офра простилась со свекровью своею, а Руфь осталась с нею. Наиминь сказала Руфи: «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам, возвратись и ты вслед за невесткой твоей». Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает, смерть одна разлучит меня с тобою». Наиминь, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили: «Это Наиминь?» Она сказала им: «Не называйте меня Наиминью, а называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Наиминью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье? И возвратилась Наиминь, и с нею сноха ее Руфь Моавитянка, пришедшая с полей Моавитских, и пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя. Глава вторая. У Наимини был родственник по мужу ее, человек весьма знатный из племени Елимелехова, имя ему Ваоз. И сказала Руфь Моавитянка Наимини: «Пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение». Она сказала ей: «Пойди, дочь моя». Она пошла и пришла, подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Ваозу, который из племени Елимелехова. И вот Ваоз пришел из Вифлеема и сказал жнецам: «Господь с вами». Они сказали ему: «Да благословит тебя Господь». И сказал Ваоз слуге своему, приставленному к жнецам: «Чья это молодая женщина?» Слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал: «Это молодая женщина Моавитянка, пришедшая с Наиминью с полей Моавитских. Она сказала: буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов, и пришла и находится здесь с самого утра доселе. Мало бывает она дома». И сказал Ваоз Руфи: «Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои». Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему: «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?» Ваоз отвечал и сказал ей: «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Она сказала: «Да буду я в милости пред очами твоими, господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». И сказал ей Ваоз: «Время обеда. Приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус». И села она возле жнецов. Он подал ей хлеба, она ела, наелась и еще осталась. И встала, чтобы подбирать. Ваоз дал приказ слугам своим, сказав: «Пусть подбирает она и между снопами, и не обижайте ее. Да и от снопов откидывайте ей и оставляйте, пусть она подбирает, и не броните ее». Так подбирала она на поле до вечера и вымолотила собранное, и вышла около эфы ячменя. Взяв это, она пошла в город, и свекровь ее увидела, что она набрала, и вынула Руфь из пазухи своей и дала ей то, что оставила, наевшись сама. И сказала ей свекровь ее: «Где ты собирала сегодня и где работала? Да будет благословен принявший тебя». Руфь объявила свекрови своей, у кого она работала, и сказала: «Человеку тому, у которого я сегодня работала, имя Ваоз». И сказала Наиминь снохе своей: «Благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых». И сказала ей Наиминь: «Человек этот близок к нам, он из наших родственников». Руфь Моавитянка сказала: «Он даже сказал мне: будь с моими служанками, доколе не докончат они жатвы моей». и сказала Наимень снохе своей Руфи: «Хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его, и не будут оскорблять тебя на другом поле». Так была она со служанками воозовыми и подбирала колосья, доколе не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, и жила у свекрови своей. Глава третья. И сказала ей Наимень свекровь ее: «Дочь моя, не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо было? Вот Воос со служанками, которого ты была, родственник наш, вот он в эту ночь веет на гумне ячмень. Умойся, помажься, надень на себя нарядные одежды твои и пойди на гумно, но не показывайся ему, доколе не кончит есть и пить. Когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет, тогда придешь и откроешь у ног его, и ляжешь. Он скажет тебе, что тебе делать». Руфь сказала ей: «Сделаю все, что ты сказала мне», и пошла на гумно, и сделала все так, как приказывала ей свекровь ее. Воос наелся и напился, и развеселил сердце свое, и пошел и лег спать подле скирда. И она пришла тихонько, открыла у ног его и легла. В полночь он содрогнулся, приподнялся, и вот у ног его лежит женщина. И сказал ей Воос: «Кто ты?» Она сказала: «Я Руфь, раба твоя. Простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник». Воос сказал: «Благословенна ты от Господа, дочь моя. Это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых. Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная. Хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня. Переночуй эту ночь. Завтра же, если он примет тебя, то хорошо, пусть примет, а если он не захочет принять тебя, то я приму. Жив Господь, спи до утра». И спала она у ног его до утра и встала прежде, нежели могли распознать друг друга. И сказал Воос: «Пусть не знает, что женщина приходила на гумно». И сказал ей: «Подай верхнюю одежду, которая на тебе, подержи ее». Она держала, и он отмерил ей 6 мер ячменя и положил на нее, и пошел в город. А Руфь пришла к свекрови своей. Та сказала ей: «Что, дочь моя?» Она пересказала ей все, что сделал ей человек тот. И сказала ей: «Эти 6 мер ячменя он дал мне и сказал мне: не ходи к свекрови своей с пустыми руками». Та сказала: «Подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело, ибо человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дело».

Глава четвертая. Вооз вышел к воротам и сидел там. И вот идет мимо родственник, о котором говорил Вооз. И сказал ему Вооз: «Зайди сюда и сядь здесь». Тот зашел и сел. Вооз взял 10 человек из старейшин города и сказал: «Сядьте здесь». И они сели. И сказал Вооз родственнику: «Наиминь, возвратившаяся с полей Моавитских, продает часть поля, принадлежащую брату нашему Елимелеху. Я решился довести до ушей твоих и сказать: купи при сидящих здесь и при старейшинах народа моего. Если хочешь выкупить, выкупай. А если не хочешь выкупить, скажи мне, и я буду знать, ибо кроме тебя некому выкупить, а по тебе я». Тот сказал: «Я выкупаю». Вооз сказал: «Когда ты купишь поле у Наимини, то должен купить и у Руфи Моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его». И сказал тот родственник: «Не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ты ее, ибо я не могу принять». Прежде такой был обычай у Израиля: при выкупе и примене для подтверждения какого-либо дела один снимал сапог свой и давал другому, и это было свидетельством у Израиля. И сказал тот родственник Воозу: «Купи себе», и снял сапог свой. И сказал Вооз старейшинам и всему народу: «Вы теперь свидетели тому, что я покупаю у Наимини все Елимелехово и все Хилионово и Махлоново. Также и Руф Моавитянку, жену Махлонову, беру себе в жену, чтобы оставить имя умершего в уделе его, и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его и у ворот места пребывания его. Вы сегодня свидетели тому». И сказал весь народ, который при воротах, и старейшины: «Мы свидетели. Да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев. Приобретай богатство в Эфрафе, и да славится имя твое в Вифлееме. И да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фамарь Иуде, и от того семени, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины». И взял Вооз Руфь, и она соделалась его женою. И вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. И говорили женщины Наимини: «Благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя Его в Израиле. Он будет тебе отрадою и питателем в старости твоей, ибо Его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше 7 сыновей». И взяла Наиминь дитя сие и носила его в объятиях своих, и была ему нянькой. Соседки нарекли ему имя и говорили: «У Наимини родился сын», и нарекли ему имя Авид. Он отец Иисея, отца Давидова. И вот род Фаресов. Фарес родил Исрома, Исром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза, Вооз родил Авида, Авид родил Иисея, Иисей родил Давида. Первая книга царств. Глава первая. Был один человек из Рамафаимца Фима, с горы Ефремовой, имя ему Елкана, сын Иерахама, сына Илия, сына Тоху, сына Цуфа, ефрафянин. У него были две жены, имя одной Анна, а имя другой Финанна. У Финанны были дети,
а у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Там были Илий и два сына его, Офни и Финиес, священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финане, жене своей, и всем сыновьям ее, и дочерям ее части. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень, та огорчала ее, а эта плакала и не ела. И сказал ей Елкана, муж ее: «Анна, что ты плачешь? И почему не ешь? И отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет говорить.

вытрезвись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина из сикера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодною женщиною, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». И отвечал Илий и сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Она же сказала: «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. И встали они поутру и поклонились пред Господом, и возвратились, и пришли в дом свой в Раму. И познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Через несколько времени зачала Анна и родила сына, и дала ему имя Самуил, ибо говорила она: «От Господа я», и спросила его. И пошел муж ее Елкана и все семейство его совершить годичную жертву Господу и обеты свои. Анна же не пошла, сказав мужу своему: «Когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом и останется там навсегда». И сказал ей Елкана муж ее: «Делай, что тебе угодно. Оставайся, доколе не вскормишь его грудью. Только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих». И осталась жена его и кормила грудью сына своего, доколе не вскормила. Когда же вскормила его, пошла с ним в Силом, взяв 3 тельца и 1 эфу муки и мех вина, и пришла в дом Господа в Силом. Отрок же был еще дитя. И закололи тельца, и привела отрока к Илию, и сказала: «О, господин мой, да живет душа твоя, господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. А 7 дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него, и я отдаю его Господу на все дни жизни его служить Господу». И поклонилась там Господу.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: В эфире программа «Вечная истина». Сегодня мы рассмотрим проблемы общения в семье в свете Библии. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Сегодня мы продолжим говорить о проблемах общения, которые возникают в браках. Кроме того, о чем вы уже слышали на прошлых передачах, есть еще психологические факторы общения. Я не психолог, несмотря на то, что в школе мне ее преподавали. Однако есть такое понятие, как душевная болезнь. Есть такое явление, как психологическая проблема. И если вы заключили брак с человеком, который имеет такую проблему, или вы сами страдаете от нее, то не обманывайте себя. Это очень сильно повлияет на ваше общение. В этом списке проблем общения возникает масса вещей. Если ваша супруга страдает от депрессии, это повлияет на ваше общение. Если ваш супруг постоянно злится, это сильно повлияет на ваше общение. Если человек проецирует на других людей злость, на самого себя, то это очень повлияет на окружающих. Об этом говорится в Библии. Именно это делал Каин. Когда Бог сказал Каину, что Господь не принял его вместе с его жертвой, он пошел и забил до смерти Авеля. Зачем ему понадобилось убивать Авеля? Авель не сделал ему никакого зла. Я верю, что Каин был зол на самого себя, но спроецировал эту ненависть на Авеля. Именно поэтому Бог пришел к нему и спросил: «Если делаешь доброе, неужели тебя не примут? А если не делаешь правильное и приемлемое для окружающих, то это разрушит тебя». Многие люди живут, забивая до смерти Авеля из-за того, что они проецируют на них свою ненависть к себе. И если вы сочетались в браке с подобным человеком, поверьте мне, это существенно повлияет на ваши взаимоотношения. Если ваш супруг чувствует себя незащищенным, недостойным, неуверенным, постоянно защищается, то с ним очень трудно общаться. А если он еще испытывает не только ненависть к себе, но ненависть, переходящую в самоуничижение, которое доходит до саморазрушения, кстати, именно так поступают алкоголики, разрушая самих себя, то это просто катастрофа. И обычно в корне проблемы находится самоуничижение, ненависть к себе, которые ведут к саморазрушению. Я изучал человеческую личность долгое время, и некоторые аспекты человека меня просто заинтриговали. Люди саморазрушающего типа поведения оттолкнут вас от себя, если вы попытаетесь подружиться с ними. Когда им удастся оскорбить вас до такой степени, что вы от них отвернетесь, они найдут другого человека, которому расскажут: «Посмотрите, вот еще один, который считает меня плохим. Видите? Но на самом деле я хороший». Я знал людей, которые так делают. Один мой знакомый как-то сказал: «Я знал одну даму, которая так вела себя. Я вопил к Богу о том, что я буду любить ее в любом случае. И через пару лет я совершил в ней великую работу. Я был единственным человеком, который был у нее на всем белом свете. Но она оттолкнула меня слишком далеко, наговорив злых вещей о моем добром друге. Я разозлился на нее и сказал: «Знаете, в этом нет и слова правды». Ребята, что там было? Нам пришлось ехать в церковь, глядя в противоположные окна в машине. Это было просто ужасно, но все, что она сказала словами, было: «Видите, даже он считает, что я плохая». Я просто поражаюсь, как люди это делают. Если вы женаты на человеке, который вытворяет такие вещи, у него паранойя, другие подобные проблемы, и вы видите эти признаки в нем, то вы должны признать это. До тех пор, пока этот человек не получит помощь в лечении его проблемы, всякое взаимодействие будет болезненным процессом. Мы говорили раньше о том, что либо у одного, либо у обоих супругов могут быть такие проблемы. Взаимодействие будет больным, если один из его членов болен. Если вы в браке с человеком, у которого есть эти проблемы, найдите в Библии места Писания, которые покажут вам, как жить с таким человеком. Я проповедовал об этом несколько раз. Я дал объявление о том, что хочу научить, как жить с трудным человеком. Собралось немало людей, но каждый из пришедших думал, что не он является трудным человеком. Это было так интересно. Я думаю, что в каком-то смысле мы все живем с трудными людьми. Но если вы живете именно с таким больным человеком, прислушайтесь к совету, который Павел дал Тимофею много лет назад. От глупых и невежественных споров уклоняйся, зная, что они порождают вражду. А слуга Божий не должен ни с кем враждовать, но быть кротким, склонным к научению, терпеливым, в смирении наставлять тех, кто противопоставляет себя себе. Может, и Бог чудом даст им покаяние от пут дьявола. Они стали его пленниками в его воле. Такое глубокое высказывание. Это второе послание к Тимофею, вторая глава. Я читал его в переводе короля Иакова, потому что здесь оно очень красноречиво. Здесь говорится, что если вы сочетались в браке с таким трудным человеком, это почти как он находится в плену у сатаны. Он находится в темнице дьявола, и вы никак не можете его оттуда вызволить. Только Бог может это сделать. Но вот то, что можете сделать вы можете взращивать плоды Святого Духа. Вот три плода, которые могут быть взращены в данной ситуации. Кротость, терпение и приветливость. Вот эти плоды. Это сверхъестественные вещи. Если вы принесете эти плоды, тем самым вы будете держать открытую дверь для Бога, но закрытой для дьявола. Это также даст вам возможность научиться слышанию. А потому перед пленником воссияет истина, которая освободит его. И когда вы достигаете этой точки, то уже не я могу, но он. Потому что сказано, тогда Бог чудом может дать им. Он может дать им дух покаяния, и они смогут признать истину. Если Бог даст им дух покаяния, они смогут признать истину. Если Бог даст им ее, и они примут, возьмут для себя, тогда сказано, они будут освобождены от путь дьявола. Очень глубокое высказывание. Из вышесказанного становится ясно, что их проблема – противостояние самим себе. Слово «себе» значит личность, уникальность, которая дана каждому человеку для того, чтобы он отличался от других. Эти люди противостоят этому. Они противостоят воле Бога для их жизни. Но если вы принесете плоды Святого Духа и позволите Богу работать таким образом через вас, то он придет в себя и вырвется из пут сатаны. Именно так можно жить с человеком, у которого психологические проблемы и который портит все ваше общение и взаимоотношения. Еще одним способом действия в данной ситуации может быть молиться молитвой Иисуса Христа на кресте. «Отец, прости им, ибо не ведают, что творят». Просто задумайтесь, Иисус на кресте молился за своих врагов. Если Он это делал, как, по-вашему, смог бы Иисус молиться за вашего супруга? Они не несут ответственность за то, что делают, потому что страдают от настоящих, глубоких проблем. Чудо может сотворить ваша молитва. «Отец, прости им, ибо не ведают, что творят». Если ваш муж думает, что он Наполеон, не надо находить книги по истории и пытаться переубедить его. Я хочу сказать, что так проблему не решить. Только Бог может принести выход из этой ситуации. Поэтому вы приносите плоды Духа Святого и молитесь о том, чтобы Бог смог добраться до них, потому что Он больше, чем эта проблема. Это неосязаемое действие. А в Библии есть много мест, где рассказывается, что нужно делать в таких ситуациях. И опять, вы также должны рассматривать возможность того, что вы сами вполне можете быть одним из этих трудных людей. И поэтому вы должны прислушаться к совету Иисуса в Евангелии от Матфея 7 главе. Прочитайте первые 5 стихов. Там Он говорит: «Вынь бревно из собственного глаза, тогда ты сможешь ясно видеть и помочь твоему супругу вынуть соринку из его глаза». Еще один стих, которым Павел делится с Тимофеем по этому поводу, находится в первом послании к Тимофею 4 главе, стих 16. «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». И его вы можете применить к вашему браку. Если вы проникаете в слово, а слово проникает в вас, потом, если вы применяете его к себе, тогда вы испытаете спасение. Вы сможете быть средством спасения для трудного человека, с которым вы живете. И в заключение хочу сказать несколько слов об общении с семьей. Мы будем разбирать это немного позднее, когда начнем говорить о родительстве. Но если уже сейчас в вашей семье есть дети, то фактор общения включает намного больше членов, чем вы и ваша супруга. Я верю, что очень важно признавать тот факт, что в семье, где есть дети, необходимо провести различия в комбинациях моделей общения. И для каждой комбинации необходимо установить приоритет выделяемого на нее времени. Именно поэтому необходимо долго молиться перед вступлением в брак и перед рождением детей. Потому что когда вы выясняете объем вашей ответственности, то здесь необходимо настоящее посвящение. Мне знакомы семьи, в которых члены этой семьи принимают участие примерно в 30 различных комбинациях. Что-то вроде следующего. Муж и жена – это одна комбинация. Отец и мать – другая комбинация. Эта комбинация – что-то вроде совета директоров. Как говорила одна пара, раньше мы делали ошибки, когда проводили время за ужином, как муж и жена, постепенно переключаясь на споры по обсуждению проблем наших детей. Когда же мы приходили в себя после этого урагана, то понимали, что наше общение мужа и жены было превращено в родительское собрание папы и мамы, потому что это два разных вида общения. Не нужно смешивать их. Дома мы представляем собой родителей и детей все вместе. Это семейный очаг. Именно такой тип общения зачастую утрачен в семьях сегодня. Есть комбинации «отец со всеми детьми». Иногда бывают моменты, когда есть необходимость в общесемейном сборе детей без мамы. Особенно, если они вели себя недолжным образом по отношению к ней. Еще бывают времена, когда дети могут поделиться со своим отцом тем, в чем они ощущают себя несчастными. И не стоит это использовать против них. Я думаю, что это очень и очень важно, когда отец или мать встречаются с детьми наедине без своего супруга. Например, такие комбинации. Отец и двое сыновей, мать и двое сыновей, мать и три дочери, отец и три дочери. Отец с сыном номер один, отец с сыном номер два. Я верю, что наши сыновья совершенно разные, они всегда такие. и если у вас их 15, то они все равно будут разными. Поэтому стоит проводить вечера папа и сын с каждым сыном индивидуально, а также стоит назначать свидания своим дочерям. На мой взгляд, самая главная комбинация из всех существующих в семье – это общение мужа и жены. Конечно, это можно оспаривать. Я помню, как один мой знакомый как-то рассказывал мне. «Недавно, — сказал он, — когда у нас гостили наши 5 внуков, я никак не мог разыскать мою жену. Когда мой сын вернулся ко мне в комнату, я спросил его, где мама? Он ответил, она поглощена занятиями с нашими малышами. Я спросил, так кто здесь самый главный? Он ответил, и не спрашивай». Если вы побывали в подобной ситуации, ваши ценности, должно быть, сильно прояснились. Если бы мать оказалась перед выбором, кого ей спасать, мужа или детей, кого бы она выбрала? Не думаю, что мне удалось получить ответ на этот вопрос. Материнская любовь – это очень сильное чувство, но у меня есть, по крайней мере, 3 сильных аргумента в защиту приоритета отношений мужа и жены. Появляется еще одна комбинация. Вы когда-нибудь слышали о человеке, которого спросили? Как сказать жене о том, что ты пригласил своего начальника и всю компанию к вам в гости? Парень ответил, это похоже на объятия с дикобразом. Очень осторожно. Вы говорите ей очень и очень осторожно. Кстати, как обнимаются дикобразы? Кто-то написал целое стихотворение, которое рассказывает об этом. Ночь, очень холодно, они женаты. Хотят согреться, хотят обняться, но всякий раз колят друг друга. Как обнимаются дикобразы? Точно так же иногда происходит и общение. Так как это отдача и принятие, то важно не только отдать, важно, как это примут. Для общения необходима смелость, потому что иногда правда очень больно колется. Вам нужно решить, или же вы предпочтете отделиться, или вы решите рискнуть и быть уколотым, но приблизиться к человеку. Это напрямую связано с моим следующим материалом. В ходе жизни мы делим все ее годы на 3 части, как части пирога. Треть жизни мы проводим под опекой наших родителей. Треть жизни мы вместе с нашим супругом опекаем наших детей. Приходит последняя треть, которую мы проводим в опустевшем гнезде. Вот что это значит для вас. Вы проведете 2/3 своей жизни с вашим супругом. Поэтому комбинация общения, над которой действительно хочется работать в первую очередь, это общение мужа и жены. Потому что ваши дети покинут дом, и с вами останется ваш супруг. Я верю, что эта комбинация еще важна и потому, что все остальные типы общения в семье будут серьезно расстроены, если разрушено это общение. Но также важно понимать первостепенность общения мужа и жены еще и потому, что вы проведете 2/3 своей жизни с супругом при обычном течении жизни. Многие люди, к сожалению, делают ошибку. В то время, когда происходит воспитание детей, они ставят их на первое место. Между женой и мужем самым употребляемым словом является не слово «брак», но «взаимный». Потому что пока между вами есть взаимность, вы преодолеете очень многое. И при наличии взаимности вы можете ставить ваших детей на первое место. Моя жена всегда говорила, если у тебя есть немного времени, отдай его им. Если же у нее оставались силы, я никогда не возражал против их вложения в наших детей. Мы так решили вместе. Но это может стать очень опасным, потому что, когда дети растут, вы забрасываете работу над вашими взаимоотношениями. Потом гнездо пустеет, вы смотрите друг на друга, между вами нет никаких взаимоотношений. Вы понимаете, что у вас нет брака. Вы просто поразитесь, когда узнаете, как много браков распадаются именно в этот момент, когда гнездо пустеет. Мы не работали над нашими взаимоотношениями, но ставили детей на первое место. Дети, дети, дети. Когда они ушли, я знаю многих женщин, которые говорили, «Я измотана, меня всю израсходовали, я разбита». Они ушли и даже не повернулись обратно. Что мне делать? А с моим мужем у меня нет никаких взаимоотношений. Что теперь? Именно поэтому очень важно работать над вашим браком при самых воротах в его начало. Именно общение дает нам инструменты для работы над браком. Именно поэтому нужно сосредоточить основное внимание на вашем общении.
0: Это была программа «Вечная истина». До свидания.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Учиться радости. Каждый день — это жизни страница, и уменье глядеть за версту. Надо радости светлой учиться, видеть всюду добро, красоту. Нужно так приспособиться зренью, чтоб все дивное нам замечать. Надо волю давать вдохновенью и о горе при встречах молчать. Поделись своим счастьем, успехом, расскажи, как ты в гору идешь, тогда место не будет помехом, и от истины скроется ложь. Мало пользы, коль плакать мы будем, это быстро погасит огни. Понесем утешение людям и заполним восторгами дни. В путь идя, не надо бояться, смелым, бодрым сопутствует свет. С Богом можно всегда восторгаться, Он избавит от слез и от бед.

Я не хочу веселья земного, ни грез о краткой призрачной любви. Нет, жаждет дух мой счастья иного, и высоко летят мечты мои. Идти на помощь страждущему брату, его тяжелый крест помочь нести, участием в душу влить ему отраду и поддержать на жизненном пути. Идти к тому, кто Бога отрицает, и научить его молиться и любить того, кто всех заблудших призывает, то может людям все грехи простить. Вот цель. Для ней моей всей жизни мало, но много надо сил иметь в борьбе. О, помоги достичь мне идеала, молюсь жарко, Боже мой, к Тебе».

Радость в жизни, радость счастья. Я имею друг в себе. Если ты несчастен, беден, но скажу я тебе. Не ищи ты счастья в мире, там его ты не найдешь. Не ищи ты радость в пире, с горем лишь потом уйдешь. Поищи ты лучше Бога, счастье ты тогда найдешь. Обратись к Нему ты с горем, мир и радость обретешь. Счастье в Боге, радость с Богом будешь ты иметь в пути, и в конце своей дороги обретешь блаженство ты.

Люди счастье издавна ищут и хотят с ним рядом идти, прилагают все силы, старания, но не встретятся с ним на пути. Ищут счастье в мире развратном, ищут только, где мыслят найти. Но, увы, приложивши старанье, счастье им все равно не найти. Ты сегодня был счастья полон, займевший богатства свои, но, увы, вдруг случилось несчастье, и ты вновь стал страдальцем земли. Где найти мне счастье в мире? Где найти мне в сердце покой? Где могу я найти радость в жизни? Лишь с тобою, в тебе, Боже мой. Коль измучен ты в мире несчастьем, коль устал ты в страданиях своих, обратись к Иисусу за счастьем, и ты будешь счастливее других.

рождающий любовь, смотрел с небес, как на планете умирает счастье. Как, подчиняясь чьей-то грубой власти, земля несет свой бесполезный крест. Запутавшись в невидимых сетях, признав правдоподобие обмана, земля бредет во тьме с улыбкой пьяной, раздавленная тяжестью греха. И каждое мгновение страшный хор из миллионов жертв взывает к Богу или кому-нибудь, кто хоть немного им облегчит смертельный приговор. И каждое мгновение на земле кровавой язвой вспыхивает горе, насилие, проклятие в море боли, где с кораблей не видно, что на дне. А Бог? А Бог все сделал хорошо. Прижал к груди холодную планету, рассыпался травой, разлился светом, своей любовью жизнь на ней возжег. Он трепетно по крохам собирал весь этот мир и посреди блаженства, стремясь отобразить все совершенство, как чудо человека сотворил. А человек к блаженству стал спиной и в терниях пошел искать свободу. Оглох, ослеп и стал рабом природы, она ему закон диктует свой. Отец смотрел на сына своего, вот так же, как любовь глядит на счастье. Отец смотрел и плакал. Он прощался с небесной беззаботностью его. «Сынок, взгляни на землю. Видишь? Смерть. Они ходят презренному Ваалу, сынок. Им просто чуда будет мало. Тебе за них придется умереть. Но знай, они ведь могут не принять, они ведь могут даже не заметить, что Божий Сын родился на планете, чтобы людей от рабства избавлять. Сынок, последний раз взгляни с небес на злую безразличную планету. Они тебя убьют. Я знаю это, но все равно иду. Не плачь, отец. Все правильно, иди. Сынок, постой. Ты можешь отказаться? Нет, не можешь. Отец, мне страшно. Ты мне там поможешь? Я духом нашим буду там с тобой. Пошел, стал клеткой, клеткой, а потом младенцем, вырос человеком Божьим, таким, как мы.

Верно, мы похожи, раз так оценены его отцом. Он мог в любой момент пойти домой. Он перед смертью так с собой боролся, держась за землю. Он с ней просто сросся, впитав в себя ее живую боль. Он умер и воскрес, оставив нам Святого Духа, мощь и совершенство. И мы теперь живем в отцовском сердце, свершая на земле его дела.

Две души. Есть душа, которая открыта для внимания, ласки и любви. В ней любви сокровище сокрыто, и спешит к вам с помощью она. Может, не явится в день отрады, но придет к вам добрая душа в горький день, и в бедствии вам надо утешенье в милости добра. О, она не так красноречива, может, не потратит лишних слов, но у Бога мудрое учила, что любовь — основа всех основ. Жаль, немного их, а больше круг друзей с участием других, равнодушие, тягостней, горше, если взглядом вас окинут злым. Их вопрос, ну как живешь, тонет, где-то виснет просто в пустоте, а душа, страдающая, стонет, словно распинают на кресте. Так ей нужно слово и участие, как ей одиноко быть в беде, к Богу возопит она, и счастье снова даст ей Бог и в этом дне, ободрит и даст надежду в сыне, душу добрую ей на пути пошлет, даст ей разумение, что ныне мал огонь, но крепок мерзлый лед. Он в душе, уснувшей безразличной, для которой суета комфорт, хоть она и числится приличной христианкой, может быть, слывет. Но уснули крепко идеалы, чужды ей и мысли вашей взлет, торжествует среди мира малых, но Христос в ней вовсе не живет. Он сказал: «Живу в душе смиренной, где любви раскинут пышный цвет, для нее прекрасной нетленной Бог дарует бесконечность лет».

Уважаемые радиослушатели, сегодня мы обращаемся ко всем, кто слушает наши радиопередачи. Наша радиостудия существует только за счет ваших пожертвований. Мы очень благодарны тем, кто постоянно поддерживает нас своими финансами и молитвами. Сегодня наше обращение к тем, кто слушает нас, но еще не стал нашим партнером и соучастником в этом огромном труде в деле благовестия Евангелия. Если каждый наш радиослушатель жертвовал бы от 1 до 5 евро в месяц, то это стало бы большой помощью для нашего труда в радиомиссии. Мы взываем к Богу, чтобы Он действовал в тех сердцах, которые расположены к христианскому радиовещанию, и чтобы Он донес нашу нужду до тех, кто имеет возможность откликнуться на нее и стать соучастником в этом благом деле. Да воздаст Господь каждому за его труд и помощь в деле Божьем. Если у вас появилось желание поддержать нас, прослушайте наши банковские реквизиты после небольшой музыкальной паузы. Во время паузы приготовьтесь, чтобы записать.

Наши банковские реквизиты. Получатель. Миссия Hoffnungswelle I.V. Номер счета 21-10-86. Индекс банка 476-501-30. Банк Sparkasse Paderborn Detmold. Я повторяю. Получатель миссия Hoffnungswelle I.V. Номер счета 21-10-86. Индекс банка 476-501-30. Банк Sparkasse Paderborn Detmold. Для зарубежных переводов наш BIC W E L A D E тройка L тройное X. Наш IBAN D E 34 47 65 0 130 4 0 21 10 86. Я повторяю. Наш BIC W E L A D И тройка L тройное X. Наш IBAN DE 34 47 65 0 130 4 0 21 10 86. Внимание! В формуляре зарубежного перевода укажите, пожалуйста, все банковские сборы за счет отправителя перевода. Наша радиомиссия является благотворительной организацией. Для наших пожертвователей, проживающих в Германии, мы оформляем квитанции о пожертвовании для ежегодного налогового отчета. Если вы заинтересованы в этой квитанции, то сообщите нам ваш точный адрес.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Международный журнал для женщин «Сестра», январь-февраль 2014 года.

Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. 1 Иоанна 5:20. Я верю в сотворение бытия. Нам вдалбливают вот уж сотни лет, что никакого Бога вовсе нет. И все произошли мы от микробы, являемся потомками амебы. Жизнь появилась вовсе ниоткуда. Вселенский грянул взрыв, свершилось чудо. И этот неземной чудесный взрыв дал нашей эволюции прорыв. Все стало хаотично развиваться. Делиться стала клетка, размножаться, прошло немало лет, и, как ни странно, возникли наши предки-обезьяны. Ведь все мы так на обезьян похожи, стоим ступенькой выше их, но все же абсурд, конечно, полный и маразм, коль отвергаем мы верховный разум. Да, люди, докатились мы до точки. Сегодня есть у нас сыны и дочки. Что будет завтра, мы, увы, не знаем, коль случаю потомство доверяем. Не верю я в простой, банальный случай. Бог дал нам выбор, несомненно, лучший. Я верю в сотворение бытия. Сотворены мы Богом, ты и я. Покуда на земле не кончен век, моим потомком будет человек. А я словам Творца всем сердцем верю, и нет в моем потомстве места зверю. Творение живет по слову Бога, корова не рождает носорога, от комара не народится вошь, все это только дьявольская ложь. Господь благословил свое творение, и, дав ему способность к размножению, Он повелел творению всему плод приносить по роду своему. Мы видим Слово Божье в исполнении, и, коль уж сеем мы пшеницы семя, то из него не вырастет арбуз. Что сеем, то пожнем, сказал Иисус. Не верьте, люди, эволюционным басням. Откуда дует ветер, всем нам ясно. То дьявол гонит полную пургу, ведь ложь любая на руку врагу. А лучше поразмыслите немного. Могла ли появиться жизнь без Бога? Могли б мы видеть красоту творения без Божьего на то благоволения? О, человек, ведь ты ж венец творения! Из Божьего притом благоволения, какой же ты нашел в себе изъян, что сделался потомком обезьян? Иисус сказал: «Я – истина и жизнь, я – путь, ты за меня всегда держись, я есть свет истинный, я разгоняю тьму, живи и следуй слову моему». Виталис Гольман.

Открытое сердце. Размышления у вешалки. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Ефесянам, 5 глава, 15-16 стихи. Я не спеша шла с утреннего воскресного богослужения и любовалась теплым осенним днем. Деревья уже примеряли свои яркие, желтые, оранжевые, красные наряды. Опадающая листва тихо шуршала под ногами. Опустевшее, без ласточек, небо было чистым, голубым и торжественным, как тот христианский гимн, которым закончилось служение, и который продолжал звучать в сердце.

Продолжая про себя его напевать, также не спеша поднялась на четвертый этаж. Открыла дверь, за которой нетерпеливо мяукая встречал меня заскучавший кот. Вот уже год, как встречает и провожает меня на пороге только кот. Оказалось, что совсем недавно это делал супруг, помогая одеть или снять верхнюю одежду и пристроить ее на вешалку, которая для меня была высоковата. Он, считая это своим долгом, делал всегда, чем бы ни занимался, отдыхал, читал или возился на кухне. При моем уходе, сняв с вешалки одежду, привлекал к себе, прикасаясь мягкими теплыми губами, и всегда проговаривал стихотворную строчку: «При расставании на миг, навек прощайтесь». И даже тогда, когда муж был уже очень болен, он все равно продолжал это благородное дело. Конечно, он вставал с трудом, медленно. Надо было подождать в то время, когда я оделась бы сама и давно ушла. Наверное, я не понимала, что он так утверждал себя, так привык и должен был это делать. И мне надо было терпеливо дожидаться этих слов. Сейчас это делать было некому. Приходилось воевать с вешалкой самой. Часто плечики путались, цеплялись за другую одежду, и это вызывало у меня раздражение. Вот и сегодня надо было дотянуться до плечиков, а руки болят. С усилием сдернув с вешалки плечики, одни из них упали и больно ударили меня по лицу. И начался Божий урок. Кот крутился под ногами, приглашая меня на кухню, к своей опустевшей миске. А я застыла с одеждой в руках со словами: «Господи, прости!» Сколько раз возле этой вешалки, принимая внимание и помощь от мужа как должное, я умудрялась возмущаться и сердиться на задержку. Мы ведь вечно спешим, и хорошо, если возмущалась про себя, а то еще и вслух. А ведь стихотворные строчки о прощании навек далеко не безосновательны. Стоит только включить радиоприемник, как услышишь сообщение о сотнях и тысячах погибших в результате стихийных бедствий, транспортных катастроф, терактов. Наша местность тоже не исключение из этого. У всех на слуху Беслан, сорвавшийся с заоблачной высоты висящий ледник, столкновение с бандформированиями. Имели смысл эти слова и лично для меня. Однажды мне позвонили на работу, чтобы я срочно приехала в больницу, куда доставили моего мужа с серьезной травмой головы из-за падения на производстве с 4-метровой высоты. И еще дважды в разное время сообщали о его госпитализации с сердечными приступами прямо с улицы. Скоропостижно умер сосед по площадке. Утром, как говорится, в полном здравии ушел на работу, а глубокой ночью скончался в реанимации. А сколько раз Божья рука удерживала меня от гибели или увечья на дорогах из-за несущихся на большой скорости машин. Воистину, жизнь наша не в наших руках. И как серьезно предупреждение в Евангелии: дорожить временем и поступать мудро. А что же делала я? Я вновь и вновь наступала на одни и те же грабли. Зная, что надо терпеть, шла на поводу у уставшей плоти и не всегда терпела. «Господи, прости!» — повторяла я. А Божий урок продолжался. Разве только у вешалки не проявлялось мною терпение? Ведь супруг и сам, понимая, что неправ, все-таки укорял меня. Ну, надо же сделать снисхождение такому больному. Да-да, конечно, надо было. Когда большой, сильный человек превратился в маленького, капризного и очень больного ребенка, надо было относиться к нему соответственно. Да что там говорить? И во все время всей супружеской жизни происходили стычки. Правда, была причина.
Муж выпивал, устраивал скандалы. Но Бог все это видел и тем не менее допускал, потому что без Его воли ничего не происходит. Он проверял и испытывал в первую очередь меня, а я не выдерживала Божьего экзамена. И каждый раз после его очередного провала падала на колени и вопияла: «Господи, прости!» По своему великому долготерпению и милосердию Бог прощал и прощал. Бог по своей сущности верен всегда. Если мы не верны, Он пребывает верен. «Сколько раз упадешь, столько раз подниму», читаем мы в Божьем Слове. Но в этом же Слове есть и другое, очень строгое предупреждение: «Не вечно человеку пренебрегать духом моим». Трагическая история произошла с одним молодым человеком. С малых лет ходил в молитвенный дом, покаялся, принял крещение, хорошо знал Библию, но впал в алкогольную и никотиновую зависимость. Его многократно отлучали, во время ремиссий восстанавливали. Церковь постоянно о нем молилась. Братья и пастор проводили беседы, устраивали на работу. В последний раз при восстановлении в членстве он обманул церковь, скрыв, что опять в зависимости. В запое скоропостижно скончался от удушья куском пищи, попавшим в дыхательные пути. Наверное, о таких случаях сказано в 10 главе послания к евреям. Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет. Послание к евреям, 10 глава, с 26 по 29 стихи. Опять же, притча о 10 девах напоминает о мудрости. 5 из них в ожидании жениха не запаслись маслом для светильников. Результат их благочестия на практике оказался горестным. Они опоздали, потому и предупреждал Иисус Христос, что не всякий, говорящий: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, даже при добрых делах. Страшные слова произнес он: «Отойдите, не знаю вас». Боже праведный, спаси и помилуй от такой участи. Помоги бодрствовать, всегда дорожить временем, ежедневно приносить плод Духа, о котором сказано в послании к Галатам: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. На таковых нет закона. Благослови, Господь, не называться, а быть христианкой по своей сердечной сущности, ведь ты знаешь, как немощна плоть. Что есть человек, что ты помнишь его, читаем в Библии. А ты не только помнишь, ты возлюбил его вечной любовью, оправдал, спас от вечной гибели и приготовил место рядом с собою в вечном царстве. Ты не только принял лютую смерть на кресте ради спасения грешников, ты еще и одарил их верою, без которой тебе угодить невозможно. Помоги, Господи, жить по воле Твоей. Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего, на Тебя надеюсь всякий день. И не спешите судить меня, потому что, судя другого, делаешь то же. Лучше пусть каждый подойдет к своей вешалке и проверит свою жизнь, пока Бог дает время для этого на земле, и помолиться молитвой благословенного мужа Давида, который тоже был далек от совершенства, и, сознавая это, просил у Бога сотворить ему чистое сердце. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.
Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Псалом 50, с 12 по 14 стих. Людмила Черникова, город Владикавказ, Россия.

0: Детский рассказ. Лесок за окном. Молодая поросль, словно ватага ребятишек, выросла за окном небольшого завода. Машина, на которой работала Лиза, стояла против окна, чему девушка очень радовалась. В цехе было жарко и душно. Лиза открыла большое окно, и свежий ветерок ворвался, принося с собой нежный аромат почек и только что распустившихся листьев. Солнышко светило по-весеннему, и на глянцевых ярко-зеленых листочках солнечные зайчики. Если окна были закрыты, то веточки любопытно заглядывали в цех. В этих зарослях чего только не росло. И молодые дубки, и лесной орех, и клен, липа, бузина, грецкий орех, и еще какие-то деревца. Как бы громко ни гудели машины, этот молодняк за окном радовал глаз и напоминал о Творце. И все бы ничего, но вдруг некоторые деревца заметили, что они возвышаются над другими. И начались между ними споры, кто выше, кто красивее и кто лучше. Спор зашел так далеко, что они уже не перешептывались, а повышали голоса, особенно те, которые держались особняком. Как-то молоденький кустик, задрав головку вверх, спросил: «Ты кто?»
1: «Ну вот темнота», — сказал дубок. «Ты знаешь, какие мы драгоценные, сильные и долгожители мы. Мои предки могучие, вырастали до небес».
2: «Да ну!» — с восхищением промолвил кустик.
1: «Я самый-самый!» — сказал дубок и осекся, заметив высокомерный взгляд стройного клёна. Клён браво подмигнул дубу, мол, знай наших. Он с усмешкой посмотрел вниз и сказал: «Не путалась бы ты тут у нас под ногами, замухрышка?»
3: «Я не замухрышка, я Жасмин. Моим именем люди называют девочек. Когда я подрасту, то расцвету и приоденусь, как невеста».
1: «Ты и невеста! О, держите меня, ну и уморила! Да ты только погляди на эту пигалицу!» — сказал клён.
3: «Да ну ее!»
0: — брезгливо посмотрел на нее сверху вниз, — сказал дуб. Потом объектом их насмешек стал лесной орех. Но он дал отпор, так сказать, оказался крепким орешком, поэтому сразу был принят в их компанию.
1: «Эй, орех!» — незлобно пошутили они. «Не наступи на невесту!»
0: И все трое разразились смехом. Потом они стали надсмехаться над осиной с ее дрожащими листочками. Следующей стала плакучая ивушка. Ее веточки так печально опускались к земле.
1: «Да что вы к ним пристали?» —
0: сказала липа в защиту низкорослых.
1: «А ты помолчи, липочка!» —
0: оглядев стройную миловидную липу, сказал дуб.
1: «Радуйся, что красавица, а то бы не пристала б к нам!»
0: И так продолжалось каждый день. «Я вырасту до солнца, а я такой статный, крепкий и резной! А я такая красивая и ароматная!» Недалеко, метров 10, от них рос большой куст бузины. Под ее развесистыми ветками укрылись три маленьких кустика, как три дочурки, три сестрицы. Лиза не смогла бы сказать, почему она назвала их для себя Верой, Надеждой и Любовью. Может, потому что совсем недавно уверовала и от всего сердца полюбила Господа Иисуса Христа и уже знала, что только Он может дать веру, надежду и любовь. Эти кустики были в таком нежном возрасте,
3: когда дети задают много вопросов. «А это правда, что дуб может вырасти до неба?» – спрашивала одна.
0: «Если Бог допустит, то они вырастают до 30-40 метров высотой и могут жить до 700 лет. А знаете, люди уже пытались однажды построить башню в Вавилоне до неба, но Бог смешал их языки, и строители перестали понимать друг друга. Им пришлось бросить эту затею. Потом он рассеял их по всей земле», – объясняла Бузина.
3: «А мы вырастем большие?»
0: «Если Богу будет угодно, Он и вас возрастит. Мы, черноплодная бузина, достигаем высоту 6 метров. Но есть у нас родственница в Северной Америке, у нее красные плоды, и она только 4 метра в высоту. А есть у меня приятельница, так она всего 2 метра ростом. Господу не нужны вид и рост, ему нужны плоды, особенно он ценит любовь, послушание, милосердие, мир, кротость, радость. Бог гордым противится. Никогда не унижайте слабого, беззащитного, никогда не дразните тех, кто в ваших глазах не так миловиден, как вы», — сказала им Бузина. Лето было в самом разгаре. Молодняк подрастал. Все оставалось по-прежнему. У Лизы была ночная смена, и она заметила, что к одному слабенькому деревцу подполз, словно змей, плющ. Он выбрал время, когда слабые растения затаили обиду. «Ты почему не спишь?» – спросил он.
3: «Да вот, обидно мне, что постоянно дразнят и унижают эти самохвалы», — указала деревце на дуб, клен и липу.
0: «А хочешь, я тебя укреплю, и ты вырастешь до неба, как и твои соседи», — продолжал доброжелатель в кавычках.
2: «Хочу», — боязливо согласился росточек, «а то меня того и гляди затопчут».
0: Враг сделал свое темное дело, оплел своими плетями бедное деревце и губил его. В один дождливый день, когда Лиза снова приступила к работе, она выглянула в окно и ужаснулась. Вся ватага молодых деревьев была обвита плющом и стянута им так, что все вместе

который тоже считала погибшим, но он принарядился, как невеста, своими маленькими беленькими душистыми цветами. Оказывается, работники лишь притоптали кустик жасмина, когда спиливали деревья. «Вот так Бог поднимает упавших и униженных», — подумала Лиза. За мелкой речкой стояли седой дуб и красивая липа, а на берегу склонила свои ветки плакучая ива. Все они сокрушались о своих детях, о своем молодняке. «Где и как мы просмотрели своих малышей?» Эльза Шифер.

Эти, — говорил он, — он мой целитель и вдохновитель. Подвиг меня написать эти стихи о детях. Мы пока еще детишки, но уже избрали путь. Как и все, читаем книжки, тут нас не в чем упрекнуть. Интересно жить, читая, много книг, но среди них только Библия святая нам дороже книг других. Мы священное Писание изучаем с юных лет, нам оно приносит знание, на любой вопрос ответ. Жизнь Христа так интересно описали Марк, Матвей. Это просто же чудесно! Бог живет среди людей! Принц для Золушки старался, для любимой, но одной. А Христос на крест отдался, чтоб спасти весь шар земной. Айболит микстуры, капли от болезни выдавал. Он помог ежу и цапле, а Христос людей спасал. Вы о мальчике Давиде прочитаете рассказ. Против Голиафа, выйдя, соплеменников он спас. Почитайте книгу эту, призываем всех ребят. Нас она выводит к свету, в ней о правде говорят. Стихотворение написал Владимир Пелевин. Россия.

Христианские новости со всего мира. Северная Корея на первом месте. 9 из 10 стран, где христиане подвергаются наибольшим преследованиям, являются мусульманскими. Гонения на христиан в их обусловлены влиянием радикального ислама, анализирует индекс преследований Open Doors. За исключением коммунистической Северной Кореи, которая 12-й год подряд занимает первое место среди самых опасных для христиан стран. В число 10 вошли государства, проповедующие исламскую идеологию или частично находящиеся под контролем радикального ислама. Сомали, Сирия, Ирак, Афганистан, Саудовская Аравия, Мальдивы, Пакистан, Иран и Йемен. Доктор Пол Маршалл, автор и старший научный сотрудник Института Хадсона Центра религиозной свободы, комментируя отношение к проблеме американских политиков, заявил, что в отличие от предыдущих лет, США в значительной степени сохраняют молчание по поводу о религиозных преследованиях. По мнению Маршалла, это отчасти связано с методами американской дипломатии, сообщает Седмица. Администрация Обамы строит разные приоритеты в отношении прав человека за рубежом. Права женщин и права гомосексуалистов сейчас находятся на повестке дня, а не права гонимой христианской церкви, считает эксперт. Новая книга «Церковь против большевизма». В Москве издано исследование «Церковь против большевизма», подготовленное доктором исторических наук Михаилом Шкаровским и кандидатом исторических наук священником Ильей Соловьевым. Работа посвящена истории экзархата Московской патриархии в Прибалтике с 1941 по 1944 года, руководителем которого был один из немногих, переживших большевистский террор 1930-х годов, архиереев митрополит Сергий Воскресенский, сообщили Интерфакс Религия. Книга основана на исторических источниках, многие из которых впервые вводятся в научный оборот. Значительное место среди источников занимают материалы архивов Третьего Рейха и ФСБ России. Авторы, в частности, рассказывают о жизненном пути митрополита Сергия, об образовании экзархата, об отношении с фашистами, об устроении псковской и внутренней миссий, об отношении к партизанам и формированием генерала Андрея Власова. Приводит собрание документов, письма митрополита, его речи, переписка с органами власти Рейха, переписка с духовенством. О суде над Галилео Галилеем. Рассказывая на радио Ватикана о печально известном суде над Галилео Галилеем, пресс-секретарь Ватиканской обсерватории отметил, что официальные представители католической церкви хотели не подавить науку, а неправильными методами защитить ее. Об этом сообщает CNN 8 января. В XVII веке, объяснил монах-иезуит Гюи Консольманью, наука считалась ответвлением философии. Когда папа Урбан VIII критиковал Галилея, он делал это не как папа, а как профессиональный философ, подчеркнул Консольманью. По словам иезуита-астронома, сам Галилей был благочестивым католиком, двое дочерей которого стали монахинями,

Даже если мы можем посмотреть назад и осознать, что обращение к церкви было неразумным, он сделал это. Ватиканский астроном считает, что было бы упрощением думать, что отношение Галилея к науке и религии отражало представление 21 века. Он был человеком своего времени, заметил консуль Маньо. Штраф, равный месячной зарплате. Двоих протестантов в Казахстане оштрафовали за хранение экстремистской литературы на сумму, равную месячной зарплате. В большинстве книг обсуждался ислам и вопросы евангелизации мусульман, сообщает CNN со ссылкой на форум 18. Правительство этой центроазиатской страны не опубликовало список запрещенной литературы. Вместо этого обвиняемый узнает, что он совершил преступление во время необъявленного судебного заседания. Этот приговор стал еще одним примером притеснения протестантской общины страны со стороны властей, считает форум 18. Из 18 миллионов жителей Казахстана 47% исповедуют ислам, 47% принадлежат к православной церкви, 2% – протестанты и 1% – католики. Раздел ведет Катерина Гертель.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Открытый конверт. От редакции. Дорогие читатели, строчки из ваших писем в рубрике «Открытый конверт» сегодня снова комментирует главный редактор газеты Галина Вольф.
1: «Часто бываю на Украине. Я родом оттуда. И сердце кровью обливается. Посещаю то детские дома, то больницы. Много мы помочь не можем. Муж студент, а я в Германии.